улыбаясь, произнесла тетя. Колин замерла. Я никогда не слышала, что где-то поблизости есть слабослышащие или глухие дети. Она показалась мне очень приятной девочкой. «О!» — Колин судорожно вздохнула. «Не могу в это поверить. Мне очень хочется иметь подругу». Арнольд и Дорис выскочили из сарая, оставив дверь открытой. Тетя передернула плечами от холода и натянула капюшон на голову Люси. «Мне бы хотелось переписываться с ней», — задумчиво сказала Колин, когда они вышли из сарая. Тетя еще ничего не ответила, и Колин добавила. «Мы ведь очень редко бываем в вашей церкви. А вы знаете адрес Руфи Бейерс?» «Нет, еще не знаю. Но постараюсь узнать и позвоню тебе. Договорились?» «Отлично!» Колин хотелось прыгать от радости. Они быстро пошли в дом, чтобы укрыться от холодного ветра и помочь маме закончить приготовление к ужину.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Предваряющая любовь Божья». Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. На первый взгляд, этот стих Давида кажется немного загадочным. Перевод этого места на современный язык звучал бы так: «Господь создал препятствие Давиду благословениями благости». И все же библейское слово «встречать» имеет совершенно иное значение. Оно означает предвосхищать, предварять, предвидеть и совершить заранее, уплатить долг еще до того, как наступит срок платежа. Более того, почти в каждом случае его употребления оно несет в себе смысловой оттенок какого-то удовольствия, радости от этого действия. Исаия приоткрывает нам смысл этого удовольствия. Это удовольствие, эта радость приходит от осознания того, что Бог предвидит нужду и восполняет ее заранее. Как написано: «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Этот стих раскрывает нам невероятную особенность любви Божьей к нам. Очевидно, Он настолько желает благословить нас, настолько готов явить Свою милость в нашей жизни, что даже не может ждать, пока мы расскажем Ему наши нужды. Поэтому Он заходит наперед и совершает дела милости, благодати, любви в отношении нас. И это доставляет Ему наибольшее удовольствие. В сущности, именно об этом говорит Давид в 20-м псалме: «Господи, Ты осыпаешь меня благословениями и милостями еще даже ранее прошения моего, и Ты даешь намного больше того, о чем я мог бы просить». Давид здесь имеет в виду какой-то огромный труд, который Бог совершил для него в духовном мире. Это было нечто, что дало победу Давиду над его врагами, ответы на молитвы, непобедимую силу и неизреченную радость. И Бог совершил это нечто еще до того, как Давид встал на молитву, чтобы излить пред ним свое сердце или представить свою просьбу. Когда же Давид все-таки излил пред Богом свое сердце, он обнаружил, что Бог уже все сделал для того, чтобы он поразил своих врагов. Победа Давида была ему обеспечена еще даже до того, как он приблизился к полю боя. И действительно, когда Давид писал 20-й псалом, он говорил о буквальной победе в битве. Этот псалом перекликается с псалмом 19-м, так как оба они относятся к битве, описанной во втором царств, 10 глава. В этой главе враги Израиля, аммонитяне, наняли сирийское войско, чтобы идти войной на Давида. Поэтому Давид отправил своего военачальника Иава и лучших воинов навстречу врагу на границу царства. Они полностью разгромили сирийцев, одержав блестящую победу, и враг бежал в страхе. Давид радовался, размышляя: «Это конец для сирийцев. Нам с ними никогда не придется больше воевать. Наше войско нанесло им смертельный удар. Он писал: „Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои“». Однако Писание говорит нам: сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. Этот враг перестроился и начал задумывать следующий ход. Теперь они пойдут на Израиля с большими железными колесницами. Несомненно, эта история не только о борьбе Давида с сирийцами, она также и о последователях Христа сегодня, и о нашей битве с сатаной. Она говорит о битве, которую, как мы думали, мы выиграли уже очень давно. Может быть, о битве с похотью, какой-либо привычкой, искушением, которое мы когда-то победили. В то время мы думали: все мои посты и молитвы об этом дали результат. Наконец-то я одержал победу верою. Теперь это больше не будет меня преследовать. Однако Бог дает нам эту историю для того, чтобы преподать нам очень важный урок. Всякая победа, какую мы одерживаем над плотью и дьяволом,
будет сопровождаться еще большим искушением и нападками. Просто сатана никогда не успокоится в войне против нас. Если мы поразим его один раз, он удвоит свои силы и опять набросится на нас. И мы вдруг опять окажемся вынужденными вести духовную войну, которую, как мы думали, уже выиграли. На этот же раз он уже идет на нас с железными колесницами, с оружием и орудиями еще большей силы, чем мы встречали до этого. Как написано, сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. Важно отметить, что Давид в это время не жил во грехе. Напротив, он ходил в страхе Божьем. И все же Давид был обычным человеком, поэтому он должен был спрашивать себя, почему Бог позволил этому однажды уже пораженному врагу пойти снова против меня. Мы знаем, у Давида было мягкое сердце. Вне сомнения, он исследовал свою душу, ища в себе что-то злое или нечестивое, что могло бы вкрасться в него. Может быть, он в чем-то проявил непослушание. Вероятно, он думал: «Господи, ты меня за что-то наказываешь». Не это ли приходит нам на ум, когда мы видим врага, которого, как мы думали, уже поразили давным-давно? Мы начинаем заниматься исследованием себя. Во мне должно быть еще есть какой-то корень зла. Иначе как еще можно объяснить тот факт, что я снова и снова подвергаюсь искушению в одном и том же? Должно быть, я притвора, лицемер, поражен изнутри. И мы в конечном счете начинаем вопиять Господу, как Давид: «Помоги, Господи! Это выше моих сил! И я нуждаюсь в чуде. Прошу тебя, избавь меня от этого порока раз и навсегда». И вдруг, находясь в таком бедственном исследовании себя, Давид вспомнил о завете, который Бог заключил с ним. «Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Бог напомнил Давиду об этом обетовании, когда он собирался на войну. Он хотел удалить всякий страх из сердца его возлюбленного слуги, поэтому, когда дьявол бросал против Давида всякое оружие, какое только было у него в аду, Господь показал ему еще даже до того, как он вступил в бой, что он выйдет из него победителем. Он сказал, по сути, следующее: «Я упрочу тебя и семя твое так, что дом твой будет стоять вечно. Тебе нет нужды страшиться твоих врагов, потому что я истреблю их. Поэтому, как только сирийцы появятся на горизонте в своих железных колесницах, не бойся, ты выйдешь из этого сражения победителем». Давид ухватился за эти обетования, и первое, что он сделал, он перестал смотреть на приближающегося врага. Теперь он больше уже не сетовал о том, что опять вернулась к нему та же напасть, и не пытался понять, почему ему снова предстоит борьба с ней. Напротив, он буквально купался в откровении Божьей милости. «Он избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Вот что Бог желает сделать для каждого из своих детей, когда враг идет на нас, как река. Господь предваряет нас своей любовью. Другими словами, Он говорит нам: «Тебя могут ранить, но это не имеет значения. Я уже сделал тебя победителем». Когда мы полагаемся и доверяемся этому обетованию, мы можем радоваться победе еще даже до сражения. По причине этого предваряющего обетования Божия мы можем претендовать на победу и господство еще даже до того, как начнется сражение. Давид пел: «Силою твоею веселится царь, и о спасении твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Вы можете удивиться, как мог радоваться Давид.
Ему ведь предстояло самое тяжелое сражение, какие только были у него. Какая может быть радость, когда знаешь, что тебя в любой момент могут ранить или убить? И Давид отвечает: «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Этот ответ Давида способен изменить всю жизнь. «Мне предстоит враг, который полон решимости уничтожить меня во что бы то ни стало, но душа моя в спокойствии. Почему? Господь предвидел эту мою битву. И Он одождил меня множеством заверений в своей любви. Мой враг может сделать так, что я споткнусь или упаду, так что в какой-то момент мне даже будет казаться, что все кончено. Но Бог сказал мне, что как только я встану, я тут же получу его силу и выиграю сражение». Тогда же, непосредственно перед тем, как отправиться на войну, Давид произнес такие слова веры: «Ты возложил на голову мою венец из чистого золота». Венец из золота, о котором здесь говорит Давид, есть символ победы и господства. Давид этим говорил: «Я иду на войну, оседлавши коня Божьего обетования, данного мне. Он сказал, что я выйду из сражения с венцом победителя». В этом вся суть доктрины Божьей, предваряющей благодати. Он предвидел все наши трудности, все наши битвы с грехом, плотью, дьяволом, и в своей милости и благости Он уплатил наш долг еще даже до того, как наступил срок платежа по нему. Наша победа – это завершенный договор. Однако это не относится к тем христианам, кто заигрывает со грехом. Не желая расстаться со своей похотью, они уже одним этим сдались врагу. Такие люди просто не хотят быть свободными, и у них уже ожесточено сердце. Они вкушали Божью благодать и любовь до тех пор, пока в конце концов не стали пренебрегать ею. Божья предваряющая благодать относится особенно к тем, кто любит Иисуса Христа, но был уловлен в сети греха. Господь заверяет нас, что даже если мы на какое-то время и были побеждены, то непременно выйдем из битвы с честью, и все потому, что Иисус Христос уже уплатил наш долг. Возможно, вы уже были ранены мечом врага, и рана кровоточит. Вы где-то оступились и теперь унываете в духе, не зная, сможете ли вы когда-либо выбраться из этой ямы уныния. Не лежите в этой яме и не спрашивайте себя, где я оступился. Поднимайтесь и станьте на твердый камень Божьих обетований о Его милости. Покайтесь в совершенном и ухватитесь за Его прощение. Он обещал, что вы будете выходить из каждой битвы победителем, увенчанным Его силой. Как написано: «Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Каким образом Господь предваряет нас этими благословениями благости и милости? Путем вселения в нас Своей радости. Дух Святой изгоняет из нас всякий страх. Страх падения, страх быть отверженным Богом, страх потерять присутствие Духа Святого. Мы должны идти вперед, радуясь, как это делал Давид, потому что Бог заверил нас в том, что мы превозможем. Однако лишь очень немногие христиане имеют в себе эту радость и торжество. Подавляющему большинству незнаком покой души или внутренний мир от Христова присутствия. На них лежит как бы печать скорби, потому что они думают, что пребывают под жезлом Божьего гнева, а не под Его защитным крылом. Они представляют себе Его как жесткого надсмотрщика, всегда готового пройтись бичом по их спинам. И оттого их жизнь лишена счастья, надежды. Они скорее мертвы, чем живы. На самом же деле, с точки зрения Бога, наша проблема – не грех, а недоверие. Иисус уже решил нашу проблему греха раз и навсегда на Голгофе. Он не твердит нам одно и то же: «На этот раз ты переступил черту». Нет, это совсем не так. Его отношение к нам как раз противоположное.
Его Дух постоянно утешает нас, напоминая нам о милости Отчей даже во время наших неудач. Когда мы сосредотачиваемся на нашем грехе, мы теряем из виду то, что более всего хочет от нас Бог. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Этим стихом все сказано. Наш Бог – воздаятель, и Он настолько желает излить на нас потоки Своей милости, что благословляет нас задолго до события. Это и есть то откровение, какое наш Отец хочет, чтобы мы имели о Нем. Он знает, что мы покаемся в наших отступлениях и грехах. Он знает, когда наступит наше сокрушение духа, но Он не может ждать наступления этого события, поэтому Он идет наперед, говоря: «Я хочу заверить мое дитя, что не осужу его, потому что я уже простил его благодаря очистительной крови моего сына». В Давиде мы видим пример человека, который был благословлен Божьей благодатью, даже несмотря на то, что он зашел, как говорится, слишком далеко. Вы знаете историю Давида? В своей игре с похотью он зашел слишком далеко, впав в вопиющее прелюбодеяние. Но затем он поступил еще хуже. Давид солгал, чтобы прикрыть свой грех. Когда же и это не сработало, он совершил убийство, чтобы избежать разоблачения. Давид стал лицемером, греша против самих благословений Божьих, давая повод врагам радоваться и наводя поношение на имя Господне. Однако все мы знаем, чем кончилась эта история. Давид был прощен и полностью восстановлен, хотя и понес тяжкое наказание. И мой вопрос таков: в какой момент Давид был прощен? Бог послал пророка Нафана, чтобы противостать Давиду и обличить его в грехе. Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты рассказал Давиду, насколько отвратителен его грех в моих очах. В результате его нечестия меч теперь не отойдет от его дома. Тот незаконорожденный ребенок, которого он заимел с Версавией, умрет. Его же жены будут опозорены на виду всего Израиля. И в конце скажи Давиду, что я изгладил все его грехи. Он больше не под осуждением. Я не умерщвлю его. Заверь его, что он полностью прощен». Посмотрите сами. Когда Бог говорил все это Нафану, Давид все еще отрицал, что совершил свой грех. Он тогда еще даже не сознался в нем. Вы понимаете, что происходит? Бог прощал этого человека еще даже до того, как он признал свой грех. До того, как он смог вымолвить молитву покаяния. Бог знает все, и Он знал сердце Давида. Он знал, что когда Нафан обличит его, Давид тут же сокрушится: «О, Господи, я страшно согрешил! Я носил это бремя целый год! Как хорошо, что все это, наконец, открылось!» Бог знал, что Давид будет сокрушаться и каяться в своем грехе. Но что важнее всего, Господь знал, что в душе Давид не был обычным прелюбодеем или убийцей. Он знал, что Давид был уловлен в грехе. Он не тот человек, который однажды утром проснулся и решил: «Сегодня я буду угождать своей похоти. Я пойду на крышу и буду высматривать обнаженную женщину, купающуюся на крыше своего дома. После этого я приведу ее сюда, во дворец, и соблазню ее». Нет, я убежден, что Давида превозмогла страсть в минуту слабости. И таким же образом Бог видит и ваше сердце. Вы можете быть уловлены в рабство греха, будучи побеждены грехом. Но Господь знает, что вы не сможете проснуться однажды и сказать себе: «Сегодня я займусь блудом. Я также найду возможность потерять самообладание и выйду из себя». Нет. Только ожесточенные сердца ведут себя подобным образом, отвергающие Евангелие и любители греха. Сокрушенные сердцем христиане – не замышляют грех, они улавливаются в него. Фактически враг часто одолевает их, когда они бывают заняты Божьими делами. Бог сосчитал твои слезы еще даже до того, как ты их пролил.
Он уже простил тебя в самый первый момент твоих угрызений совести и печали. Он изгладил твой грех еще даже до того, как страшная боль пронзила твое сердце, и ты воскричал: «О Боже, я ненавижу это, я презираю это. Я так сожалею, что я огорчил тебя». Он видит сокрушенность твоего сердца даже еще до того, как она у тебя впервые появится. Также Бог и знал и то, какую сердечную боль испытывал Давид. Он знал, что в последующие несколько лет Давид будет находиться под тяжким наказанием, и Бог хотел скорее утешить его своим утешением, поэтому он поспешил предварить Давида благословениями его милости. Мы видим все это, когда Давид позднее ввел в свой дом Версавию как жену, чтобы жить с ней. После того, как их незаконнорожденный ребенок умер, Бог благословил их другим ребенком, имя которому было Иедидия, что значит «возлюбленный Господом». Этим Господь заверял Давида: «Я знаю твое сердце, и я вижу твое сокрушение». Позвольте мне привести вам еще один пример. Пример блудного сына. Я думаю, что блудный сын вернулся домой, потому что хорошо знал своего отца. Этот юноша знал характер своего отца, и, очевидно, он ощущал отцовскую большую любовь к нему. Иначе зачем бы он возвращался к человеку, который был сердитым и мстительным, который избил бы его и заставил вернуть каждый цент, который он промотал? Блудный сын наверняка знал, что он, если вернется, его не будут ругать или осуждать за его грехи. Он, вероятно, думал: «Я знаю, что мой отец любит меня. Он не предъявит мне мои грехи, он примет меня к себе». Если у вас подобная ситуация, вы всегда можете вернуться домой. Обратите внимание на то, как отец блудного сына предварил его благословениями благости. Юноша готовился чистосердечно признаться во всем своему отцу, потому что он все время это репетировал по дороге домой. Однако, когда он увидел своего отца, у него не было даже возможности это сделать. Его отец не дал ему вымолвить даже слова, подбежав к нему и обняв его. Как написано: «Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, подбежав, пал ему на шею и целовал его». Отец был настолько рад, что его сын вернулся, что беспрестанно целовал его, говоря: «Я люблю тебя, сынок, заходи в дом и живи с нами». Отец сделал все это еще до того, как сын смог ему в чем-либо признаться. Юноша смог произнести только первые слова своей приготовленной речи: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Но его отец не дал ему закончить. Для него грех этого юноши был уже изглаженным. Единственным ответом отца на это признание было распоряжение своим слугам: «Наденьте платье на моего сына и перстни на его пальцы. Приготовьте пир и будем праздновать. Пусть все радуются, ибо сын мой вернулся». В какой момент блудный сын был прощен? Это произошло еще тогда, когда он ел рожки вместе со свиньями. Его грех был смыт в тот момент, когда он впервые подумал: «Возвращусь я домой. Я должен признаться отцу моему, что я согрешил». Он был прощен отцом своим еще до того, как он смог вымолвить слова своего признания, до того, как он смог раскаяться, утереть слезы или попытаться вернуть растраченное. И его отец в ожидании своего сына излил на него благословение благости задолго до его возвращения. Грех не был заботой его отца. Единственной заботой для него было то, как проявить любовь. Он хотел, чтобы его мальчик знал, что он принят, еще даже до того, как он смог вымолвить слова покаяния. И это то, что Бог хочет показать всем нам. Его любовь больше, чем все наши грехи. Благость Божья ведет тебя к покаянию. Конечно, можно пренебрегать богатством благости, кротости, долготерпения Божьего, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию.
Те, кто думают, что они могут продолжать пребывать во грехе, испытывая милость Божью снова и снова, становятся ожесточенными сердцем вследствие постоянного совершения одних и тех же грехов. Они думают, что могут продолжать грешить против Его благости безнаказанно. Но постепенно их сердца становятся неисправимыми, так как в них исчезает желание каяться. Их сердца становятся ожесточенными и накапливают гнев Божий против себя. Они не могут обвинить в этом Бога. Он постоянно пытался предварить их благословениями благости, но они все их отвергли. Это самый большой грех, который когда-либо кто-либо может совершить. Вот путь к очищению и восстановлению. Примите обетование Божье. Он говорит нам: «Я сделаю так, что ты будешь ходить моими путями. И я вселю мой страх в твое сердце. Я знаю, ты не можешь сделать это сам. Я сделаю это для тебя при твоем содействии. Этот труд может быть совершен одной лишь верой в совершенный труд креста. Я прошу тебя только об одном. Доверься моему обещанию тебе. Этот труд уже совершен мной. Твой труд лишь в том, чтобы принять его верой. В этом моя любовь к тебе».

Я мечтаю о дне, когда, кончив путь жизни, я увижу тебя, мой Иисус дорогой, когда встречу тебя в дорогой той отчизне, и когда обрету в жизни вечный покой. Я мечтаю о дне, когда ты в дверях рая озаришь меня светом небесной любви, там, где свет неземной, бесконечно сияя, наполняет сердца тех, кого возлюбил. Я мечтаю о дне, когда горе, страдания прекратятся, и счастью не будет конца. Там все новое, вечного солнца сияние заиграет лучом при вручении венца. Там я встречу родных и друзей, что достигли тех обителей вечных быстрее, чем я. Кто Иисуса лик чудный скорее постигли, кто у райской двери ожидает меня. А пока я пока на земле в ожидании того светлого дня, ведь к нему я стремлюсь, и невзгоды, и бури, и солнце сияния я вперед продвигаюсь и часто молюсь. Мне бы лик твой узреть и душой поскорее, позабыв все печали и горе земли, в двери рая войти и тогда побыстрее тебя встретить, о Боже, молитве внемли. Но пока я в пути, мне так трудно представить лик твой чудный и рай, приготовленный мне. Только этим желание мое не убавить. Я мечтаю о дне.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Жила себе в небольшом помещичьем доме, близ деревни, пожилая, небогатая госпожа, и при ней две старые служанки. Жили тихо, мирно, без ссор, без страха, потому что крепко надеялись на Бога и госпожа, и обе служанки. Каждый вечер обходили они домик, запирали окна, двери и спокойно ложились спать, несмотря на то, что при доме сторожа не было, и до ближайших соседей было довольно далеко. Раз вечером привели они по обыкновению все в порядок к ночи, замкнули окна, двери и разошлись. Служанки отправились в свою комнату, которая была в другом конце домика, а госпожа пошла к себе. Она любила перед сном побыть одна, почитать, подумать, помолиться, и потому всегда отпускала своих старушек прежде, чем ложилась сама. Входит Варвара Ивановна в свою спальню со свечой в руке и видит, из-под ее кровати выглядывает пара мужских сапог. Кто-то спрятался. Можно себе представить, как она испугалась. Служанки далеко, позвать их они не услышат. А если бы и пришли, то что они, бедные старые женщины? Убить всех троих – дело нетрудное для разбойника, у которого верно и оружие есть. А может быть, и сообщники где-то скрываются. Убежать от опасности некуда.

Местность глухая, пустынная. Позвать некого. Человеческой помощи ждать неоткуда. Что тут делать? На что решиться? Она вспомнила, что над ней живой Господь, всесильный покровитель, милостивый защитник, и решилась положиться на Него. Сразу успокоилась ее душа, наполнилась миром, как будто ничего ужасного и не случилось. Варвара Ивановна не закричала, не засуетилась, ничем не выказала волнения. Спокойно затворила за собой дверь, поставила свечку на стол, надела халат и стала расчесывать волосы на ночь. Мысленно она все время молилась. «Господи, помоги, укажи, что делать!» После этого она села за стол, раскрыла Библию и стала вслух читать Слово Божье. Слово, про которое сказано в Писании, что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Она читала 90-й Псалом, в котором говорится о неусыпном попечении Господнем днем и ночью, о том, как Он избавляет уповающих на Него и ограждает их от зла, потому что они познали имя Его. Читала она громко, одна в своей комнате со страшным разбойником, спрятавшимся под кроватью. Женщина твердым голосом читала чудные обетования Божьи. И всей душой своей надеялась на это слово, которое не может обмануть, на эту обещанную крепкую защиту. Все более и более укреплялось ее сердце по мере того, как она читала слово истины и любви. Окончив псалом, она встала на колени. Молилась она тоже громко и молилась так, как никогда еще не молилась до сих пор. Просила она у Бога помощи в трудный час. Поручала себя и своих беззащитных слуг Его охране, призывала Святое Имя, на которое уповала и благодарила за утешение и опору. Долго молилась она, потому что настало время ее испытания, и неотступно, с дерзновением приступала к престолу благодати, к помощнику и покровителю беспомощных людей. Наконец она встала с колен в самом мирном настроении и, намереваясь лечь спать, направилась к кровати. Вдруг перед ней предстал высокий, страшный на вид человек. «Сударыня», — сказал он, — «не бойтесь, я пришел сюда обокрасть вас и, если потребуется, даже убить. Товарищи мои спрятались в саду и только ждут от меня сигнала, чтобы прийти мне на помощь. Но я слышал то, что вы читали, как вы молились, и после этого не могу сделать вам зла. И если бы вы стали кричать, звать на помощь, я бы, вероятно, убил вас, чтобы скорее покончить дело. Но теперь я и пальцем вас не смею тронуть. Будьте спокойны, даже ни одной вещи у вас не возьму. Сейчас дам моим товарищам другой сигнал, чтобы они разошлись, и пожелаю вам спокойной ночи. Даю вам слово, все у вас будет цело».

зло. А что стало с ним? Пришел с намерением ограбить, унести все, что найдется ценного, и унес самое ценное сокровище. Пришел искать серебро и золото, а нашел то, что дороже серебра и золота — Слово Божье, пребывающее вовек. Не переставала добрая женщина молиться за того, кому отдала свою Библию. Никогда она его с тех пор не видела, но года два спустя получила свою Библию обратно и при ней письмо из больницы дальнего города. Бывший разбойник умирал. В письме были слова смиренного покаяния и благодарности за святую книгу и за слова, услышанные им в ту ночь. Прослезилась Варвара Ивановна, читая письмо. Еще дороже стала ей Библия. И опять, когда пришла на ночь в свою комнату, долго молилась она и горячо благодарила Бога за Его милость и любовь.

Странные слухи расползались по городу и проникали за пределы его. Так они достигли местечка, в котором жил один молодой человек. Ваня, так звали его. Он был молод, белокур, высок ростом, жизнерадостен. Но вот и его постигла кручина. Народ утверждал, что в городе есть какая-то община верующих христиан, у которых заведено членство. Просто так не заявишься. А самое важное, у них есть связь за границей, и все они собираются выехать в Америку. Данная провинция была на особом положении. Переступить дозволенные рамки значит рисковать свободой и даже жизнью. Ранее этому никто не верил, но пришлось убедиться воочию. Всем русским, проживающим на западе Китая, было даровано помилование, прощение от самого Сталина. Никто не посмел отказываться от такого даяния. Русских же там было много. Сначала туда отступили армии Дутова, Аненкова. Много было беженцев в 30-е годы. Собралось 1020. И только члены этой общины как бы не слышали ни о помиловании, ни о паспортах. Вначале это многих смешило. Но вот теперь, когда всем прощенным предложили вернуться домой, то Ваню и потянуло узнать истину. Он видел, как почти каждый день

Колонна машин, нагруженная его знакомыми, родными и чужими, направлялась на запад. Все они укрылись в Китае от голода, от кровавой революции. А теперь возвращенцы. Молодой человек упорно решил разузнать обо всем. И вот он в городе. В первое же воскресенье, выведав о начале и месте богослужения, он пришел на собрание. Народу было много. Он осторожно вошел, сел, как это делали другие. После краткой молитвы все дружно запели. Пели хорошо, но ему было не до пения. Он хотел скорее услышать, что будут говорить об Америке. Вот вышел проповедник. Молодой человек насторожился. Наконец-то дождался. «И как это мне удалось?» — думал он. «Никто даже не спросил о членстве». Во всем он видел удачу и радовался. Проповедник открыл книгу и начал читать довольно внятно. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям покаяться». Затем последовало пространное пояснение. Далее говоривший упомянул о том, что не в воле человека направлять свои пути. Ваня смутился. «Кто бы это мог донести о моем намерении?» — думал он. «Кажется, ни с кем не делился, и вот тебе на. Они уже знают, что я надумал улизнуть». Ваня решил немного пригнуться, чтобы быть незаметным. Но еще более был удивлен, когда услышал: «Слово Божие острее всякого меча и судит помышления и намерения сердца. И далее, что перед Творцом все обнажено и ничего нет сокрытого». «Выходит, что и эта спина меня не закрывает». Ваня решил сесть прямо, как сидят все. «Попался? Так чего уж теперь прятаться? Он не из трусливых». Но вот проповедник сел. Ваня облегченно вздохнул. От внутреннего напряжения он забыл и Америку. Все опять запели. Успокоившись, Ваня стал рассматривать сидящих и заметил недалеко от себя паренька, с которым встречался раньше. У него-то он и решил порасспросить. Все стали выходить, вышел и он. Разыскал знакомого, отозвал его в сторону и разговорился. Осмелев, Ваня спросил: «Кто бы это мог о моем замысле донести, когда я только вчера приехал и ни с кем не делился своими намерениями?» В глазах знакомого вспыхнула смешинка, и он ответил: «Да никто, только прочитали из Библии несколько стихов, а ты уже и струсил». Ответ озадачил его еще больше. «Как же так?» — думал он. «Нет, тут что-то другое». «Походи на наши собрания», — продолжал новый друг. «Сам убедишься, здесь нет никакой сделки». «А приходить-то можно?» «Конечно, никто тебе не запретит». Отойдя немного, Ваня закурил. «Пускай они молятся», — усмехнувшись, сказал он, — «а мы закурим». Все виденное и слышанное поразило Ваню, но он решил так просто не сдаваться. Не так уж легко ему глаза замазать. Твердо добивался он своего и не пропускал собраний. Приходя, он уже не чувствовал себя скованным. Служение продолжалось 2 часа, и ему нужно было чем-то занять себя. Он стал прислушиваться к пению. Пели задушевно, немного растягивая, что помогало ему улавливать слова. Из песен он много узнал о живой церкви, которая состоит из людей. Прислушивался и к молитвам. Все для него было ново. Никогда ранее он не слышал и не знал, что так люди молятся, со слезами, благодарением, хвалением. Почему-то от таких молитв щекотало в горле, глаза увлажнялись, и так приятно было на душе. Что-то притягивало его к этим людям, но он сдерживался. Из проповедей он узнал, что все согрешили и лишены славы Божией. На всех лежит проклятие. Христос же за всех пострадал и искупил и примирил с Богом. Глаза его действительно стали открываться. Он увидел в себе блудного сына. Вспомнилась чистота ранней юности и попойки последних дней.
он почувствовал отвращение к самому себе. Когда же услышал, что нашими грехами, преступлениями мы вновь распинаем Христа, не выдержал, а со слезами раскаялся, забыв и Америку. После собрания его окружили многие, обнимали, целовали как родного. И он сам понял, что все эти люди стали ему родными, давно знакомыми. Видя такое расположение к себе, он чистосердечно рассказал, зачем приходил, как искал путей попасть за границу. И вот нашел Христа. «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам», процитировал один из братьев. «Вот ты, Ваня, нашел самое главное, а все житейское от нас не уйдет. Все, что нам нужно для нашей земной жизни, мы получаем по обетованию. Потому говорю вам, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это слова Христа. С удивлением слушал Ваня ясные и простые доводы. «Так это у вас такая связь?» — воскликнул он, поняв суть. «Да-да, это наша шпионская организация. Общение с живым Богом». С каждым днем Ванины познания расширялись. Вскоре он принял крещение по вере и переехал в город, и научился вместе с верующими славить Бога. Недолго пришлось ему ожидать. Вскоре Господь послал возможность выехать в Шанхай, а через 2 года, хотя это время и было испытанием веры, он выехал за границу. Что сказать после этого? «Чудные дела Твои, Господи!»

чем душу свою ты сравнишь, человек? Какою ценою оценишь? И близких, оставивших временный век, другими уже не заменишь. Душа человека — тайник дорогой, хранилище Божьих сокровищ, а ключ к ней единый — святая любовь. Гвоздем повредишь — не откроешь. Бог каждую душу особо создал, в ней что-то бесценное спрятал. Он сам ей хозяин, и врач, и судья, не ищет себе адвокатов. А люди, заботясь о чьей-то душе, в ней, как в своем вещмешке или как в картофельной грядке, проверить бы лучше в своем шалаше, а все ли у нас там в порядке. Ты скажешь, правдиво учение твое, а сам-то стреляешь стихами. Да я только сторож, и дело мое от душ дорогих отгонять воронье, чтоб грех не царил над сердцами. О, как же он нашей душой дорожил, создавший и море, и сушу, что светлую жизнь на алтарь положил, чем спас мою грешную душу. Сам Бог положил свою душу за нас, за каждую душу живую. Не дай же нам, Боже, хотя бы на час забыть ту цену дорогую.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исайя 48:18. Христианский брак. Обязательство. Приведенные выше слова были адресованы народу Израиля, но они в равной степени применимы и к христианскому браку. Почему во многих семьях нет мира? Ответ дан в этом стихе. Мир рушится, если нет верности, которая страдает из-за ссор и дисгармонии. Бог дал четкие указания насчет брака. На эту тему произнесено множество проповедей и написано много хороших книг. Тем не менее, число расторгаемых браков растет. Даже среди тех, кого можно назвать истинными христианами. Но почему? Ответ прост. Божьи указания о браке воспринимаются не совсем серьезно. Кто-то преследует мирские цели, кто-то пренебрегает чтением слова. Разве удивительно, что таковые в итоге обнаруживают, что строили свой дом на песке? Христианский брак должен покоиться на четырех основаниях — любви, уважении, взаимном обязательстве и господстве Христа. Обязательство предполагает безусловное соблюдение брачных уз. Верующие знают, что должны выполнять обещания, данные перед Богом. Бог свят, и брак является Его установлением. Сам Господь Иисус сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19 глава, 5-6 стих.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

4 книга Моисея, числа, глава 29. «И в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день.

уставу в приятное благоухание Господу. И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока пусть будут они у вас. И при них приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их. И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень семь дней, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 3/10 части ефы на каждого из 13 тельцов, 2/10 части ефы на каждого из 2 овнов, и по 10 части ефы на каждого из 14 агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияний его. И во второй день 12 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их, и в третий день 11 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в четвертый день 10 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в пятый день 9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в шестой день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и приношение хлебное.

хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших». Четвертая книга Моисея, числа, глава 30. «И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышавши, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышавши, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее, и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее в доме отца ее». Четвертая книга Моисея, числа, глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по тысяче из колена, их и Финиеса, сына Илиазара, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола.
и вместе с убитыми их убили царей мадиамских — Евня, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей мадиамских и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и Елеазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елеазар священник, и все князья общества навстречу им из стана, и прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, все сделано из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите». И сказал Елеазар, священник, воинам, ходившим на войну: «Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день, и очиститесь, и после того входите в стан». И сказал Господь Моисею, говоря: «Сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник, и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елеазару, священнику, в возношение Господу. А из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней». И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота — 675 тысяч, крупного скота — 72 тысячи, ослов — 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ — 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была мелкого скота — 337 500, в дань Господу из мелкого скота — 675, крупного скота — 36 000, и дань из них Господу — 72, ослов — 35 000, и дань из них Господу — 61, людей — 16 000, и дань из них Господу — 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елеазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была
мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500, людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и стоначальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей, цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом». И взял у них Моисей и Елеазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от тысяченачальников и стоначальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елеазар, священник, золота от тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в скинию собрания, память сынов Израилевых пред Господом. Четвертая книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елеазару, священнику, и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Есивон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефонина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродья грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой.
ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елиазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем, вооруженные пред Господом, в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манасии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иазер, и Иогбегу, и Беф-Нимру, и Беф-Гран, города укрепленные, и дворы для овец. И сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал-Меон, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манасиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манасии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манасии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Новах.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Послание Ефесянам 4:1-3. В христианстве нашего времени существует нужда в единстве. Во многих религиозных кругах различными способами стараются добиться единства, но его по-прежнему нет. И так называемый христианский альянс, который кто-то назвал «все одно», не принес успеха. Альянс означает «союз», но и этот союз, видимо, не привел всех к единству. Если бы мы услышали проповеди руководителей различных конфессий на наш текст, то, вероятно, мы бы услышали о различных путях, ведущих к единству. И эти пути, разумеется, соответствовали бы каждому вероисповеданию. Ясно и то, что существуют различные представления и теории о христианском единстве, как и различные методы, разработанные для его достижения. Но апостол Павел говорит в нашем отрывке о единстве Духа, а этим самым он показывает нам не человеческий, а божественный путь к единству. И очень важно, чтобы мы познали этот путь, приняли его и хотели идти по нему. Мы предполагаем, что во всех христианских течениях признается единство, которое существовало у первых христиан. И именно этого единства все стремятся достичь в наши дни. Несомненно, это единство возможно и сегодня, если все христиане будут готовы оставить все человеческие учения, теории и методы. Всем известно, что каждое из христианских течений имеет свое исповедание, являющееся их путем веры, который предлагается и другим людям. Но в истории религии мы постоянно находим подтверждение тому, что большое количество вероисповеданий привело к разделению и отвлекло людей от библейской истины. Это разделение в христианском мире видят все, и мир его тоже видит и с презрением отвергает. А так как наш текст однозначно говорит о единстве Духа, то он побуждает нас рассудить, какие же основополагающие принципы являются предпосылками для внутреннего единства. Обрати внимание на то, что здесь, несомненно, говорится о Святом Духе, который одновременно является автором Священного Писания. Во втором послании к Тимофею апостол Павел утверждает, что все Писание богодухновенно, а апостол Петр добавляет, что проповедано вам благовествовавшими Духом Святым. Разве мы можем думать, что все эти столь различные вероисповедания исходят от Духа Святого и записаны в нашей Библии? В послании к Ефесянам 4 говорится «одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас». Это учение Христа, которое отстаивает и Дух Святой, и которое может сотворить библейское единство среди верующих. Это единство было среди первых христиан, и, указывая на это единство, апостол Павел написал: «Старайтесь иметь единство Духа». Препятствия к этому единству исходят от людей. Помимо больших проблем множества исповеданий, существуют человеческие законы и крайности. Экстремизм в духовном значении ведет к прибавлению или убавлению того, что заповедовал нам Бог. К левому экстремизму относится неограниченная склонность ко всему мирскому, проявляющаяся в толерантности, к духу развращенного времени, к греху и к чуждым Библии учениям. К правостороннему экстремизму, напротив, относится крайнее фарисейское благочестие, законничество и фанатичное самовольное смиренномудрие. Обе эти стороны исходят не от Духа Божьего и потому мешают единству Духа.
Еще одним препятствием к единству является ложное учение. Ложное учение не может исходить от Духа истины, но тем не менее оно одухотворяет и вводит в заблуждение людей. Многие люди нашего времени увлекаются новшествами, но Спержин сказал однажды, что новое в провозглашении Евангелия может быть только ложным. Потому у нас есть ясное предупреждение. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. К сожалению, на этот стих часто не обращают внимания. В церкви Галатии проникли ложные учители, и апостол Павел писал: «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Серьезность этого положения мы видим в словах апостола Павла. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Здесь мы видим, что посредством ложного учения был нанесен гораздо больший ущерб единству, чем можно было бы ожидать. Несмотря на препятствия, основанием христианского единства служит крест Христа. Это говорит о том, что единство во Христе мы видим в прощении через Него. Единство возможно у тех христиан, что получили прощение и новую жизнь. Без этого невозможно достичь единства. Следующей предпосылкой для единства является Слово Божье. В вечном Божьем Слове сокрыты воля Божья и божественный масштаб. Люди, охотно склоняющиеся перед этим Словом и считающие волю Божью своей, ощущают на себе, что они пребывают в Божьем единстве. Третьей предпосылкой для единства является жизнь в Святом Духе. Об этом говорит наш текст. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Люди, живущие в Духе Божьем и находящиеся под Его влиянием и руководством, несомненно, будут едины. Дух Божий соединяет нас в одно с Богом. А если мы едины с Богом, то мы будем едины друг с другом. Заметь, истинное христианское единство — это не союз людей, а единство в Духе. Все вы одно в Иисусе Христе. Ждет от нас Бог единения везде. Разницы нет, кто и кем в мире был, если он жизнь с Иисусом вступил. Все вы одно в Иисусе Христе, но разногласия там есть и здесь. Хочет лукавый нас разъединить, клин, где лишь можно, старается вбить. Чьим-то успехом он колет глаза, слово без мудрости даст нам сказать. Если не бодрствуем, вот и разлад. Бог огорчен, а лукавый так рад. И в мелочах повседневных житья рушатся семьи, в конфликте друзья. Вместе не можем мы труд совершать, трудно нам рядом в молитве стоять. Перед Голгофой в молитве своей за христиан новых будущих дней Сын умолял Всеблагого Отца, чтобы единством дышали сердца. Чтоб нам по правде едиными стать, нужно нам всем во Христе пребывать. Так как Христос — относиться к другим, ближних вмещать, быть открытыми к ним. И у Христа сил для жизни черпать, больше в общении с Ним пребывать. Если отвергнем себя в простоте, будем одно в Иисусе Христе.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исайя 48:18. Христианский брак. Обязательство. Приведенные выше слова были адресованы народу Израиля, но они в равной степени применимы и к христианскому браку. Почему во многих семьях нет мира? Ответ дан в этом стихе. Мир рушится, если нет верности, которая страдает из-за ссор и дисгармонии. Бог дал четкие указания насчет брака. На эту тему произнесено множество проповедей и написано много хороших книг. Тем не менее, число расторгаемых браков растет. Даже среди тех, кого можно назвать истинными христианами. Но почему? Ответ прост. Божьи указания о браке воспринимаются не совсем серьезно. Кто-то преследует мирские цели, кто-то пренебрегает чтением слова. Разве удивительно, что таковые в итоге обнаруживают, что строили свой дом на песке? Христианский брак должен покоиться на четырех основаниях — любви, уважении, взаимном обязательстве и господстве Христа. Обязательство предполагает безусловное соблюдение брачных уз. Верующие знают, что должны выполнять обещания, данные перед Богом. Бог свят, и брак является Его установлением. Сам Господь Иисус сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19 глава, 5-6 стих.

счастье любит тишину и хочет быть кому-то нужным. И любит говорить «люблю» и хочет открывать всю душу. А счастье любит не себя, но счастливо любить другого. На нужды собственного «я» смотреть не будет, слава Богу. И любит добрые слова дарить всем-всем и без разбора. Готова не щадить себя, не спать, не есть. Это не ново. У счастья все его мечты повыше бренного, земного. Оно не любит суеты. Для счастья нужно так немного. А счастье любит тишину. Оно беседует с любовью. Любовь прибили ко кресту. И счастье, чтобы жить, омылось кровью.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Судей». Мы с вами встречаемся уже в 350-й раз. И мы читаем сегодня завершение истории Гедеона. Дело в том, что про Гедеона сказано больше, чем про других судей. 6-7 главы были о Гедеоне, 8 глава также о Гедеоне и, прежде всего, о событиях, которые произошли уже позже. Они произошли после избавления израильтян от мадианитян. Израильтяне получили свободу, получили избавление, и они, конечно, прежде всего благодарны Гедеону. Кстати, интересно, что Гедеону, как кажется, они благодарны даже больше, чем Богу. И это отчасти объясняет те события, которые последуют далее. Я думаю, что начало главы мы сегодня читать не будем, а мы перейдем сразу к 8 главе 22 стиху, потому что здесь звучат очень важные слова, обращенные израильтянами к Гедеону. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Вот впервые в этот момент израильтяне предлагают идею царя. Почему это царь? Потому что они говорят о передаче царства, передаче правления по наследству. Ты и сын твой, и сын сына твоего. Кстати, сын твой и сын сына твоего, тут сложно. Мы очень скоро узнаем, почему это сложно. Но и ты, владей нами ты, Гедеон. Это тоже достаточно неожиданное предложение. Вы помните, что Гедеон принадлежал к малозначимому, ну, по крайней мере, с его точки зрения, колену. Вы помните, даже внутри этого колена он принадлежал к малозначимому семейству, к малозначимому роду. Вы помните о его трусоватости или даже трусости. Но победа на самом деле для израильтян решила все. Они фактически пытаются поставить на царство Гедеона, забывая о том, кто

0: на самом деле эту победу дал. И Гедеон великолепно отвечает на это. 23 стих. Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». Очень четко Гедеон определяет эту ситуацию. Вот проблемы между Израилем и Богом, а как следствие проблемы между Израилем и другими народами, начинались с того, что Израиль уходил от Бога. Ответ Гедеона напоминает израильтянам о главной приверженности их жизни. Гедеон знал, что победу даровал царь царей, Господь господствующих. В 11 главе послания к евреям Гедеон не случайно оказывается первым в списке героев веры вот уже этих времен. О нем, конечно, очень мало говорится, но не потому, что он не важен, а потому что места не хватило бы, если бы автор попытался сказать о нем все. Я прочитаю этот момент. Послание к евреям, 11 глава, 32 стих. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов», ну и так далее. Я уже дальше читать не буду здесь. Важно помнить одно. Гедеон действительно проявляет веру. И я думаю, что именно здесь, в его ответе израильтянам, вера проявилась наиболее зрелым образом. Потому что раньше, когда Гедеон еще готовился к этому сражению, он не был зрелым человеком. Помните, как он пытался испытывать Бога? Помните, как он ставил условия? Бог на все это пошел, Бог на все это согласился. Но я думаю, что сама битва во многом изменила мировоззрение Гедеона. Гедеон увидел, как действует Бог. Вспоминая об этой битве, вспоминая о том, как она была выиграна, Гедеон отлично понимал, откуда на самом деле эта победа. И это понимание его укрепило в доверии Богу, в вере тому, что он говорит и что он делает. И мы с вами ведь уже говорили о том, что Бог использует не мудрое мира, Бог использует слабое мира. Вот так он действует. Я вижу, как Бог использует Гедеона. Я вижу, как Бог использует самых разных людей в нашей жизни. И я вижу, как Бог использует и меня тоже. Он действует через меня. Кстати, некоторые из вас обижаются, когда я говорю, что Бог использует. Для нас слово «использует» носит такой негативный оттенок. На самом деле ничего негативного здесь нет. Если Бог наш царь, если Бог наш творец, то он имеет полное право делать с нами, делать через нас то, что он хочет. Слово «использовать» приобретает негативный оттенок, когда речь идет о людях, когда одни люди начинают других использовать, не имея на это, в отличие, разумеется, от Бога, ни малейшего права. И знаете, друзья, я бы хотел поставить точку здесь. Я бы хотел вот на этом, на этой такой счастливой ноте закончить рассказ о Гедеоне. Но, к сожалению, не получится. Считается, что, говоря о человеке, нужно закончить на чем-то хорошем, добром, чтобы создать доброе впечатление. Но автор Священного Писания поступает не так. Автор Священного Писания говорит правду, и это, между прочим, еще одно подтверждение тому, что мы можем доверять Священному Писанию. Мы уже говорили с вами о слабостях Гедеона. Одна из этих слабостей заключалась в том, что он был трус. Но это не единственная его слабость. Была еще одна, и эта слабость во многом предопределила то, что было дальше. Я прочитаю 8 главу, 30 стих. «У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресл его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен в гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Вот тут ответ на вопрос, ну, по крайней мере, частичный ответ на вопрос о том, почему сын Гедеона не станет царствовать над израильтянами. А который из 70? Более того, выясняется, что не 70, а 71. И вот Авимелех, сын, который произошел от наложницы, оказывается самым амбициозным, и эта амбициозность в данном случае в негативном смысле. Ни один из 70 не претендует на то, на что стал претендовать Авимелех. Иногда спрашивают про Соломона. Как же Бог действовал через такого человека? Говорят и про Давида. Как Бог действовал через него? Ведь Давид совершил буквально в одном эпизоде, эпизоде с Версавией, совершил он и измену, то есть прелюбодеяние, и убийство. Причем убил он человека, который был одним из его воинов. Урия был одним из воинов Давидовых. Это не просто какой-то неизвестный солдат или неизвестный военачальник. Фактически при этом Давид совершает также предательство. Как же Бог действует через таких людей, как Соломон, Давид, Гедеон? Знаете, он действует не потому, что они такие, а вопреки тому, что они такие. Бог никогда не благословлял прелюбодеяние. В конце концов, жизнь и царствование Соломона привели к трагедии. Мы знаем о его невероятной мудрости, данной Богом. Мы знаем о том, как Бог через него приводил к себе и представителей других народов. Но мы знаем также о том, что после Соломона Израиль разделился. Это проблема сыновей Соломона, проблема того воспитания, которое они получили. Бог действует через нас таких, какие мы есть. И вот это самая удивительная штука. Он не ищет людей совершенных, но он берет нас, существующих сегодня, и он начинает работать в нашем сердце. 33 стих 8 главы книги Судей. Когда умер Гедеон, сыны Израилева опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иерувалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, как и он сделал Израилю. Это совершенно нормальное состояние плотской природы, совершенно нормальное состояние природы, искореженной, исковерканной грехом. Это опять те самые американские горки, о которых мы уже говорили. Так бывает сегодня в целых государствах, так бывает сегодня в церквях, так сегодня бывает в личной жизни христиан. Но Бог не делал нашу жизнь такими американскими горками. Он не хочет, чтобы в жизни нашей было так. И все же, пользуясь или, скорее, злоупотребляя свободой, которая у нас есть, мы на эти горки начинаем заходить и вверх, и вниз. Бог хочет вытащить нас оттуда. Если вы на американских горках сейчас, если ваша жизнь сейчас подобна вот таким горкам, знайте, что у вас есть путь избавления, который Бог вам дает. 9 глава. Мы не будем ее читать целиком, она длинная. Честно говоря, она тяжелая. Повествует она о жизни Авимелеха, развращенного, негодного, полного греха сына Гедеона. Я начну читать эту главу, первый стих. Авимелех, сын Иерувалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иерваалвых, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Вы помните, что он родился от наложницы? Собственно говоря, к родственникам этой наложницы он и отправляется. И вот он перечеркивает буквально все. Во-первых, совершенно очевидно, что он хочет быть царем. Кстати, по поводу Авимелеха спорят. Некоторые комментаторы называют его судьей и говорят, что это время его судейства, ну, потому что действительно определенные признаки здесь есть. Другие комментаторы говорят, не, никакой он не судья, он самозванец. Я пытаюсь быть где-то посередине. Понимаете, какая штука? Мне вспоминается такая история, еще советская, старая история. Около какого-то монастыря сидит бабушка и продает иконки, рисованные блеклой краской на картоночках. И вот идет дедушка, проходит и говорит, что ж у тебя иконки-то такие плохенькие? Бабушка отвечает, какие мы молитвенники, такие нам и иконки. Вот, наверное, в этом есть большой смысл. Понимаете, какая штука? Израиль пал, и пал он очень низко. И вот какие они люди, такие им и судьи. Я знаю, что многие не согласны с мыслью о том, что Бог дает каждому народу то правительство, которого этот народ в данный исторический период заслуживает. Многие с этим не согласны. Я считаю, что в этом утверждении есть истина. То есть вот Бог дает такое правительство, такие власти, каких мы заслуживаем. Авимелех совершает ужасные поступки. Но и весь Израиль совершал ужасные поступки.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Авимелех пытается стать царем. Прочитайте об этом, пожалуйста, прочитайте эту главу. Это проявление греха. Это проявление непокорности. В свое время Гедеон сказал, и очень правильно сказал, нет, никто не будет царствовать над вами. Авимелех все это просто перечеркивает. Были ли у Гедеона ошибки? Да, конечно. И вот эти его жены, и эта наложница, все это серьезные его ошибки. И то, что мы видим дальше, это продолжение ошибок. Авимелех идет и просто устраивает такое разделение, расслоение в Израиле. Третий стих, 9 главы. Братья и матери его внушили о нем все сии слова жителям Сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, он брат наш. То есть, смотрите, тут уже не поставлен Богом, а просто брат наш. И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на эти деньги праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. Вот какой народ, такой и судья. 5 стих. И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иерваалвых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иерваалов, потому что скрылся. Вот судьи израильские начинают с того, что служат Богу и борются против народов-завоевателей. А Авимелех оказывается братоубийцей. Это что, подвиг? Нет, конечно. Помните, я говорил о том, что книга Судей – это странная книга во многом. Это непростые времена. И автор Священного Писания очень четко и честно говорит о том, что происходило в Израиле. 6 стих. «И собрались все жители Сихемские, и весь дом Милло, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема». Это местный такой царек, который пришел на это царство через братоубийство. Но есть ведь Иофам, еще один сын Гедеона. Кстати, я думаю, что Гедеону было бы очень тяжело все это слышать. Когда рассказали, читаем 7 стих, когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: „Царствуй над нами“. Маслина сказала им: „Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева смоковницы: „Иди ты, царствуй над нами“. Смоковница сказала им: „Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева виноградной лозе: „Иди ты, царствуй над нами“. Виноградная лоза сказала им: „Который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?“ Наконец сказали все дерева терновнику: „Иди ты, царствуй над нами“. Терновник сказал деревам: „Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине или по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иерувалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы?“ Знаете что? Бог напоминает об истине. Зачастую, опять-таки, через слабых, через тех, кто, может быть, оказался на какое-то время побежденными. Да, Иофам оказался как будто побежденным. 21 стих. «И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха». Я напомню, кстати, что Беэр – это один из городов-убежищ. То есть, по закону, Иофам поступает правильно. 22 стих. «Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема. И не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иерувааловых. И кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих». Я не буду дочитывать эту главу, тут еще достаточно много, она довольно длинная. Дочитайте, пожалуйста, сами. Я обращу ваше внимание здесь вот еще на что. Сам Бог судит Авимелеха. И сам Бог судит людей Сихема. Вот нечестивый человек иногда может иметь победу. Да, и на какое-то время кажется, что все классно же. Но 3 года царствовал. Иофам убежал и сидел в городе-убежище. Вроде бы торжествует неправда. Но истина была уже провозглашена. И Божий суд совершается в свое время. 52 стих. «Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелехову и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: „Обнажи меч свой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его“. И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место». Я не буду сейчас останавливаться на смерти Авимелеха, на том, что он фактически попросил себя добить, будет потом похожая история. Я обращу внимание ваше вот на что. Вот увидели, что нет Авимелеха. И разошлись, каждый в свое место. Вот все. На этом история заканчивается. А как начиналось-то, да? Когда он говорил о том, что вот я буду царствовать, и лучше, если я буду царствовать один, а не 70. Бог рассудил вовремя. 56 стих. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иеровоалова. Да, друзья, оно свершилось, даже при том, что какое-то время казалось, что никогда не свершится. Печальная история. Бог не мог поставить свою подтверждающую печать на судействе Авимелеха. Бог осудил его. И вот так мы с вами подходим к 10 главе. Интересная глава. Сначала мы читаем про Фолу. Первый стих. «После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова и из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире». Что о нем говорится важного? Практически ничего. Жизнь этого человека была напрасной. По крайней мере, с точки зрения того, чтобы описать это в Божьем Слове. 23 года правления. И сказать о жизни этого человека, ну, вообще нечего. Идем дальше, третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Кстати, здесь в некоторых рукописях 30 сыновей, 30 ослов, 30 городов. В других 32. В данном случае это не столь важно. Мы просто знаем, что у этого человека было 30 или 32 сына, и каждому он купил по ослу. И все. В следующий раз мы поговорим еще об этих людях, мы закончим этот разговор, потому что с точки зрения современности подарить каждому сыну по ослу значит подарить каждому сыну по дорогой машине. Может быть, не самой дорогой, но все-таки выдающейся, все-таки важной. Этот судья Израилев хорошо позаботился о сыновьях. И это, конечно, похвально. Но ни о каких других его свершениях мы ничего не читаем. В следующий раз еще поговорим про этих людей, а еще поговорим про Ефая, такого Робин Гуда книги Судей. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Осенью 1843 года меня снова пригласили в Бостон. Там я обнаружил в церквях много заблуждений. Когда я был в Бостоне первый раз, доктор Бичер сказал мне: «Мистер Финей, вы не можете здесь трудиться так же, как в любом другом месте. Здесь вам нужно действовать по-другому и начать все с самого начала. Потому что унитаризм – это система опровержений, широко распространив свое влияние, подорвала основы христианства. Теперь вы не можете считать определенные утверждения и понятия само собой разумеющимся. Унитарианцы и универсалисты разрушили основания нашей веры, и люди просто запутались в различных философских течениях. Здесь можно найти почти все возможные формы заблуждений». Доктор Бичер был прав. «Я не встречал подобного ни в каком другом месте, где ранее трудился. Жители Бостона, несмотря на их интеллигентность и смышленность, были более недоверчивы в отношении религии, нежели люди из любых других мест, где когда-либо пришлось проповедовать. Было крайне трудно донести до их сердец Божьи истины, так как, попав под влияние унитарианского учения, они старались ставить под вопрос все основополагающие доктрины Библии. Их система – это одни опровержения. Они почти все отрицают и практически ничего не утверждают. Как раз в это время я начал трудиться в церкви Мальборо и обнаружил там странное положение вещей. Церковь состояла в основном из радикалов. Многие из них придерживались крайних взглядов в отношении любого вида вопросов. Это были хорошие люди, но единства между ними не было. Их экстремальные взгляды, казалось, послужили элементом взаимного отторжения. Среди них был один молодой человек по имени С., который заявлял, что он пророк. Я много раз с ним беседовал и пытался убедить его, что он ошибается. Также я много общался и с его последователями, стараясь показать им, что этот человек не прав. Однако это не давало никакого результата, пока, наконец, он не предсказал определенные вещи, которые должны были произойти в назначенный срок. Одним из предсказаний была дата смерти его отца. Я сказал ему: «Теперь мы тебя проверим. Истинность твоих убеждений будет испытана. Если все, что ты предсказал, произойдет, и это именно случится так, как ты говорил, в назначенный срок, тогда у нас будут причины верить тому, что ты пророк. Но если этого не случится, тогда у нас будет доказательство, что ты находишься в заблуждении». Этого он не мог отрицать. По Божьему провидению он предсказал события, которые должны были произойти через несколько недель. Молодой человек был уверен в том, что он пророк, и ждал исполнения своих предсказаний. Конечно же, ни одно из них не исполнилось, и это подтвердило мою правоту. Больше я ничего о нем не слышал, но он омрачил умы многих людей. Той зимой Господь позволил мне тщательно пересмотреть свое духовное состояние и дал мне свежее крещение Его Духом. В отделе Мальборо моя спальня и кабинет находились в одной из частей здания церкви. Долгое время я находился в молитвенном состоянии. Так было всякий раз, когда я трудился в Бостоне и сильно наполнялся молитвенным духом. Но той зимой я особенно много рассуждал о вопросе личной святости, о состоянии церкви, о недостатке Божьей силы в церквях, о слабой вере среди христиан. Меня очень беспокоил тот факт, что члены церквей не достигают никаких успехов в борьбе с заблуждениями, распространившимися в городе. Я посвятил очень много времени молитве. После вечерних богослужений ложился спать как можно раньше, вставал в 4 часа утра, чтобы идти в свой кабинет и молиться. У меня были такие глубокие переживания —
И я настолько был поглощен молитвой, что зачастую не вставал с колен, пока звон колокольчика в 8 часов не извещал, что пора завтракать. Все дни, когда у меня было свободное время, проводил, изучая Писание. Той зимой я не читал ничего другого, кроме Библии, и многое в ней казалось новым. И снова Господь провел меня от бытия до откровения, позволив увидеть связь между событиями обетования, пророчества и их исполнением. Мне казалось, что все Писание наполнено божественным светом и жизнью. После нескольких месяцев такого времяпровождения однажды утром во время молитвы мелькнула мысль: «Что, если этот весь духовный опыт повлияет только на мои чувства? А не может ли быть так, что всеми этими откровениями из Библии будут затронуты лишь мои эмоции, а мое сердце останется в прежнем состоянии?» Мысль о том, что, возможно, я сам себя обманываю, ужалила меня, словно змея. Она причинила внезапную острую боль, которую я не могу описать. Несколько отрывков из Писания, подтверждающих это, пронеслись вдруг в моем сознании. Это еще более увеличило мое отчаяние. Это был как раз тот период, когда я переживал внутреннюю борьбу, задавшись вопросом о высшей степени посвящения себя Богу. Ранее я всегда жертвовал интересами своей семьи и позволял Богу распоряжаться всем по Его усмотрению. Но в это время у меня были сильные внутренние переживания относительно того, позволю ли я Богу по Его воле распоряжаться жизнью моей жены. Она была очень слаба здоровьем, и было очевидно, что долго не проживет. Я никогда ранее не понимал так ясно, что подразумевалось под словами «положить на жертвенник Божий ее и все, что у меня есть», и долго боролся с собою, молясь, стоя на коленях, пытаясь без всяких усилий верить ее воле Божьей. Но в конце концов понял, что не могу этого сделать. Моя внутренняя борьба была настолько сильной, что в моменты душевного напряжения с меня лился пот. Я молился до изнеможения и все же ощущал себя абсолютно неспособным всецело доверить ее жизнь воле Божьей. Некоторое время мне казалось, что горечь самой смерти овладевала мною при мысли, что вся моя вера построена на эмоциях, и что, вероятно, углубленное изучение Божьего Слова повлияло только на мои чувства. Враг пустил в меня раскаленную стрелу сомнения. Он твердил мне, что я не спасен, и все мое посвящение Богу — это лишь игра чувств. Сатана указывал на мою неспособность доверить судьбу жены совершенной Божьей воле как на явное доказательство того, что не было полного посвящения себя Господу. А если я лишь проповедую о посвящении, а сам не способен воплотить это в своей жизни, значит, я недостоин Бога. После длительной внутренней борьбы я мог сказать Господу от всего сердца, что без всякого лукавства желаю отдать себя, мою жену, мою семью в Его распоряжение. После этого у меня появилось более глубокое понимание того, что значит посвятить себя Богу. Я провел много времени на коленях, размышляя об этом снова и снова и веряя все Божьей воле, интересы церквей, прогресс христианского учения, покаяние грешников и мою собственную душу. Я сказал Господу от чистого сердца, что Он может использовать меня и мою семью так, как Ему будет угодно. У меня появилась такая непоколебимая уверенность в Его благости и любви, что пропали все сомнения в том, что Он не позволит, чтобы с нами произошло что-то плохое. Я чувствовал в себе какую-то невероятную смелость, доверяя Ему наши судьбы и выражая уверенность в том, что это послужит нам только ко благу.
Поэтому у меня было основание принимать все, что угодно Его воле. Такого глубокого и совершенного умиротворения в момент подчинения Божьей воле я никогда раньше не переживал. Могу сказать, что я отказался от надежды на свой разум и положил все на новое основание. Я имею в виду, что перестал полагаться в своих действиях только на прошлый жизненный опыт. Беспокойство меня оставило. Обращаясь в молитве к Богу, я сказал, что если Он хранил меня, наполнял своим духом и готовил для неба, очищая душу, то мне следует принять как должное то, что Он желает меня спасти. Я был поистине счастлив. Это было раннее утро. Я находился в состоянии совершенного покоя. В течение дня в моем разуме часто возникал вопрос: «Ты до сих пор остаешься верным своему посвящению и находишься в воле Божьей?» Я отвечал без сомнения: «Да, я не беру своих слов обратно. У меня нет причин менять свое решение. Мысль о том, что я могу пойти в погибель, больше меня не мучила. В течение дня не было ни малейшего чувства страха, тревоги, беспокойства. Я не ощущал ни восторга, ни отчаяния, ни радости, ни грусти. Моя уверенность в Боге была абсолютной. Мое принятие Его воли было совершенным. И мой разум был спокоен, как сами небеса». Вечером в моем сознании всплыл вопрос: «Что, если Бог отправит меня в ад? Что будет тогда? Но может ли Он отправить в ад человека?» Был следующий вопрос, который принимает Его волю так, как принимаю ее я. Не успел этот вопрос закрепиться в сознании, как ответ уже был готов. Я сказал: «Нет, это невозможно. Как можно оказаться в аду, если я принял Божью волю?» В моей душе внезапно открылся поток радости, который становился все больше и больше с каждой неделей, с каждым месяцем и годом. С тех пор я переполнен неописуемой радостью, которая не дает места никаким сомнениям. Мои молитвы, которые в течение долгого времени были такими горячими и длительными, казалось, сократились до слов: «Да будет воля Твоя». Создавалось такое впечатление, что все мои желания были исполнены. Бог ответил на мои молитвы о личном духовном состоянии самым неожиданным образом. На моих мыслях будто было написано: «Святыня Господня». У меня была крепкая вера в то, что Господь исполнит свою совершенную волю, и мне не стоит ни о чем переживать. Часто, становясь на колени, я нахожу сложным ревностно просить у Него чего-либо, кроме того, чтобы Его воля была на земле, как и на небе. Мои молитвы поглощены этим, и я часто ловлю себя на том, что в молитве улыбаюсь Богу и говорю, что мне больше ничего не нужно. Моя уверенность в том, что Он исполнит все свои мудрые и добрые желания, возросла настолько, что это доставляет мне совершенное удовольствие. Я начал проповедовать об освящении, исходя из своего нового, более глубокого опыта. В церкви было много людей, которые слушали проповеди и понимали, что происходило в моем сердце. Полагаю, что люди больше, чем я сам, ощущали ту большую перемену в моей манере проповедовать. Мой разум был настолько поглощен этой темой, что я не мог говорить о чем-либо другом, как только о настоящем и окончательном спасении в Иисусе Христе. Мне тогда казалось, что моя душа соединена с Христом столь гармонично, что я и подумать о том не мог. Лиризм книги «Песни песней Соломона» стал для меня таким же естественным, как дыхание. Думаю, что теперь прекрасно понимаю состояние сердца Соломона, когда он писал эти песни.
Не могу сказать, что мои чувства обрели ту же самую свежесть, что и в период первой любви. Это не совсем так. Но моя любовь стала крепче и горячее, чем первая. На самом деле, Господь духовно поднял меня так высоко, как никогда раньше, и открыл мне значение многих мест Библии в отношении Христа, Его силы и моей готовности Его встречать. Я часто говорил Богу: «Я даже и не знал, что все это правда». Тогда я понял, что имеется в виду в следующих словах: «Может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». В то время Он научил меня несравненно большему, чем то, о чем я просил или помышлял. Длина, широта, высота, глубина и эффективность Его благодати были превыше всех моих представлений. Тогда слова «Моей благодати достаточно для тебя» обрели для меня новое и более глубокое значение. Когда Господь давал мне эти откровения, я восклицал: «Чудесно! Чудесно! Чудесно!» Я понял, что подразумевалось под словами пророка: «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Почти всю оставшуюся до возвращения домой часть зимы я наставлял людей в отношении полноты совершенства, которое находится во Христе. Я обнаружил, что мои проповеди парили над головами большинства людей. Они меня просто не понимали. Конечно, было немало и тех людей, которые понимали, что я хотел сказать. Они получили огромное благословение, возросли духовно. И у меня есть причины полагать, что такого прогресса в их христианской жизни не было никогда раньше. Но маленькая церковь, которая тогда сформировалась, состояла из членов, которые не могли эффективно и здраво трудиться. Внешнее противление по отношению к ним было огромным. Многие известные богословы города осуждали нас. Люди из разных церквей в основном не принимали моего учения об освящении. И хотя почти в каждой церкви отдельные люди были глубоко заинтересованы моим свидетельством и благословлены, приняв его, тем не менее, в общем, оно было непонятно большинству. Я помню, как однажды вечером диакон Се, слышавшие мои проповеди и видевшие действия, которые они произвели на общину, подошли ко мне после служения и сказали: «В своем духовном труде вы намного опередили священнослужителей нашего города. Как можно заставить их прийти и услышать все эти истины?» Я ответил: «Не знаю, как это сделать, но мне хочется, чтобы они увидели то, что я увидел, потому что считаю это очень важным. Мое видение поднимает в Бостоне стандарты святости». Казалось, что они очень желали донести до людей эти истины. Они были хорошими и уважаемыми в Бостоне людьми. Но какие усилия они приложили, чтобы заставить служителей и прихожан обратить на это внимание, я сказать не могу. Той зимой я в основном трудился для того, чтобы пробуждение коснулось христиан. Господь подготовил меня к этому делу посредством тех перемен, которые Он совершил в моей душе. Божья благодать и раньше действовала во мне, но пережитое этой зимой далеко превосходит весь мой прежний опыт. Господь настолько сильно наполнил мою душу, что мне порой казалось, до этого я вообще не знал Бога. Тогда я понял, когда мы попадем на небеса, наши чувства, радости и духовные переживания настолько превзойдут все то, что мы испытывали в этой жизни, что трудно будет осознать тот факт, что у нас вообще был какой-либо религиозный опыт на земле. На самом деле, я и раньше часто переживал неописуемую радость и очень тесное общение с Богом. Но все это потускнело, когда у меня появился углубленный духовный опыт. Я говорил Господу, что раньше не осознавал, насколько чудесно Евангелие и сильна благодать Иисуса Христа.
Это откровение затмило все мои прежние духовные достижения. Когда стихло бурное волнение внутри меня, я более ясно увидел этапы моего христианского роста и то, что Господь взращивал во мне. Он одарил меня величайшей верой. В своих молитвах я больше не боролся в отчаянии. Теперь для меня молитва означала иное. Я мог обращаться к Богу, будучи полностью спокойным и уверенным. С того момента я ощущал непоколебимую веру, радость жизни с Господом и наслаждение в Боге. Моя уверенность в Его Слове стала настолько сильной и наделяла меня такой свободой и любовью, что я был больше, чем уверен, что Бог ответит на любую мою просьбу. Раньше такие проявления веры были редкостью для меня, но сейчас, казалось, разорвались мои узы, и с этого момента я обрел свободу, как ребенок вблизи любящего отца. Я настолько ощущаю внутри себя Бога, что могу опереться на Него и успокоиться, положить свое сердце в Его руку и довериться Его совершенной воле. У меня нет больше ни тревоги, ни беспокойства. Я говорю об этих переживаниях как о привычном явлении, но не могу сказать, что испытывал их непрерывно. В 1860 году, во время болезни, у меня был период великого уныния. Но Господь помог мне. Он восстановил мир и покой в моем сердце. Через несколько лет после этого периода внутреннего обновления моя возлюбленная жена, о которой я говорил, умерла. Ее смерть стала для меня огромной потерей. Однако у меня не было ропота или хоть малейшего сопротивления Божьей воле, несмотря на большую печаль в душе. Следующей ночью, после ее смерти, я лежал один в комнате. Некоторые друзья сидели в гостиной. Я заснул на короткое время, а когда проснулся, мысль о тяжелой утрате омрачила мое сознание с невыразимой силой. Моей жены больше нет. Я больше никогда не услышу ее голоса, не увижу ее лица. У детей больше нет матери. Что я буду делать? У меня вдруг закружилась голова. Я вскочил с кровати и воскликнул: «Я сойду с ума, если не найду покоя в Боге!» В ту же ночь Господь успокоил мой разум. Но все равно временами меня охватывала большая печаль, которая оказалась непреодолимой. Однажды, молясь, я стоял на коленях и, обращаясь к Богу, говорил о своей печали. Вдруг Он проговорил ко мне: «Ты любил свою жену?» «Да», — ответил я. «Ты любил ее ради себя или ради нее? Ты любил ее или себя? Если ты любил ее ради нее, почему тогда печалишься, что она со мною? Не должно ли осознание того, что она имеет счастье пребывать со мной, заставить тебя радоваться, вместо того, чтобы горевать? Любил ли ты ее ради меня? Если так, тогда ты не будешь горевать, потому что она со мною. Почему ты так думаешь много о своей потере, а не о ее приобретении? Почему ты так печален, когда она счастлива и радостна? Если ты любил ее ради нее, тогда почему ты не возрадуешься ее радостью и не будешь счастлив ее счастьем?» Я никогда не смогу описать те чувства, которые наполнили меня. Это радикально изменило мое мышление. С того момента печаль в отношении моей потери исчезла навсегда. Я больше не думал о своей жене как о мертвой, но как о живой, которая вошла в славу небес. Моя вера в тот момент была такой крепкой, и разум был таким просветленным, что, казалось, я чувствовала то же, что чувствует она, находясь на небесах. Я увидел, что она находится в совершенном мире,
который исходит от Божественного престола. Думаю, я в каком-то смысле побывал на небесах. До сегодняшнего дня я никогда не терял того благословения, которое получил от этого откровения. Оно и сегодня так же свеже для меня, как и тогда. Понимаю, почему те, кто находится на небесах, пребывая в таком состоянии блаженства. Умирая, моя жена была наполнена Божьим присутствием, Его совершенным покоем, и в полной мере ощущала Его любовь и верность. Ее вера в Бога и согласие с Его волей были подтверждены навеки. Такими были и мои переживания в то время. Но я обнаружил, что очень мало людей были способны принять истины, которыми услаждалась моя душа. Никогда не видел, чтобы больше горстки людей, даже среди моего прихода, могли оценить и принять такое понимание Бога, жертвы Христа и полноты Его спасения, которыми восхищается моя душа. Везде, где бы я ни проповедовал, мне приходилось опускаться до уровня слушающих меня людей, чтобы быть понятным. Проповедуя в течение многих лет, я видел, что церкви находятся на таком низком уровне, что не способны постигнуть и оценить то, что я считал самыми драгоценными истинами всего Евангелия. Донося Слово Божие не раскаявшимся грешникам, я, конечно, вынужден был возвращаться к начальным истинам, которые сам уже давно усвоил. И хотя не могу продолжать жить только ими, однако должен был передать свои знания неверующим, чтобы привести их к покаянию. Поэтому, проповедуя Евангелие, я говорил об искуплении, обращении и о многих других библейских истинах, чтобы меня понимали те, кто, являясь христианами, совсем немного продвинулись в познании Христа. Но мне всегда хотелось показать полноту моего понимания Христа. Большинство людей не возражали и не противились. Насколько люди были способны, они принимали мое свидетельство. Но, как показал опыт, в своем большинстве христиане не имели представления о силе самых значительных драгоценных истин Евангелия. За время моего труда в Бостоне произошло 5 мощных пробуждений. Должен сказать, что в этом городе, по моему глубокому убеждению, наибольшим препятствием на пути преодоления влияния унитаризма и всех остальных форм заблуждения была робость христиан. Постоянно подвергаясь критике унитарианцев, они стали слишком осторожными, и потому их вера ослабела. Влияние этих заблуждений в обществе удерживало их от проповеди, и они не предупреждали грешников о грядущем наказании. Учение о вечном наказании, необходимость полного освящения и оставления грехов как условия спасения не провозглашались ими с той частотой и силой, которые нужны были для спасения этого города.

Продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Однажды американский генерал Роберт Ли проходил мимо одного пожилого негра. Негр низко наклонился и снял перед генералом шляпу. Генерал Ли немедленно поклонился в ответ еще ниже и также снял свою шляпу. Адъютант генерала заметил, что выражение такого почтения негру является ниже генеральского достоинства. В ответ на это генерал Ли сказал, что не может допустить, чтобы кто-либо оказался вежливее его самого. В чем же дело? Дело в том, что генерал Ли был христианином, а у христиан есть один учитель Христос. Он учит видеть в каждом человеке в первую очередь человека. Да поможет Господь всем нам в этом!

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Однажды, возвращаясь с работы, я увидел пожилого человека, голосовавшего на дороге. Развернувшись, я подъехал к нему, молясь не только о том, чтобы Бог защитил меня от всякой опасности, но чтобы я смог засвидетельствовать ему о Христе. Сев в машину, пассажир тут же начал благодарить меня, называя хорошим человеком за то, что я подобрал его. Таким образом, у меня появилась чудесная возможность засвидетельствовать, что я могу быть хорошим лишь благодаря Иисусу Христу, пребывающему во мне. Мой попутчик оказался весьма разговорчивым человеком, и мы успели поговорить о множестве различных религий, существующих сегодня в мире, а также обсудили различные стороны христианской веры. Прежде чем он вышел, я напомнил ему, что все люди ответственны перед Богом за свой образ жизни. Кроме того, я объяснил ему, что все мы нуждаемся в спасении, которое может дать только Иисус Христос. Позже, размышляя над этим случаем, я вспомнил сказанное в Евангелии от Матфея, 19 главе 17 стихом, и послание к римлянам, 7 главе 18 стихом. Исходя из этих мест Святого Писания, а также из разговора с попутчиком, я сделал вывод, что мы приносим поистине добрые плоды лишь тогда, когда просим Бога очистить нашу жизнь кровью Христа. Благость – это не внешнее проявление, а наша внутренняя суть.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 8 стихе 3 главы книги Откровения мы читаем такие слова. «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Отверстая дверь евангельским языком всегда означает вход благой вести в новые, еще не евангелизированные места. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора я хотел бы взять один такой пример из книги «Деяний апостолов». Об этом случае мы читаем в 18 главе, когда апостол Павел прибыл в Коринф для благовествования Евангелия. Как нам известно, результаты этого служения были благословенны. Победа Евангелия в этом городе является одним из замечательнейших глав в истории миссии. В течение полтора года пребывания апостола Павла в Коринфе множество душ обратилось к Господу, и в Коринфе образовалась большая цветущая община. И имейте в виду, что когда апостол Павел пришел в этот город, в нем не было ни одного верующего, и тем не менее, за сравнительно короткое время сотни язычников обратились к Господу, и имя Господне было прославлено. Когда мы слышим или читаем о таких дивных результатах проповедования Слова Божия и о проявлении благодати и силы Божией, то мы склонны думать, что такие духовные победы даются людям сильным, способным, и что они, эти служители Божии, отличаются от рядовых верующих тем, что они всегда живут в сфере победы и триумфа. Иначе говоря, апостол Павел и подобные ему – это особый класс верующих, и что, мол, Бог только таковым может дать такие необыкновенные победы.

Возлюбленные – это ложное понятие о том, кого Господь употребляет и как Он совершает свое дело. Мы обнаружим, что на деле оно совсем иначе. Слово Божие как поучением, так и примерами говорит обратное, а именно, что Бог чаще всего начинает свое дело с малого и с незначительного и избирает для совершения своего великого дела человека немощного, ничтожного и бессильного, такого, который ничем своим не хвалится, а только Господом. Возьмем, например, место, прочитанное нами из книги Откровения. Кому сказал Спаситель эти слова «Вот я отворил пред тобою дверь»? Он их сказал Филадельфийской церкви, и ей же, он говорит, «Ты немного имеешь силы». Да, как ни странно, но входит в такую дверь те, которые, подобно филадельфийским верующим, немного имеют силы. Это было одно из условий для входа в отверстие дверь служения. Бог не зависит от больших, сильных и влиятельных организаций и союзов, нет. Он употребляет тех, которые всецело преданы Ему. Притом Богу не нужно много, чтобы совершить великое. Для Него достаточно 5 хлебов и 2 рыбки, чтобы насытить многотысячную толпу. Из кучки ненавидимых, преследуемых, презираемых рабов фараона Бог создает народ, как песок морской, которого не исчислить от множества. Таков наш Бог. Он избирает ничего не значащее, чтобы упразднить значащее, и дабы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Посмотрите, как скромно началась работа в Коринфе. В первом стихе сказано, что, оставив Афины, он пришел в Коринф. Никто его тут не рекламировал, что, мол, приехал известный проповедник, знаменитый апостол Павел. Не было назначенного комитета оказать прием такому необыкновенному гостю. Никто его не встречал, и никто даже не заметил, как он вошел в их город. Но тут, в этом языческом городе, он нашел некоторого иудея именем Акилу, родившегося в Понтии, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его. Они по причине преследований евреев должны были удалиться из Рима, и прибыли они в Коринф. Павел нашел эту чету по причине одинаковости ремесла. Как его, так и их ремеслом было изготовление палаток. Итак, мастерская Акилы и Прескиллы сделалась первым молитвенным домом в Коринфе, и этим двум Павел начал свидетельствовать о Христе. Такое скромное и незначительное было начало дела Божия в Коринфе. Павел, однако, не ограничил свое свидетельство только на месте работы. В субботние дни он говорил в синагоге, убеждая иудеев и эллинов, что Иисус есть Христос. Но они воспротивились его проповеди, не хотели слушать об Иисусе Христе. Павел мог бы заключить, что он ошибся, придя в Коринф, что город этот недостоин Евангелия, следовало бы обойти его. Жалкое начало. Оставлю и пойду в другое место. При таких обстоятельствах, дорогие мои, нетрудно прийти к такому заключению. Отказались от его свидетельства иудеи, но примут ли его слово коринфяне-язычники? Город Коринф был известен своей безнравственностью и распущенностью. Если Афин был полон идолов, то Коринф был полон сладострастия и дебоширства. Люди того времени, когда хотели описать развращение и полную испорченность людей, то говорили, они живут как коринфяне. Их богом было чрево, сладострастие, пьянство и разврат во всех его ужасных видах и формах. Интересно отметить, что, находясь именно в этом городе, апостол Павел написал свое послание римлянам, и когда читаем его описание о языческом развращении в этом послании, то в нем мы находим точное отражение того, что он нашел и видел в Коринфе. Слушайте. «Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, разжигались похотью друг на друга. То
то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветника, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. В таком состоянии находились коринфяне. Судя по такому описанию, естественно было заключить, что положение этого города безнадежное. Они обречены на Божий суд. Они достойны вечной погибели. Но слушайте, что говорит Господь Павлу: «У меня много людей в этом городе». Это было слово, сказанное Господом слуге своему о Коринфе, полного разврата. «У меня много людей в этом городе». Господь открыл ему тайну касательно этого города. Он знал и видел жаждущих душ, которые томились в узах греха и дьявола. Они хотели освободиться от рабства своих страстей, но не знали, как и кто им даст эту свободу. И Бог это видел и знал, ибо Бог смотрит на сердце человека, а не на его внешний вид. Поэтому он посылает Павла к ним с этой чудной, освобождающей вестью и говорит ему: «У меня много людей в этом городе». Павел прибыл один в Коринф, и в нем не было ни одного христианина. Проповедуя в синагоге, слушатели восстали против его свидетельства, и духовное состояние населения города казалось еще мрачнее. Поэтому, судя по видимому, по внешнему, нельзя было найти в Коринфе ничего ободряющего. Наоборот, все говорило о безнадежности этого города. Но Господь говорит: «Несмотря на эти противоречащие обстоятельства, у меня много людей в этом городе». Эти слова были сказаны в момент, когда казалось, что работа апостола Павла была завершена в Коринфе. Нет смысла оставаться здесь. Он был исполнен страха и готов был покинуть город. Но вы скажете: как разве такой великий проповедник, помазанник Божий, апостол, испытывал страх? Правда, в тексте этого не сказано прямо, но из слов Христа мы можем заключить, что он пережил чувство боязни и уныния. Что сказал ему Господь? В 9 стихе мы читаем: «Господь же видение ночи сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». Господь обнаружил в сердце своего верного свидетеля страх и говорит ему: «Не бойся, продолжай проповедовать, не умолкай, ибо я с тобою». Павел сам, вспоминая свое пребывание в Коринфе, пишет несколько лет позже Коринфянской церкви: «Был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете». Вот почему Господь должен был ободрить Павла словами: «Не бойся, продолжай, говори им о моем спасении. Не умолкай, я с тобою, противников много, но никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Страх – это чувство, общее всем людям. Боязнь был прямым результатом греха. Правда, чада Божий нет причины бояться. Но тем не менее, пока он во плоти, дьявол будет обстреливать его огненными стрелами страха и паники. Кто-то сосчитал в Библии 365 раз слова «не бойся». То есть на каждый день в году Бог через Слово Свое говорит нам: «Не бойся». Вы заметили, что это чувство страха часто приходит к нам, когда меньше всего его ожидаешь? Христос явился Павлу ночью со словами «Не бойся», сразу после того, как сказано, что многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Выходит, нелогично. Следовало бы радоваться и славить Господу, а Павел ощущает страх. Когда иудеи воспротивились его свидетельству, и он, отрясший одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам», то, обратившись к ним, многие из них уверовали и крестились. Тут не было причины бояться. И тем не менее, Павел сам вспоминает,
как он в страхе и великом трепете проповедовал им Слово Божие. А из слов Спасителя Павел, видно, хотел покинуть город Коринф. Он решил больше не проповедовать там, почему Господь и говорит ему: «Не бойся, но говори и не умолкай». Враг искушал его чувством боязни. И о, как он способен это делать! Как умело он мрачными, серыми и черными красками изображает тебе какое-нибудь удручающее, безвыходное положение! В бессонные ночи он приходит к тебе и нашептывает тебе свою ложь, напоминая тебе или твои прошлые грехи, или скажет тебе, что тебе угрожает большая опасность, или что кто-то покушается на твоих родных. Он умело придумает как раз то, что возбудит испуг и панику в твоем сердце. И делает он это не без причины. Он, безусловно, знал, что в Коринфе было еще много душ, которые должны были освободиться из-под его оков. Этого-то он и боялся. Приход Павла в Коринф был большой угрозой для его царства. Он был до этого самодержавный монарх города Коринфа, а с приходом Павла он почувствовал первое поражение. Во что бы то ни стало, Павла нужно уволить из Коринфа, и враг прибегает к своему излюбленному методу – внушать страх, испуг и панику в сердце служителя Божьего. Мой брат и моя сестра, может быть, ты как раз в таком положении. В сердце твоем, по непонятной тебе причине, ты испытываешь необъяснимую тревогу. Ты перепуган. Ты в большом трепете. Чей-то голос тебе нашептывает: «Беги, оставь, не говори больше». И тебе кажется, что действительно ты не выдержишь. А Господь тебе говорит: «Не бойся, но продолжай свидетельствовать, не умолкай. У меня еще много людей в этом городе». Видишь, дьявол это знает, поэтому для его царства это был бы большой триумф, если ты сейчас бы сдал свое оружие и удрал. Правда, дьявол не все знает. Он не Бог. Он не всеведущий, но он много знает. Во многом он больше осведомлен, чем ты и я. И он, бессомненно, знал, что Господь имел еще много душ в Коринфе, и поэтому во что бы то ни стало, он должен каким-нибудь способом избавиться от Павла. И в этот момент искушения Господь говорит ему: «Не бойся». Да, часто во время большого успеха приходит такое искушение, и сердце делается трусливым. Малодушие нами овладевает, и мы готовы уступить, сдаться, бросить все и бежать. И это переживают самые сильные и верные мужи Божьи. Посмотрите на Илью. Один на горе Кармели, он сражается с врагами Божьими, и там он одерживает блестящую победу. Но, увы, сразу после такого успеха он в панике бежит от угрозы одной женщины Иезавели. Кто ему внушил этот страх? Искуситель, конечно. И почему? Потому что Господь имел еще важное служение для него. Он должен был помазать Елисея пророком вместо него и царя народа своего. Да, враг знает, что у Господа еще есть работа для тебя, и он пытается всевозможными путями обескуражить тебя, чтобы ты пал духом и дальше не шел. О, как чудно звучат слова Спасителя в такое время! Он приходит к нам в такие ночные часы нашей жизни и не только говорит «не бойся», но он дает нам причину, почему нам не бояться. Я с тобою. И, возлюбленные, это достаточно. Нам не нужно иметь других причин, почему нам не бояться. Этой одной причины хватит. Я с тобою, говорит Господь. О, какое чудное обетование! Благодарение ему вовек. Да, он обещал быть с нами во все дни нашей жизни. Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, и сея с вами во все дни до скончания века. Павел, не бойся. Я открыл тебе великую и широкую дверь. Войди в нее. Я с тобою. Никто не сделает тебе зла. У меня много людей в этом городе. Возлюбленные братья и сестры, эти слова принадлежат нам. Ты и я призваны быть его свидетелями, ловцами душ. И перед каждым из нас он отворяет дверь. Помните слова Спасителя: «Есть у меня и другие овцы,
который не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой». И как услышат они голос пастыря? Через твои уста, мой дорогой друг. Как иначе услышат они слово избавления в твоем городе, в твоем селе? Если ты им не скажешь, их-то и искал Павел в Коринфе, их Господь продолжает искать через своих верных свидетелей, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино, как сказал Спаситель. Дорогие мои, мы окружены жаждущими душами. Это и есть открытые двери для твоего свидетельства. Как бы положение твоего города, твоего местечка ни казалось безнадежным, Господь имеет людей там, за которых Он умер и жаждет спасти. Но ты говоришь: «Я обескуражен. Я не вижу никаких возможностей здесь». Так точно Коринф казался Павлу. Разврат, безбожие, кощунство, безнравственность, несправедливость. Что хотите? У нас все, вы говорите. Мы живем в Содоме и Гоморре. Но, возлюбленные, Коринф именно так и выглядел, и тем не менее Господь говорит: «У меня много людей в этом городе». Господь видит то, что наш глаз не видит. Поэтому давайте, друзья, остановимся, и пусть Господь покажет положение вещей, как Он его видит. И тогда мы, как Павел, ободримся и с новым энтузиазмом пойдем вперед в труде Его. Главное, чтобы мы были в Его полном распоряжении. «Вот я, Господь, пошли меня!» Если так, тогда Он с нами, и нам не надо бояться ни успеха, ни противодействия врага, а быть довольным той работой, которую поручил нам Господь. Но я боюсь, что есть среди моих слушателей те, которые еще верой в Господа Иисуса Христа не принадлежат к семейству Божьему. О, как ужасно жить в этом мире без Бога и без надежды! Как коротка наша земная жизнь, а ведь после будет вечность. Готов ли ты к встрече Бога твоего? Является ли Он твоим спасителем? Если нет, тогда один день Он будет твоим судьей. Почему не принять Его, Иисуса Христа, как своего личного спасителя? И тогда ты услышишь Его чудные слова: «Не бойся, я с тобою, благодарение Господу». Пусть Господь тебе даст свою благодать, чтобы, покаявшись, ты уверовал в Сына Божия.

Псалмопевец спрашивал себя: «Для чего я сетуя хожу?» Псалом 41:10. Можешь ли ты, брат, ответить на этот вопрос? Можешь ли ты найти причину твоего сетования? Почему ты не радуешься, а поддаешься мрачным предчувствиям? Кто тебе сказал, что ночь будет длиться вечно? Кто тебе сказал, что зима лютует круглый год? Разве ты не знаешь, что за ночью следует день? Разве ты не знаешь, что прилив следует за отливом, что весна и лето следуют за зимою? Не теряй же надежды, брат мой, не поддавайся мрачным предчувствиям. Доверь свои проблемы Богу, положись на Него, и Он выведет тебя на нужную дорогу. Будем помнить, друзья, что Он — наш Отец, а мы — только Его дети».

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Теперь я читаю пятую главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
1: Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их.
0: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению Его, потому что Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедши к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

сухие кости оживут. Смотря на жизнь глазами сердца или взглянуть душой вокруг, и кажется столько потери, горя и слез, беды и мук. И человек смотрит, наблюдает, кто-то спешит, кто-то не знает, что той дорогой, где ушли, сыны заблудшие прошли, нелегкий путь, война их звала, и дочерей семей украли, прелести мира, крик толпы, и дети в мир много ушли. Людей глаза это смотрели, отцы с тоскою ожидали, когда же блудный сын придет, когда же Бог его спасет. А сколько матерей стояли у ворот дома, ожидали, на горизонт взгляд был устремлен. А вдруг это мой, а вдруг и он. Мой сын, дитя мое родное, шептали губы в тишине, но только небо услыхало, и в сердце сына постучало. И так за годом год летел, земля крутилась, как и прежде, кто-то вернуться в дом не успел. Разбились все чьи-то надежды. Один, другой и чья-то дочь им не смогли уже помочь. Жатва посева, время пришло оставить землю, вот и все. И этим путем заблудшие дети ныне толпой в погибель спешат. Мало кому это заметно, что они сердцем, душою кричат, что их начало было в пороке и во грехе их мать родила. Мало кто с них понял уроки, те, что воскресная школа дала. Потом религия и лишь запреты, без благодати неба в их жизнь. Вот вам дорога, вот вам и знаки, а остальное, ну, держись. Через искушения, испытания была представлена в жизни душа, не добежав до расстояния. В плен, в кандалы, вот вам игра. Стены развальники, страженьких девы, лишь суета серебро, вот кто их Бог. И молодое наследие в падении, ветер разврата валит их с ног. Эта картина ныне нам ярко, перед глазами громко гласит, город развален, церковь уснула, плен и беда людям грозит. Но ныне время каждому проснуться, из развалин стены поднимать и громко к людям ныне обратиться, что кто-то силен спасение подать. Есть тот, кто ныне наблюдает за каждым домом и семьей, и лишь один он точно знает, и он готов прийти домой, прийти к тебе и помазание, и перемену принести, помочь в тебе в твоем страдании и силы дальше дать идти. Вернуть детей и дать свободу, но веру должен ты иметь, что и в пустыне он даст воду, и как орел будешь лететь. Когда войдешь в долину плача, где смерть и кости лишь вокруг, сухие жизни у них нету, и между ними есть твой друг. Сколько стонал и сколько плакал за сына, дочь, отец всю жизнь, ты, мама, горько так рыдала, и вслед ты звала: «О, вернись!» И это поле смерти рядом, кажется, что же возвратит спасение, свободу детям и дом мой кто же защитит? Но ныне пусть в один здесь голос громко и с верой зазвучит: кости, вставайте, оживайте, как гром пусть эту загремит. Во имя Иисуса жизнь и сила, и пусть спасение придет, стены разрушенные поднимут, ведь судный день скоро грядет. Чтобы успеть, чтобы проснуться и к тем, кто, может быть, упал, в имя Иисуса обратиться, чтоб каждый с верою вставал. Чтобы развалины вставали и дети в дом пришли скорей, чтоб армия из пепла встала на помощь к бедному идти. Вернуть заблудших и пропавших, вот кого ждет земля всей век, чтоб подгонять, может, отставших, кто-то замедлен может бег. И пусть сегодня громко, с верой, голос звучит этим костям, чтоб поле смерти вдруг ожило, и жизнь пришла многим сердцам. О, Боже сильный, вездесущий, милости полный царь царей, верни ты каждую потерю, избав народ свой от скорбей. Верни ты каждую им дочку, пропавшую, ушедшую вдаль, ты выведи их свет из ночи, и пусть войдут все с нами в рай.
сына заблудшего верни ты, пусть ныне радость к ним придет, спаси, помилуй тех пропавших, дух смерти сейчас же пусть уйдет. И это поле, что с костями, ныне пусть жизнью забурлит, своими с верою устами, каждый пусть это возгласит. Своим ты духом дай спасение, дай воскресение, Бог мой, дыхни на них, на обновление, дыши на нас, о Дух Святой. Пусть мир увидит, ты спасаешь, свобода только лишь у тебя, измученных ты отпускаешь, и это раз и навсегда. И мы сегодня объявляем войну врагу, чтоб победить, мы жизнь на кости призываем, во имя Иисуса живи. Сыны и дочери, вставайте, пора идти на брачный пир, а по дороге пробуждайте тех, кто упал, ушел в сей мир. С верой жизнь подарите, вставай, вставай, друг, не лежи. В Голгофе смело подходите, спасение себе бери. Пошли свободу и победу через кровь Христа, это тебе, и поле смерти оживляйте, шагая смело по земле. Аминь.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Вера растет в бурях. Только 4 слова, но какое великое значение имеют они для души, побывавшей в бурях. Вера — это Богом дарованное свойство души, которое при упражнении делает невидимое видимым и благодаря которому невозможное становится возможным. Вера имеет дело со сверхъестественным. Бури происходят от столкновения стихий. Бури в мире духовном также происходят от столкновения враждующих между собой начал. Такая атмосфера создает благоприятную для веры почву. При таком положении растет наша вера. Самое твердое дерево стоит не под защитой леса, а на открытом месте, где ветер со всех сторон налегает на него, бьет его и крутит его, пока оно не достигнет гигантских размеров.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Жила себе в небольшом помещичьем доме близ деревни пожилая небогатая госпожа, и при ней две старые служанки. Жили тихо, мирно, без ссор, без страха, потому что крепко надеялись на Бога и госпожа, и обе служанки. Каждый вечер обходили они домик, запирали окна, двери и спокойно ложились спать, несмотря на то, что при доме сторожа не было и до ближайших соседей было довольно далеко. Раз вечером привели они по обыкновению все в порядок к ночи, замкнули окна, двери и разошлись. Служанки отправились в свою комнату, которая была в другом конце домика, а госпожа пошла к себе. Она любила перед сном побыть одна, почитать, подумать, помолиться, и потому всегда отпускала своих старушек прежде, чем ложилась сама. Входит Варвара Ивановна в свою спальню со свечой в руке и видит, из-под ее кровати выглядывает пара мужских сапог. Кто-то спрятался. Можно себе представить, как она испугалась. Служанки далеко, позвать их они не услышат. А если бы и пришли, то что они, бедные старые женщины? Убить всех троих – дело нетрудное для разбойника, у которого верно и оружие есть. А может быть, и сообщники где-то скрываются. Убежать от опасности некуда. Местность глухая, пустынная. Позвать некого. Человеческой помощи ждать неоткуда. Что тут делать? На что решиться? Она вспомнила, что над ней живой Господь, всесильный покровитель, милостивый защитник, и решилась положиться на Него. Сразу успокоилась ее душа, наполнилась миром, как будто ничего ужасного и не случилось. Варвара Ивановна не закричала, не засуетилась, ничем не выказала волнения. Спокойно затворила за собой дверь, поставила свечку на стол, надела халат и стала расчесывать волосы на ночь. Мысленно она все время молилась: «Господи, помоги, укажи, что делать». После этого она села за стол, раскрыла Библию и стала вслух читать Слово Божье. Слово, про которое сказано в Писании, что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Она читала 90-й псалом, в котором говорится о неусыпном попечении Господнем днем и ночью, о том, как Он избавляет уповающих на Него и ограждает их от зла, потому что они познали имя Его. Читала она громко, одна в своей комнате со страшным разбойником, спрятавшимся под кроватью. Женщина твердым голосом читала чудные обетования Божьи и всей душой своей надеялась на это слово, которое не может обмануть, на эту обещанную крепкую защиту. Все более и более укреплялось ее сердце по мере того, как она читала слово истины и любви. Окончив псалом, она встала на колени. Молилась она тоже громко и молилась так, как никогда еще не молилась до сих пор. Просила она у Бога помощи в трудный час, поручала себя и своих беззащитных слуг Его охране, призывала Святое Имя, на которое уповала и благодарила за утешение и опору. Долго молилась она, потому что настало время ее испытания, и неотступно, с дерзновением приступала к престолу благодати, к помощнику и покровителю беспомощных людей. Наконец она встала с колен в самом мирном настроении и, намереваясь лечь спать, направилась к кровати. Вдруг перед ней предстал высокий, страшный на вид человек. «Сударыня», — сказал он, — «не бойтесь, я пришел сюда обокрасть вас и, если потребуется, даже убить. Товарищи мои спрятались в саду и только ждут от меня сигнала, чтобы прийти мне на помощь. Но я слышал то, что вы читали, как вы молились, и после этого не могу сделать вам зла. И если бы вы стали кричать, звать на помощь, я бы, вероятно, убил вас, чтобы скорее покончить дело.
но теперь я и пальцем вас не смею тронуть. Будьте спокойны, даже ни одной вещи у вас не возьму. Сейчас дам моим товарищам другой сигнал, чтобы они разошлись, и пожелаю вам спокойной ночи. Даю вам слово, все у вас будет цело». Он открыл окно и дал протяжной свисток. А Варвара Ивановна все это время не двигалась и ни слова не говорила. Потом он опять подошел к ней и сказал: «Прощайте, я ухожу. Молитву вашу Бог услышал. А я никогда в жизни не слышал таких слов, как вы говорили. Дайте мне ту книгу, из которой вы читали». Варвара Ивановна подала ему свою Библию. Он выскочил в открытое окно и исчез. В доме опять стало тихо. Мирно, ничего не подозревая, спали служанки. Мирно, под сенью всемогущего, уснула и госпожа. На другое утро проснулась она благодаря Господа за чудное избавление и моля Его помиловать того, кто замышлял против нее зло. А что стало с ним? Пришел с намерением ограбить, унести все, что найдется ценного, и унес самое ценное сокровище. Пришел искать серебро и золото, а нашел то, что дороже серебра и золота — Слово Божье, пребывающее вовек. Не переставала добрая женщина молиться за того, кому отдала свою Библию. Никогда она его с тех пор не видела, но года два спустя получила свою Библию обратно, и при ней письмо из больницы дальнего города. Бывший разбойник умирал. В письме были слова смиренного покаяния и благодарности за святую книгу и за слова, услышанные им в ту ночь. Прослезилась Варвара Ивановна, читая письмо. Еще дороже стала ей Библия. И опять, когда пришла на ночь в свою комнату, долго молилась она и горячо благодарила Бога за Его милость и любовь.

Странные слухи расползались по городу и проникали за пределы его. Так они достигли местечка, в котором жил один молодой человек. Ваня, так звали его. Он был молод, белокур, высок ростом, жизнерадостен. Но вот и его постигла кручина. Народ утверждал, что в городе есть какая-то община верующих христиан, у которых заведено членство. Просто так не заявишься. А самое важное, у них есть связь за границей, и все они собираются выехать в Америку. Данная провинция была на особом положении. Переступить дозволенные рамки значит рисковать свободой и даже жизнью. Ранее этому никто не верил, но пришлось убедиться воочию. Всем русским, проживающим на западе Китая, было даровано помилование, прощение от самого Сталина. Никто не посмел отказываться от такого даяния. Русских же там было много. Сначала туда отступили армии Дутова, Аненкова. Много было беженцев в 30-е годы. Собралось 1020. И только члены этой общины как бы не слышали ни о помиловании, ни о паспортах. Вначале это многих смешило. Но вот теперь, когда всем прощенным предложили вернуться домой, то Ваню и потянуло узнать истину. Он видел, как почти каждый день колонна машин, нагруженная его знакомыми, родными и чужими, направлялась на запад. Все они укрылись в Китае от голода, от кровавой революции. А теперь возвращенцы. Молодой человек упорно решил разузнать обо всем. И вот он в городе. В первое же воскресенье, выведав о начале и месте богослужения, он пришел на собрание. Народу было много. Он осторожно вошел, сел, как это делали другие. После краткой молитвы все дружно запели. Пели хорошо, но ему было не до пения. Он хотел скорее услышать, что будут говорить об Америке. Вот вышел проповедник. Молодой человек насторожился. Наконец-то дождался. «И как это мне удалось?» — думал он. «Никто даже не спросил о членстве». Во всем он видел удачу и радовался. Проповедник открыл книгу и начал читать довольно внятно. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям покаяться». Затем последовало пространное пояснение. Далее говоривший упомянул о том, что не в воле человека направлять свои пути. Ваня смутился. «Кто бы это мог донести о моем намерении?» — думал он. «Кажется, ни с кем не делился, и вот тебе на. Они уже знают, что я надумал улизнуть». Ваня решил немного пригнуться, чтобы быть незаметным. Но еще более был удивлен, когда услышал: «Слово Божие острее всякого меча и судит помышления и намерения сердца. И далее, что перед Творцом все обнажено и ничего нет сокрытого». «Выходит, что и эта спина меня не закрывает». Ваня решил сесть прямо, как сидят все. «Попался? Так чего уж теперь прятаться? Он не из трусливых». Но вот проповедник сел. Ваня облегченно вздохнул. От внутреннего напряжения он забыл и Америку. Все опять запели. Успокоившись, Ваня стал рассматривать сидящих и заметил недалеко от себя паренька, с которым встречался раньше. У него-то он и решил порасспросить. Все стали выходить, вышел и он. Разыскал знакомого, отозвал его в сторону и разговорился. Осмелев, Ваня спросил: «Кто бы это мог о моем замысле донести, когда я только вчера приехал и ни с кем не делился своими намерениями?» В глазах знакомого вспыхнула смешинка, и он ответил: «Да никто, только прочитали из Библии несколько стихов, а ты уже и струсил». Ответ озадачил его еще больше. «Как же так?» — думал он. «Нет, тут что-то другое». «Походи на наши собрания», — продолжал новый друг. «Сам убедишься, здесь нет никакой сделки». «А приходить-то можно?» «Конечно, никто тебе не запретит». Отойдя немного, Ваня закурил. «Пускай они молятся», — усмехнувшись, сказал он, — «а мы закурим».
Все виденное и слышанное поразило Ваню, но он решил так просто не сдаваться. Не так уж легко ему глаза замазать. Твердо добивался он своего и не пропускал собраний. Приходя, он уже не чувствовал себя скованным. Служение продолжалось 2 часа, и ему нужно было чем-то занять себя. Он стал прислушиваться к пению. Пели задушевно, немного растягивая, что помогало ему улавливать слова. Из песен он много узнал о живой церкви, которая состоит из людей. Прислушивался и к молитвам. Все для него было ново. Никогда ранее он не слышал и не знал, что так люди молятся, со слезами, благодарением, хвалением. Почему-то от таких молитв щекотало в горле, глаза увлажнялись, и так приятно было на душе. Что-то притягивало его к этим людям, но он сдерживался. Из проповедей он узнал, что все согрешили и лишены славы Божией. На всех лежит проклятие. Христос же за всех пострадал и искупил и примирил с Богом. Глаза его действительно стали открываться. Он увидел в себе блудного сына. Вспомнилась чистота ранней юности и попойки последних дней. Он почувствовал отвращение к самому себе. Когда же услышал, что нашими грехами, преступлениями мы вновь распинаем Христа, не выдержал, а со слезами раскаялся, забыв и Америку. После собрания его окружили многие, обнимали, целовали как родного. И он сам понял, что все эти люди стали ему родными, давно знакомыми. Видя такое расположение к себе, он чистосердечно рассказал, зачем приходил, как искал путей попасть за границу. И вот нашел Христа. «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам», процитировал один из братьев. «Вот ты, Ваня, нашел самое главное, а все житейское от нас не уйдет. Все, что нам нужно для нашей земной жизни, мы получаем по обетованию. Потому говорю вам, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это слова Христа. С удивлением слушал Ваня ясные и простые доводы. «Так это у вас такая связь?» — воскликнул он, поняв суть. «Да-да, это наша шпионская организация. Общение с живым Богом». С каждым днем Ванины познания расширялись. Вскоре он принял крещение по вере и переехал в город, и научился вместе с верующими славить Бога. Недолго пришлось ему ожидать. Вскоре Господь послал возможность выехать в Шанхай, а через 2 года, хотя это время и было испытанием веры, он выехал за границу. Что сказать после этого? «Чудные дела Твои, Господи!»

Когда твой друг в горах повис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить

Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом. О Боже, если

стыд греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. 1 Петра, 2 глава. Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мира князь. Враг тебе говорил: не страшно, кто знает, что ты грешил? И душа соглашалась, отважно ко греху ты снова спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках, но порою шептал тебе кто-то: то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муку и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом загорали щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего ты их берегла? Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство! Как стыдилась твоя душа! От грехов никуда не деться, невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит, и тебе нужно только одно. Место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своей рукою от грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный ко Христу был гвоздями прибит. Он висел на кресте обнаженным, чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех. Каплей крови кричит он каждой, там, где Бог принял смерть за всех. Все, чего ты стыдишься ныне, на кресте, подними свой взор. Тот, который посередине, на себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, в этот миг прекрасный всмотрись. От грехов Он спасти тебя может, только ты у креста склонись.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня первый день, в который мы начинаем нашу новую тему, представляющую собой очень интересный и важный предмет – дары Святого Духа. Эти дары записаны в Библии и поэтому всегда доступны для церкви. И, несмотря на это, большинство христиан в течение многих лет ничего о них не знали и не употребляли их. Но в течение нескольких последних десятилетий отмечается спонтанное новое открытие этих даров, результатом которого есть то, что почти в каждой области христианства сегодня, почти во всех деноминациях, мы находим увеличение числа верующих и духовных работников, чья жизнь и служение оживились, приобрели новые силы и изменили свое направление через практику духовных даров. В нашей первой беседе сегодня мы будем беседовать о природе и цели этих духовных даров. Я начну чтением первого послания к Коринфянам, 12 глава, стихи 7 до 11, в которых апостол Павел перечисляет духовные дары. Он называет 9 специфических даров Духа. Стих 7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Стих 8. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцелений, тем же духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Давайте вернемся назад к перечню даров без прибавления других слов. Первый дар – слово мудрости, второй – слово знания, третий – вера, четвертый – дары исцеления, пятый – чудотворение, шестой – пророчество, седьмой – распознавание духов, восьмой – разные языки, девятый – истолкование языков. А теперь я желаю указать на 4 главные факта, касающиеся этих даров. Первый – это то, что речь идет о дарах. Они не могут быть заслужены или заработаны. Это отнюдь не заслуженные значки. Они даются Богом, Его суверенным усмотрением, и они даются нам на простой ответ веры. Чтобы получить их, для этого не нужно много времени. Во-вторых, как в начале, так и в конце перечня апостол Павел употребляет слово «каждому». В начале он говорит «но каждому дается проявление Духа на пользу». А в конце сказано «все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И так как в начале, так и в конце перечня духовных даров апостол Павел подчеркивает, что они – для каждого они доступны для всех верующих. Мое личное убеждение состоит в том, что Бог желает, чтобы все верующие принимали участие в практике этих даров. Они не зарезервированы для какой-либо одной только деноминации или для привилегированного меньшинства. Они для всех. Третий факт. Апостол Павел характеризует все эти дары ключевым словом «проявление» или «манифестация». Именно это слово делает разницу между всем тем, что является результатом этого рода проявления Духа в нашей жизни от многих других способов Его деятельности. Слово «проявление» или «манифестация» указывает на нечто, воспринимаемое человеческими органами чувств. Сам Святой Дух, живущий в верующих людях, как личность невидимая. Он не может быть воспринятым органами чувств. Но через эти дары Святой Дух проявляет себя через верующих в мире пространства и времени. Результатом этих даров есть то, что они говорят о наличии Святого Духа, так как мы воспринимаем Его проявление. Итак, главным словом есть манифестация.
Каждый из этих даров имеет воздействие на этот временно-пространственный мир, который воспринимается нашими органами чувств. Четвертый факт – это то, что эти дары сверхъестественны. Они являются проявлениями самого Бога в личности Святого Духа. Они представляют собой высший уровень, чем человеческое умение, способность или образование, чем то, что могут нам дать последние. Я желаю повторить эти четыре факта. Прежде всего, это дары. Они не могут быть заслужены. Второй – они доступны каждому. Третий факт – главным словом есть слово «проявление» или «манифестация». Эти дары проявляются нашими восприятиями. И четвертый – они всегда сверхъестественны. Они всегда находятся на более высоком уровне, чем то, что мы можем достичь своими естественными способностями. Следующая вещь, которая характеризует эти дары, состоит в том, что в целях их рассмотрения мы их разделим на три группы, каждая из которых содержит в себе три дара. Первая группа – это дары откровения. В этой группе мы находим такие дары, как слово мудрости, слово знания и распознавание духов. Вторая группа – это дары силы. К ней относятся вера, чудеса и исцеление. И третья группа – это голосовые дары. Это дары, оперирующие обязательно через голосовые органы человека. К этой группе относятся языковещание, интерпретация языков и пророчество. А теперь я желаю говорить о цели, ради которой эти дары Бог сделал доступными. Я желаю указать на четыре такие цели, которые имеют дары Духа. Первая цель – это то, что эти дары дают Богу суверенность. Это нечто, чему современное христианство не предоставляет много места. Но Бог осуществляет верховный контроль над своей церковью, и Он не желает в ней ничего такого, что находилось бы под управлением и руководством человека, и что не дает места для его вмешательства и верховного управления. Но через эти сверхъестественные дары Бог может вмешиваться и демонстрировать свою суверенность, свой конечный верховный контроль над своей церковью. Во-вторых, духовные дары, как мы их изобразили, поднимают нас выше царства наших естественных способностей. Это очень важный факт. Однажды я решил найти, какую роль должно играть в христианстве проявление сверхъестественного, а также в жизни и в работе церкви. Я решил, что самым лучшим средством для этого есть книга «Деяний апостолов», которая является единственной актуальной библейской исторической записью христианства в действии. Поэтому я прочел книгу «Деяний», имеющую 28 глав, стараясь найти, что получится, если убрать из нее все, связанное с манифестацией сверхъестественного. Знаете, что я открыл, приходя к концу чтения 28 главы? Если изъять из этой книги все сверхъестественное, то не останется из этих 28 глав ни одной. Таким образом, я убедился интеллектуально, что с точки зрения Нового Завета, христианство – это сверхъестественная вера. Мы никогда не можем говорить о новозаветном христианстве как о чем-то существующем на естественном уровне. Третьей причиной или целью духовных даров есть то, что они подтверждают наше свидетельство об Иисусе Христе. Это представлено очень ясно апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 1 главе, в стихах от 4 до 8, где он говорит Коринфской церкви такие слова. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа».
Апостол Павел благодарит Бога за коринфских христиан, что свидетельство Христово было подтверждено, утвердилось, было учреждено между ними и было совершено тем фактом, что у них не было никакого недостатка ни в каком даровании. Он, в частности, специфицирует дары речи, то есть то, что мы называем голосовыми дарами, дары знания, что мы называем дарами откровения. Итак, мы видим, что одной из главных целей этих даров есть усилить, подтвердить свидетельство Иисуса Христа в своих людях, то есть в церкви. Апостол Павел говорит, что у коринфян не было недостатка в дарах Святого Духа. И дальше он говорит, который и утвердит вас до конца. Другими словами, апостол Павел видит ясно, что действие духовных даров будет продолжаться в церкви до конца века. И, наконец, четвертая причина этих даров, или цель, состоит в том, что они дают возможность каждому верующему вносить свою часть в дело общего добра, о чем апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 12 главе. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 26 стихе он говорит: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Християнка. Спід гордий Рім, одетий мглою, в тіні розросшихся садов, полний глибокою тишиною ряди німих його дворцов. Весенней полночі молчанье царит на сонних площадях, луны капризное сиянье в речных колеблется струях, и Тибр, блестящий полосою, катясь меж темных берегов, шумит задумчивой струёю вдаль убегающих валов. В руках распятие сжимая, в седых стенах тюрьмы сырой, спит христианка молодая, на грудь склонившись головой. Бесплодны были все старания её суровых палачей. Ни обещания, ни старания не сокрушили веры в ней. Бесчеловечною душою судьи на смерть осуждена. Но завтра пред иным судьёю предстанет в небесах она. И вот полна святым желанием всё в жертву небу принести, она идёт к концу страдания, к концу тернистого пути. И снятся ей поля родные, шатры лимонов и дубов, реки изгибы голубые и юных лет уютный кров. И прежних мирных наслаждений она переживает дни, но ни тревог, ни сожалений не пробуждают в ней они. На все земное без участия она привыкла уж смотреть. Не нужно ей земного счастья, ей в жизни нечего жалеть. Полна небесных упований, она без жалости и слез разбила рай земных желаний и юный мир роскошных грез. И на алтарь Христа и Бога она готова принести все, чем красна ее дорога, что ей светило на пути. Поднявшись гордо над рекою, дворец Нерона мирно спит. Вокруг зеленою стеною ряд стройных тополей стоит. В душистом мраке утопая, спокойно негой дышит сад. В его тени, струей сверкая, ключи студеные журчат. Вдали зубчатой полосою уходят горы в небеса. И как плащом, одетым мглою, стоят священные леса. Все спит. Один альбин угрюмый сидит в раздумье у окна. Тяжелой, безотрадной думой его душа возмущена. Враг христиан, патриций славный, в боях испытанный герой, под игом страсти своенравной, как раб, поник он головой. Вдали толпы, перов и шума, под кровом полночи немой, все так же пламенная дума сжимает грудь его тоской. Мечта нескромная смущает его блаженством неземным, воображение вызывает картины страстные пред ним. И в полумгле весенней ночи он видит образ дорогой, черты любимые и очи, надежды полные святой. С тех пор, как дева молодая к нему на суд приведена, проснулась грудь его немая от долгой тьмы немого сна. Разврат дворца в душе на время стремления чистые убил, но свет любви порока бремя мечом карающим разбил. И казнь Марии изрекая, дворца и Рима гордый сын, он сам, того не сознавая, уж был в душе христианин. И речи узницы прекрасной с вниманием жадным он ловил, и свет великий веры ясной глубоко корни в нем пустил. Любовь и вера победили в заблуждении от прежних лет, и душу гордую смутили высокой прелестью своей. Заря блестеющим лучами зажглась на небе голубом, и свет огнистыми волнами блеснул причудливо кругом. За ним, венцом лучей сияя, проснулось солнце за рекой, и светлым диском выплывая, сверкало гордо над землей. Проснулся Рим. Народ толпою в амфитеатр шумя спешит, и черни пестрыми волнами цирк полный доверху кипит.
И в ложе, убранном богато, в пурпурной мантии своей, залитый в серебро и злато, сидит Нерон в кругу друзей. Подавлен безотрадной думой Альбин, патриций молодой, как ночь, прекрасный и угрюмый, меж них сияет красотой. Толпа шумит нетерпеливо на отведенных ей местах, но подан знак, и дверь визгливо на ржавых подалась петлях, и на арену выступая тигрица вышла молодая. Вслед за ней походкой смелой вошла с распятием в руках страдалица в одежде белой, спокойной твердостью в очах, и вмиг всеобщее движение сменилось мертвой тишиной, как дань немого восхищения пред неземною красотой. Альбин, поникнув головою, весь бледный словно тень стоял, и вдруг пред стихнувшей толпою волшебный голос зазвучал. «В последний раз я открываю мои дрожащие уста. Прости, о Рим, я умираю за веру в моего Христа. И в эти смертные мгновения моим прощаю палачам. За них последнее моление несу я гордым небесам. Да не осудит их Спаситель за кровь пролитую мою. Пусть примет их святой Учитель в свою великую семью. Пусть светоч чистого учения в сердцах холодных он зажжет, и рай любви и примирения в их жизнь мятежную прольет». Она замолкла, и молчанье у всех царило на устах. Казалось, будто сострадание в их черствых вспыхнуло сердцах. Вдруг на арене пред толпою с огнем в очах предстал Альбин и молвил: «Я умру с тобою, о Рим, и я христианин!» Цирк вздрогнул, зашумел, очнулся, как лес осеннею грозой, и зверь испуганно метнулся, прижавшись к двери роковой. Вот он крадется, выступая, ползет неслышно, как змея. Скачок, и землю обогряя, блеснула алая струя. Святыню смерти и страданий Рим зверским смехом оскорбил, и дикий гром рукоплесканий мольбу последнюю покрыл. Глубокой древности сказанья прошли седые времена, и беспристрастное предание хранит святые имена. Простой народ тепло и свято сумел в предании сохранить, как люди в старину когда-то умели верить и любить.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исайя 48:18. Христианский брак. Обязательство. Приведенные выше слова были адресованы народу Израиля, но они в равной степени применимы и к христианскому браку. Почему во многих семьях нет мира? Ответ дан в этом стихе. Мир рушится, если нет верности, которая страдает из-за ссор и дисгармонии. Бог дал четкие указания насчет брака. На эту тему произнесено множество проповедей и написано много хороших книг. Тем не менее, число расторгаемых браков растет. Даже среди тех, кого можно назвать истинными христианами. Но почему? Ответ прост. Божьи указания о браке воспринимаются не совсем серьезно. Кто-то преследует мирские цели, кто-то пренебрегает чтением слова. Разве удивительно, что таковые в итоге обнаруживают, что строили свой дом на песке? Христианский брак должен покоиться на четырех основаниях — любви, уважении, взаимном обязательстве и господстве Христа. Обязательство предполагает безусловное соблюдение брачных уз. Верующие знают, что должны выполнять обещания, данные перед Богом. Бог свят, и брак является Его установлением. Сам Господь Иисус сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19 глава, 5-6 стих.

Часто, когда дела наши складываются должным образом, мы ловим себя на том, что начинаем насвистывать какую-нибудь мелодию или же напевать песенку. В том же случае, если нас постигают печали и несчастья, трудно быть веселым, особенно когда на глаза наворачиваются слезы. И все же воспевать Бога в ночной тьме во время постигающих нас несчастий – это не только признак духовной зрелости. Такое поведение, кроме того, помогает нам преодолевать трудности, побеждать их и радоваться в часы испытаний. Наш Господь Иисус Христос и Его ученики пели в темные ночи расставания и страданий. Христос рассказал ученикам о предстоящей Ему смерти. Прежде чем отправиться в Гефсиманский сад, все они пели. Когда же поем мы?

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Осенью 1843 года меня снова пригласили в Бостон. Там я обнаружил в церквях много заблуждений. Когда я был в Бостоне первый раз, доктор Бичер сказал мне: «Мистер Финей, вы не можете здесь трудиться так же, как в любом другом месте. Здесь вам нужно действовать по-другому и начать все с самого начала. Потому что унитаризм – это система опровержений, широко распространив свое влияние, подорвала основы христианства. Теперь вы не можете считать определенные утверждения и понятия само собой разумеющимся. Унитарианцы и универсалисты разрушили основания нашей веры, и люди просто запутались в различных философских течениях. Здесь можно найти почти все возможные формы заблуждений». Доктор Бичер был прав. «Я не встречал подобного ни в каком другом месте, где ранее трудился. Жители Бостона, несмотря на их интеллигентность и смышленность, были более недоверчивы в отношении религии, нежели люди из любых других мест, где когда-либо пришлось проповедовать. Было крайне трудно донести до их сердец Божьи истины, так как, попав под влияние унитарианского учения, они старались ставить под вопрос все основополагающие доктрины Библии. Их система – это одни опровержения. Они почти все отрицают и практически ничего не утверждают. Как раз в это время я начал трудиться в церкви Мальборо и обнаружил там странное положение вещей. Церковь состояла в основном из радикалов. Многие из них придерживались крайних взглядов в отношении любого вида вопросов. Это были хорошие люди, но единства между ними не было. Их экстремальные взгляды, казалось, послужили элементом взаимного отторжения. Среди них был один молодой человек по имени С., который заявлял, что он пророк. Я много раз с ним беседовал и пытался убедить его, что он ошибается. Также я много общался и с его последователями, стараясь показать им, что этот человек не прав. Однако это не давало никакого результата, пока, наконец, он не предсказал определенные вещи, которые должны были произойти в назначенный срок. Одним из предсказаний была дата смерти его отца. Я сказал ему: «Теперь мы тебя проверим. Истинность твоих убеждений будет испытана. Если все, что ты предсказал, произойдет, и это именно случится так, как ты говорил, в назначенный срок, тогда у нас будут причины верить тому, что ты пророк. Но если этого не случится, тогда у нас будет доказательство, что ты находишься в заблуждении». Этого он не мог отрицать. По Божьему провидению он предсказал события, которые должны были произойти через несколько недель. Молодой человек был уверен в том, что он пророк, и ждал исполнения своих предсказаний. Конечно же, ни одно из них не исполнилось, и это подтвердило мою правоту. Больше я ничего о нем не слышал, но он омрачил умы многих людей. Той зимой Господь позволил мне тщательно пересмотреть свое духовное состояние и дал мне свежее крещение Его Духом. В отделе Мальборо моя спальня и кабинет находились в одной из частей здания церкви. Долгое время я находился в молитвенном состоянии. Так было всякий раз, когда я трудился в Бостоне и сильно наполнялся молитвенным духом. Но той зимой я особенно много рассуждал о вопросе личной святости, о состоянии церкви, о недостатке Божьей силы в церквях, о слабой вере среди христиан. Меня очень беспокоил тот факт, что члены церквей не достигают никаких успехов в борьбе с заблуждениями, распространившимися в городе. Я посвятил очень много времени молитве. После вечерних богослужений ложился спать как можно раньше, вставал в 4 часа утра, чтобы идти в свой кабинет и молиться. У меня были такие глубокие переживания —
и я настолько был поглощен молитвой, что зачастую не вставал с колен, пока звон колокольчика в 8 часов не извещал, что пора завтракать. Все дни, когда у меня было свободное время, проводил, изучая Писание. Той зимой я не читал ничего другого, кроме Библии, и многое в ней казалось новым. И снова Господь провел меня от бытия до откровения, позволив увидеть связь между событиями обетования, пророчества и их исполнением. Мне казалось, что все Писание наполнено божественным светом и жизнью. После нескольких месяцев такого времяпровождения однажды утром во время молитвы мелькнула мысль: «Что, если этот весь духовный опыт повлияет только на мои чувства? А не может ли быть так, что всеми этими откровениями из Библии будут затронуты лишь мои эмоции, а мое сердце останется в прежнем состоянии?» Мысль о том, что, возможно, я сам себя обманываю, ужалила меня, словно змея. Она причинила внезапную острую боль, которую я не могу описать. Несколько отрывков из Писания, подтверждающих это, пронеслись вдруг в моем сознании. Это еще более увеличило мое отчаяние. Это был как раз тот период, когда я переживал внутреннюю борьбу, задавшись вопросом о высшей степени посвящения себя Богу. Ранее я всегда жертвовал интересами своей семьи и позволял Богу распоряжаться всем по Его усмотрению. Но в это время у меня были сильные внутренние переживания относительно того, позволю ли я Богу по Его воле распоряжаться жизнью моей жены. Она была очень слабо здоровьем, и было очевидно, что долго не проживет. Я никогда ранее не понимал так ясно, что подразумевалось под словами «положить на жертвенник Божий ее и все, что у меня есть», и долго боролся с собою, молясь, стоя на коленях, пытаясь без всяких усилий верить ее воле Божьей. Но в конце концов понял, что не могу этого сделать. Моя внутренняя борьба была настолько сильной, что в моменты душевного напряжения с меня лился пот. Я молился до изнеможения и все же ощущал себя абсолютно неспособным всецело доверить ее жизнь воле Божьей. Некоторое время мне казалось, что горечь самой смерти овладевала мною при мысли, что вся моя вера построена на эмоциях, и что, вероятно, углубленное изучение Божьего Слова повлияло только на мои чувства. Враг пустил в меня раскаленную стрелу сомнения. Он твердил мне, что я не спасен, и все мое посвящение Богу — это лишь игра чувств. Сатана указывал на мою неспособность доверить судьбу жены совершенной Божьей воле как на явное доказательство того, что не было полного посвящения себя Господу. А если я лишь проповедую о посвящении, а сам не способен воплотить это в своей жизни, значит, я недостоин Бога. После длительной внутренней борьбы я мог сказать Господу от всего сердца, что без всякого лукавства желаю отдать себя, мою жену, мою семью в Его распоряжение. После этого у меня появилось более глубокое понимание того, что значит посвятить себя Богу. Я провел много времени на коленях, размышляя об этом снова и снова и веряя все Божьей воле, интересы церквей, прогресс христианского учения, покаяние грешников и мою собственную душу. Я сказал Господу от чистого сердца, что Он может использовать меня и мою семью так, как Ему будет угодно. У меня появилась такая непоколебимая уверенность в Его благости и любви, что пропали все сомнения в том, что Он не позволит, чтобы с нами произошло что-то плохое. Я чувствовал в себе какую-то невероятную смелость, доверяя Ему наши судьбы и выражая уверенность в том, что это послужит нам только ко благу.
Поэтому у меня было основание принимать все, что угодно Его воле. Такого глубокого и совершенного умиротворения в момент подчинения Божьей воле я никогда раньше не переживал. Могу сказать, что я отказался от надежды на свой разум и положил все на новое основание. Я имею в виду, что перестал полагаться в своих действиях только на прошлый жизненный опыт. Беспокойство меня оставило. Обращаясь в молитве к Богу, я сказал, что если Он хранил меня, наполнял своим духом и готовил для неба, очищая душу, то мне следует принять как должное то, что Он желает меня спасти. Я был поистине счастлив. Это было раннее утро. Я находился в состоянии совершенного покоя. В течение дня в моем разуме часто возникал вопрос: «Ты до сих пор остаешься верным своему посвящению и находишься в воле Божьей?» Я отвечал без сомнения: «Да, я не беру своих слов обратно. У меня нет причин менять свое решение. Мысль о том, что я могу пойти в погибель, больше меня не мучила. В течение дня не было ни малейшего чувства страха, тревоги, беспокойства. Я не ощущал ни восторга, ни отчаяния, ни радости, ни грусти. Моя уверенность в Боге была абсолютной. Мое принятие Его воли было совершенным, и мой разум был спокоен, как сами небеса». Вечером в моем сознании всплыл вопрос: «Что, если Бог отправит меня в ад? Что будет тогда? Но может ли Он отправить в ад человека?» Был следующий вопрос, который принимает Его волю так, как принимаю ее я. Не успел этот вопрос закрепиться в сознании, как ответ уже был готов. Я сказал: «Нет, это невозможно. Как можно оказаться в аду, если я принял Божью волю?» В моей душе внезапно открылся поток радости, который становился все больше и больше с каждой неделей, с каждым месяцем и годом. С тех пор я переполнен неописуемой радостью, которая не дает места никаким сомнениям. Мои молитвы, которые в течение долгого времени были такими горячими и длительными, казалось, сократились до слов: «Да будет воля Твоя». Создавалось такое впечатление, что все мои желания были исполнены. Бог ответил на мои молитвы о личном духовном состоянии самым неожиданным образом. На моих мыслях будто было написано: «Святыня Господня». У меня была крепкая вера в то, что Господь исполнит свою совершенную волю, и мне не стоит ни о чем переживать. Часто, становясь на колени, я нахожу сложным ревностно просить у Него чего-либо, кроме того, чтобы Его воля была на земле, как и на небе. Мои молитвы поглощены этим, и я часто ловлю себя на том, что в молитве улыбаюсь Богу и говорю, что мне больше ничего не нужно. Моя уверенность в том, что Он исполнит все свои мудрые и добрые желания, возросла настолько, что это доставляет мне совершенное удовольствие. Я начал проповедовать об освящении, исходя из своего нового, более глубокого опыта. В церкви было много людей, которые слушали проповеди и понимали, что происходило в моем сердце. Полагаю, что люди больше, чем я сам, ощущали ту большую перемену в моей манере проповедовать. Мой разум был настолько поглощен этой темой, что я не мог говорить о чем-либо другом, как только о настоящем и окончательном спасении в Иисусе Христе. Мне тогда казалось, что моя душа соединена с Христом столь гармонично, что я и подумать о том не мог. Лиризм книги «Песни песней Соломона» стал для меня таким же естественным, как дыхание. Думаю, что теперь прекрасно понимаю состояние сердца Соломона, когда он писал эти песни.
Не могу сказать, что мои чувства обрели ту же самую свежесть, что и в период первой любви. Это не совсем так. Но моя любовь стала крепче и горячее, чем первая. На самом деле, Господь духовно поднял меня так высоко, как никогда раньше, и открыл мне значение многих мест в Библии в отношении Христа, Его силы и моей готовности Его встречать. Я часто говорил Богу, «Я даже и не знал, что все это правда». Тогда я понял, что имеется в виду в следующих словах. «Может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». В то время Он научил меня несравненно большему, чем то, о чем я просил или помышлял. Длина, широта, высота, глубина и эффективность Его благодати были превыше всех моих представлений. Тогда слова «Моей благодати достаточно для тебя» обрели для меня новое и более глубокое значение. Когда Господь давал мне эти откровения, я восклицал: «Чудесно! Чудесно! Чудесно!» Я понял, что подразумевалось под словами пророка: «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Почти всю оставшуюся до возвращения домой часть зимы я наставлял людей в отношении полноты совершенства, которое находится во Христе. Я обнаружил, что мои проповеди парили над головами большинства людей. Они меня просто не понимали. Конечно, было немало и тех людей, которые понимали, что я хотел сказать. Они получили огромное благословение, возросли духовно. И у меня есть причины полагать, что такого прогресса в их христианской жизни не было никогда раньше. Но маленькая церковь, которая тогда сформировалась, состояла из членов, которые не могли эффективно и здраво трудиться. Внешнее противление по отношению к ним было огромным. Многие известные богословы города осуждали нас. Люди из разных церквей в основном не принимали моего учения об освящении. И хотя почти в каждой церкви отдельные люди были глубоко заинтересованы моим свидетельством и благословлённы, приняв его, тем не менее, в общем, оно было непонятно большинству. Я помню, как однажды вечером диакон П., диакон С., слышавшие мои проповеди и видевшие действия, которые они произвели на общину, подошли ко мне после служения и сказали: «В своем духовном труде вы намного опередили священнослужителей нашего города. Как можно заставить их прийти и услышать все эти истины?» Я ответил: «Не знаю, как это сделать, но мне хочется, чтобы они увидели то, что я увидел, потому что считаю это очень важным. Мое видение поднимает в Бостоне стандарты святости». Казалось, что они очень желали донести до людей эти истины. Они были хорошими и уважаемыми в Бостоне людьми. Но какие усилия они приложили, чтобы заставить служителей и прихожан обратить на это внимание, я сказать не могу. Той зимой я в основном трудился для того, чтобы пробуждение коснулось христиан. Господь подготовил меня к этому делу посредством тех перемен, которые Он совершил в моей душе. Божья благодать и раньше действовала во мне, но пережитое этой зимой далеко превосходит весь мой прежний опыт. Господь настолько сильно наполнил мою душу, что мне порой казалось, до этого я вообще не знал Бога. Тогда я понял, когда мы попадем на небеса, наши чувства, радости и духовные переживания настолько превзойдут все то, что мы испытывали в этой жизни, что трудно будет осознать тот факт, что у нас вообще был какой-либо религиозный опыт на земле. На самом деле, я и раньше часто переживал неописуемую радость и очень тесное общение с Богом. Но все это потускнело, когда у меня появился углубленный духовный опыт. Я говорил Господу, что раньше не осознавал, насколько чудесно Евангелие и сильна благодать Иисуса Христа.
Это откровение затмило все мои прежние духовные достижения. Когда стихло бурное волнение внутри меня, я более ясно увидел этапы моего христианского роста и то, что Господь взращивал во мне. Он одарил меня величайшей верой. В своих молитвах я больше не боролся в отчаянии. Теперь для меня молитва означала иное. Я мог обращаться к Богу, будучи полностью спокойным и уверенным. С того момента я ощущал непоколебимую веру, радость жизни с Господом и наслаждение в Боге. Моя уверенность в Его Слове стала настолько сильной и наделяла меня такой свободой и любовью, что я был больше, чем уверен, что Бог ответит на любую мою просьбу. Раньше такие проявления веры были редкостью для меня, но сейчас, казалось, разорвались мои узы, и с этого момента я обрел свободу, как ребенок вблизи любящего отца. Я настолько ощущаю внутри себя Бога, что могу опереться на Него и успокоиться, положить свое сердце в Его руку и довериться Его совершенной воле. У меня нет больше ни тревоги, ни беспокойства. Я говорю об этих переживаниях как о привычном явлении, но не могу сказать, что испытывал их непрерывно. В 1860 году, во время болезни, у меня был период великого уныния. Но Господь помог мне. Он восстановил мир и покой в моем сердце. Через несколько лет после этого периода внутреннего обновления моя возлюбленная жена, о которой я говорил, умерла. Ее смерть стала для меня огромной потерей. Однако у меня не было ропота или хоть малейшего сопротивления Божьей воле, несмотря на большую печаль в душе. Следующей ночью, после ее смерти, я лежал один в комнате. Некоторые друзья сидели в гостиной. Я заснул на короткое время, а когда проснулся, мысль о тяжелой утрате омрачила мое сознание с невыразимой силой. Моей жены больше нет. Я больше никогда не услышу ее голоса, не увижу ее лица. У детей больше нет матери. Что я буду делать? У меня вдруг закружилась голова. Я вскочил с кровати и воскликнул: «Я сойду с ума, если не найду покоя в Боге!» В ту же ночь Господь успокоил мой разум. Но все равно временами меня охватывала большая печаль, которая казалась непреодолимой. Однажды, молясь, я стоял на коленях и, обращаясь к Богу, говорил о своей печали. Вдруг Он проговорил ко мне: «Ты любил свою жену?» «Да», — ответил я. «Ты любил ее ради себя или ради нее? Ты любил ее или себя? Если ты любил ее ради нее, почему тогда печалишься, что она со мною? Не должно ли осознание того, что она имеет счастье пребывать со мной, заставить тебя радоваться, вместо того, чтобы горевать? Любил ли ты ее ради меня? Если так, тогда ты не будешь горевать, потому что она со мною. Почему ты так думаешь много о своей потере, а не о ее приобретении? Почему ты так печален, когда она счастлива и радостна? Если ты любил ее ради нее, тогда почему ты не возрадуешься ее радостью и не будешь счастлив ее счастьем?» Я никогда не смогу описать те чувства, которые наполнили меня. Это радикально изменило мое мышление. С того момента печаль в отношении моей потери исчезла навсегда. Я больше не думал о своей жене как о мертвой, но как о живой, которая вошла в славу небес. Моя вера в тот момент была такой крепкой, и разум был таким просветленным, что казалось, я чувствовал то же, что чувствует она, находясь на небесах. И я увидел, что она находится в совершенном мире,
который исходит от Божественного престола. Думаю, я в каком-то смысле побывал на небесах. До сегодняшнего дня я никогда не терял того благословения, которое получил от этого откровения. Оно и сегодня так же свежо для меня, как и тогда. Понимаю, почему те, кто находится на небесах, пребывая в таком состоянии блаженства. Умирая, моя жена была наполнена Божьим присутствием, Его совершенным покоем, и в полной мере ощущала Его любовь и верность. Ее вера в Бога и согласие с Его волей были подтверждены навеки. Такими были и мои переживания в то время. Но я обнаружил, что очень мало людей были способны принять истины, которыми услаждалась моя душа. Никогда не видел, чтобы больше горстки людей, даже среди моего прихода, могли оценить и принять такое понимание Бога, жертвы Христа и полноты Его спасения, которыми восхищается моя душа. Везде, где бы я ни проповедовал, мне приходилось опускаться до уровня слушающих меня людей, чтобы быть понятным. Проповедуя в течение многих лет, я видел, что церкви находятся на таком низком уровне, что не способны постигнуть и оценить то, что я считал самыми драгоценными истинами всего Евангелия. Донося Слово Божие не раскаявшимся грешникам, я, конечно, вынужден был возвращаться к начальным истинам, которые сам уже давно усвоил. И хотя не могу продолжать жить только ими, однако должен был передать свои знания неверующим, чтобы привести их к покаянию. Поэтому, проповедуя Евангелие, я говорил об искуплении, обращении и о многих других библейских истинах, чтобы меня понимали те, кто, являясь христианами, совсем немного продвинулись в познании Христа. Но мне всегда хотелось показать полноту моего понимания Христа. Большинство людей не возражали и не противились. Насколько люди были способны, они принимали мое свидетельство. Но, как показал опыт, в своем большинстве христиане не имели представления о силе самых значительных драгоценных истин Евангелия. За время моего труда в Бостоне произошло 5 мощных пробуждений. Должен сказать, что в этом городе, по моему глубокому убеждению, наибольшим препятствием на пути преодоления влияния унитаризма и всех остальных форм заблуждения была робость христиан. Постоянно подвергаясь критике унитарианцев, они стали слишком осторожными, и потому их вера ослабела. Влияние этих заблуждений в обществе удерживало их от проповеди, и они не предупреждали грешников о грядущем наказании. Учение о вечном наказании, необходимость полного освящения и оставления грехов как условия спасения не провозглашались ими с той частотой и силой, которые нужны были для спасения этого города.

Я слышу стук в своем разбитом сердце. Пришел мой час уверовать в свет Бога. Ответ я должен дать, или да, или нет. Я не могу сказать, еще немного дай время, чтобы дать тебе ответ. Или да, или нет. Он ждет, чтоб я ответил. Ты хочешь вечных благ или вечной тьмы? Мне, может, завтра не встречать рассвета. Сейчас решать я должен, с кем идти. Стучал мне в сердце Бог мой очень часто. Всегда он говорил: «Услышь меня». А я не понимал, не слышал Бога. Я слушал голос тьмы, он вел меня. Но Божий зов был частый и повторный. Теперь я приоткрыл ему врата, и он зажег искру в сердечке темном. Все время Бог желал спасти меня. В разбитом сердце слышен зов прекрасный, глаз Божий тихо шепчет о любви. С разбитым сердцем не найдешь ты счастья, но я бы мог любовь с него сплести. Отдай его ты мне, во свет изящный, твое сердце благом напою. В душе своей приобретешь ты счастье. Не думай долго, я терплю и жду. И этот чистый, добрый голос в сердце стучит ко мне и просится войти, войти и излечить меня телесно, мне душу возродить, согреть, спасти. Пришел мой час открыться сердцем Богу. Мой Бог меня с любовью пробудил. И говорю я «да», во славу Богу, Спаситель мой, меня ты возродил.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Коснись меня, Христос, если желаешь, и недуг мой тяжелый удали. И я благодарен, что не отвергаешь таких, как я, отвергнутых людьми. Хоть оплатить за это я не в силах, и средств подобных просто не найти. Но я прошу, яви мой Божий милость, сними проказу и грехи проси. Я слышал много, как ты исцеляешь, и счастье жизни без конца даешь. И я благодарен, что всех принимаешь, и сам навстречу страждущим идешь. Перед тобой склонялся в одолении, весь во грехах, нечистым был для всех. Но благодарным стал тебе в смирении за то, что снят навеки тяжкий грех. Хоть оплатить за это я не в силах, и средств подобных просто не найти. Но я прошу, яви мой Божий милость, и таким, как я, и их.

Момент творения. Письменность древних. Ученые-эволюционисты пришли в изумление, узнав благодаря одному из недавних открытий, что древнейшие артефакты свидетельствуют о наличии у тогдашних людей письменности и математики. Для креационистов, напротив, в этом известии не было ничего удивительного. Они всегда предсказывали вероятность находок, подтверждающих, что человек изначально обладал языком. Теперь сторонники теории эволюции признают, что история письменности насчитывает не менее 30 тысяч лет. Хотя мы не согласны с эволюционной шкалой времени и считаем ее неправдоподобно раздутой. Мы с радостью отмечаем открытие, подтверждающее библейские взгляды на историю. Когда археолог Александр Маршак доказал, что один из наскальных рисунков представляет собой календарь, ученые мгновенно заинтересовались этим фактом. Это открытие говорило о том, что у древнего человека было не только чувство времени, но также язык, письменность и способность к математическим расчетам. С тех пор изучены и отчасти расшифрованы многие другие свидетельства древней письменности. И все они говорят об одном – насколько бы далеко мы ни возвращались в прошлое в поисках свидетельств человеческой деятельности, выясняется, что человеку всегда были неотъемлемо присущи язык и речь. Человек всегда был и остается человеком, но он далек от совершенства по причине греха. Однако Иисус Христос, и только Он, способен избавить нас от греха и его последствий. Если вы не знаете о нем, или если ваша жизнь поражена грехом, возьмите в руки Библию и узнайте о лучшей жизни, которую Он вам предлагает. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Иногда маленький ручеек изменяет свое течение. Это может произойти безо всякой видимой причины. Но если всмотреться повнимательнее, то можно обнаружить или камень, или же какой-нибудь пень, скрытый от взоров под шумящим потоком ручья и вызвавший это изменение русла. Каждый человек оказывает какое-нибудь влияние, будь то к добру или ко злу. Христианская вера возлагает на каждого человека персональную ответственность за его поступки. Она также делает его ответственным за то влияние, которое он оказывает на окружающих. Вот почему Писание предупреждает: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». 1 Коринфянам 8:9.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Франца Киссена.
1: Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Воля Божия есть освящение ваше. Воля Божия есть освящение ваше. Господь сегодня так много уже сказал нам

0: и мы могли испытывать духов. Может быть, кто-то подумал, что в этом Доме Божьем нет такой необходимости. Но надо сказать, что сатана пришел когда-то в Едем. Там, где никто не думал, что он может прийти туда. Там Бог разговаривал с Адамом и Евой. И в образе змея он пришел туда. Иногда нам кажется, когда мы в окружении многих верующих людей, нам кажется, мы в особой безопасности и так далее. Все правильно. Но укрыться можно только в имени Господа. Сатана и здесь искушает на наших собраниях людей, и поэтому нам нужно испытывать мысли, которые приходят. Знаете, в Доме Божьем у нас могут неприятные мысли появиться по отношению к человеку. Мы можем иметь дух осуждения, мы можем неправильно истолковывать слышанное Слово Божие, мы можем критиковать поющих и проповедующих, и молящих, заниматься не тем, чем надо. И поэтому это очень важно, иметь правильный настрой, чтобы Дух Божий говорил к нашему сердцу. Мы слышали, что мы с вами священники, и мы призваны делать все от души, как для Господа. Что бы мы ни делали, можно было бы к этому еще много добавить. Библия говорит, даже если мы кушаем или говорим что-то, говорит ли кто, говори, как слова Божии, едим ли, пьем ли, или иное что делаем, все должны делать во славу Божию. Любое наше служение должно быть в Духе Святом. Должно быть как для Господа и как от Господа. И далее наше внимание было обращено на то, чтобы нам искать лица Господа. Мне хочется немножко об освящении сегодня поговорить. Почему так необходимо сегодня в последнее время говорить об освящении? Я бы хотел остановиться на некоторых пунктах. Во-первых, потому что призвавший нас Господь свят. Мы прочитали, воля Божия есть освящение ваше. И мы задаем себе вопрос, почему Он этого хочет? Потому что Бог свят. А мы его дети. Однажды в Ветхом Завете произошло такое событие. Народ израильский, он был в посрамлении. Филистимляне собрали войска свои и стали станом против израильтян. И вот Саул со своими войсками стоят, и филистимляне, и они выставили одного очень большого человека, Голиафа. И он поносил народ Божий. И за дня в день выходил и говорил, ну кто из вас есть смелый, пусть выйдет, и мы сразимся с ним. И увидят все, на чьей стороне правда, сила, Бог и так далее. И очень разными скверными словами плохо говорил против народа Божия. И Библия говорит нам в этом отрывке, что в страхе были сильные воины. И все были в ужасе. И вдруг есть одно событие. Написано так, Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина. Тогда сказал Авиниру, это был его военачальник, начальнику войска, Авинир, чей сын этот юноша? Авинир сказал, да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь, так спроси, чей сын этот юноша? И потом написано, и спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Почему такое волнение было у Давида? Почему его так интересовало, чей сын этот юноша? У него была большая армия. Он, возможно, не знал всех воинов. Дело в том, что этот юноша сделал что-то необыкновенное. И Саул увидел в этом юноше силу Божию. Друзья, люди тоже интересуются, кто мы есть. И не о каждом проявляется интерес. Интерес проявляется о тех, которые делают что-то, знаете, из ряда вон выходящее. Особо интересуется резко, когда выделяется человек чем-то положительным или чем-то отрицательным. Говорят, а чей это сын? и говорят, да сын в отеках, а ну тогда все понятно, почему он ведет такую беспутную, безнравственную жизнь. О христианах тоже интересуется. И Бог хочет, чтобы мир спросил, кто они, чьи они дети. Он хочет, чтобы нас узнавали по святости нашей. Почему? Потому что свят Бог, который призвал нас в свою семью. Поэтому и мы должны иметь свойства родившего нас Духа Святого через Сына, семью Божию. Иногда, когда мы бываем в некоторых семьях, там есть дети, мы интересуемся, и мы говорим, ой, говорит, как похож? Ну, родители говорят, он и должен быть похож на нас, это наш сын. И кто-то говорит, на отца похож или на мать похож. Рожденный свыше человек должен быть похож на Бога. Потому что через рождение свыше Бог возвращает человеку потерянное подобие и образ, который имели первые люди в Едеме до грехопадения. Потому что люди начинают жить свято, жить святой жизни. И Библия говорит нам, что только на этой почве и только в таком состоянии возможно некогда буквальное воссоединение с Богом. Сейчас мы в духе имеем это общение с Богом. Помните, у Иова есть такие слова: «Мои глаза, не глаза другого, узрят его». Если мы хотим действительно иметь это воссоединение, мы читаем такие слова в первом послании Петра, 1 глава, 14 и 16 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И ниже написано: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И надо сказать, братья и сестры, что мы сами понимаем и сами знаем, и сами бываем часто не своего Сына возле нас, и Он хочет, чтобы мы были подобны образу Сына Его возлюбленного. И если мы называем самого Бога Отцом, потому что мы родились в семью Божию, Он хочет, чтобы мы тогда со страхом и трепетом проводили дни нашего странствования, памятуя, какой ценой мы искуплены от этого мира греха и суеты, и были послушными детьми, чтобы мы не сообразовались, то есть не делали то, что мы раньше делали, до того, когда мы были вне семьи Божией. Мы дети Божии, мы члены семьи Божией, и Бог свят. И поэтому воля Его о нас должна быть нам понятна. Воля Божия есть освящение наше. Почему? Потому что свят сам Бог, которого мы называем Отцом. И если мы Его дети, только таким образом мы сможем прославить Его в нашей жизни, в этом мире и распространить благоухание Христово, если мы будем тоже стремиться к этой святости. Потому что свойства святости имеют те, которые родились от Него. Далее сам наш текст говорит о том, что это было желание Бога. Поэтому мы должны быть святы, потому что мы дети Божии и потому что этого Отец хочет. Есть моменты, которые родители не могут объяснить своим детям. Они поймут это, когда они вырастут, дети, почему родители этого хотели. И у меня нет возможности сегодня это расшифровывать, потому что у нас тоже здесь сейчас детки есть. Но знаете, мы ложим своих детей спать, и я говорю младшему сыну: «Сынок, руки вверх, над одеялом держи». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Потому что все мальчики должны так спать». Это мой ответ. И когда он вырастет, он поймет, почему он должен так спать. Я отец, я отвечаю за него, и он слушает. Это есть воля Отца, у Отца есть много желаний. У Отца Небесного есть воля о нас. И воля Его сегодня о нас такая. Он хочет нас видеть святыми. И мы должны принимать это. Мы не должны спрашивать, а почему ты этого хочешь? Почему я так должен делать? Он Бог. И Он знает, почему Он так говорит. У Него намерение во благо, ко спасению души нашей. Иногда мир говорит нам, ой, это чересчур, говорит. У вас, говорит, какая-то вера непонятная. Все так строго, говорит, то нельзя, туда не пойди, туда не посмотри, то не скажи и так далее. Друзья мои, Бог знает, что Он хочет о нас. Мы абсолютно свободны, мы можем и не слушать Его. Но почему воля Божия есть освящение наше? Потому что не освящающий, человек, который не находится в этом процессе освящения, который не дает Богу работать над ним, он отталкивает Бога. Он отталкивается от всех тех приготовлений, которые есть у Бога, от всех тех благ и благословений, которые Он приготовил тем, которые идут путем освящения. Потому что это есть послушание. Потому что только человек, который идет путем послушания и путем освящения, который не останавливает свой процесс освящения и не говорит, все, с меня хватит, я, по-моему, уже и неплохо выгляжу даже в глазах верующих, меня уже считают святым и даже верующие люди. Друзья мои, Библия говорит нам, святой да освящается еще. И даже если мир будет разлагаться, и когда нечестивые будут творить нечестие, и беззаконники будут делать беззаконие, послушное дитя Божие понимает, что процесс не закончился. И мы идем путем освящения, потому что в этом есть воля Отца Небесного. И тот, который любит Отца Своего, он будет ему послушен. Он не будет останавливаться, он не будет отпускать руки, он не будет говорить... Со мной все хорошо и все нормально. Библия говорит, что в последнее время, а это дух Лаодикийской церкви, будут люди, которые будут самодовольны, которые будут самоправедны, которые будут говорить, я ни в чем не имею нужды, все нормально. Это не будут безбожники, это будут верующие люди в своем роде, которые будут упиваться, понимаете, наслаждаться своим состоянием, сравнивая себя с людьми мира и говорить, я не такой, как прочие люди. Но Бог говорит о таких людях, ты не знаешь, что ты несчастен, ты жалок, ты слеп, ты нищ. И Он говорит, советую купить у меня глазную мазь, помажь глаза твои, чтобы видеть. И в наших служениях Бог открывает нам наши глаза. И Он говорит нам сегодня, что Его святость еще не удовлетворена. И мы далеко еще не похожи на Него, но мы Его дети. Он родил нас Духом Святым, и Он хочет, чтобы мы дали Ему возможность действовать в нас могущественно. Он сам может это сделать, и Он это делает. Нам только не нужно припираться с Ним. Нам надо быть просто послушными Отцу нашему Небесному, и Он сделает свою работу. Он знает, где у нас тонко. Он все знает, Он слышит все разговоры, Он знает все, о чем мы говорим в наших домах, что мы говорим нашим детям. Он знает наши мысли, которые у нас проходят, Он знает наше мнение о каждом проповеднике. У нас есть мнение, я уверен, о многих людях. И люди у нас, знаете, вот так по полочкам идут. У нас есть мнение об одном, о третьем, о четвертом, о пресвитере, о деканах, о харистах, о регенте и так далее. Доволен ли Бог этими мыслями, нашим мнением? Мы, может быть, имеем аргументы, и мы думаем, что мы имеем право иметь такие отношения к кому-то, может быть, осудить кого-то, проявить недовольство, ропот и многое другое. Но доволен ли Бог этим? Если это для Него оправдание, Библия говорит нам, воля Божия есть освящение ваше. Знаете, почему Бог еще так акцентирует наше внимание на святости? Потому что Библия говорит нам в Откровении, мы читаем такие слова, что без святости никто не увидит Бога. Без святости мы не можем соединиться с Богом. И в послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе, 5 стихом мы читаем такие слова. «Никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Испытывайте, ниже написано, что благоугодно Богу». Это настолько серьезно, братья и сестры. Подумать только, сатана может обокрасть нас, лишить нас вечности. Мы иногда имеем какие-то грехи, которые нам кажутся не такими страшными. Мы их маскируем. Мы иногда довольствуемся тем, что люди этого не знают. Но это говорит уже о каком-то разрыве с Богом. Если совесть наша не приходит в движение, тогда даже никто этого не видит. Есть Бог на небе, и Он будет совершать суд. И мы войдем в Царствие Божие не потому, что мы записаны в церковной тетради, а только те имена, которых записаны у Агнца в книге жизни. Так говорит Библия. Никакой нечистый, никакая мерзость, никакой грех не войдут туда. И поэтому воля Божия есть освящение наше. И мы должны об этом молиться. Мы должны проверять свою жизнь. Мы не сможем увидеть Бога. Многие люди жалуются сегодня. Они хорошо начинали. Они не понимают, что с ними происходит. Они не имеют радости к молитве. Нету тяготения к Слову Божьему. В чем причина? Можно сказать почти что однозначно. Грех. Грех, который вошел в сердце человека, который парализовал его чувства, который закрыл его уста. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились Богу и попросили Его, чтобы Он показал нам наше несоответствие, показал то, что Его огорчает в нас, попросили, чтобы Он привел нас в движение. И я хочу сказать, что это неприятно, когда Бог начинает вот так говорить, потому что это бывает больно, это бывает стыдно, но пусть Он нам скажет, чтобы нам не покраснеть в вечности, чтобы нам не обмануться, чтобы нам не услышать «Я не знал вас, отойдите от меня». Его воля в нашем освящении была еще до создания мира. И апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе пишет такие слова. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочный пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Это такой сильный текст, который должен нас заставить о чем-то подумать. Почему Бог нас вообще избрал? Бог избрал все человечество ко спасению. Я в этом убежден. И нельзя понимать эту мысль так, что половина Бог избрал к спасению, а половина не избрал. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Через что? Через святость. Каким образом она приходит в нашу жизнь? Когда мы даем себя призвать, когда мы откликаемся на призыв Божий, когда мы неравнодушны в момент, когда Бог стучит в наше сердце. Еще прежде создания мира было объявлено, и это был единственный путь, только святой может быть в присутствии святого, а Бог свят. Братья и сестры, наша праведность, как запачканная одежда. И я думаю, мы согласимся всем, что мы еще часто-часто бываем виновны, и поэтому мы должны идти путем освящения, мы должны умолять Отца Небесного, чтобы Он помог нам и научил нас реагировать на голос Духа Святого. Кто-то может скажет, как это практически сделать? Я хочу сказать, что та душа, у двери которой стоит Христос, а место, которое мы часто читаем на евангелиционных служениях, где написано «Се стою у двери сердца и стучу». В духе речь идет о верующем человеке там. По какой-то причине Христос оказался вне двери этой души. И Он снова стучит в дверь этого сердца и просит, и говорит: «Открой мне дверь». Что-то вытеснуло Иисуса из жизни верующего человека. И, как правило, это грех, это непослушание, это неповиновение. Сегодня люди задают вопрос: можно ли быть восхищенным без освящения, без того, чтобы идти путем освящения? И я отвечаю на этот вопрос. Душа, которая слышала стук у двери своего сердца, и Христос просился войти и омыть это сердце. Та душа, которая не открыла ему дверь, окажется вне двери, когда все человечество будет поставлено по левую и по правую сторону. Когда Господь возьмет церковь с этой земли, не может рассчитывать такой человек на помилование Божие, если Христос был вытеснен из жизни по причине греха, потому что здесь, на земле, Он вне двери. Там будет тот человек, который проявил непослушание и оставался в грехе. Это был, может быть, маленький грешок, как он его называл, но он любил его и лелеял его, и не отказывался от него. Он просто не узнает этих людей. Некоторые скажут: может ли Бог кого-то не запомнить или не узнать? Но Он не узнает их, как своих детей. И Он скажет им в тот час: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Кто это? Делающие беззакония, нарушающие закон Божий, нарушающие волю Божию, нарушающие желание Божие. Итак, Иисус с нами в этом служении. У кого-то Он еще в сердце. Может быть, как у Давида, который совершил грех, но он понимал, что происходит разрыв. И он почувствовал, что Дух Святой оставляет его. И он возопил Богу и сказал: «Духа Твоего Святого не отними от меня». Может быть, Иисус у кого-то уже за дверью сердца. Может быть, есть такие, которые давно уже не молились так, чтобы это была молитва. Я понимаю, что как христиане, может быть, мы каждый день говорим что-то, но, возможно, у вас самих нету удовлетворения от такого общения с Богом и от такой молитвы. И вы понимаете, что это не та живая связь, которая имеется в виду в Священном Писании. И, возможно, Иисус уже за дверью. Сегодня Он стучит в твое сердце и в твою жизнь. Он говорит: «Стою у двери сердца и стучу». Если кто откроет дверь, что это значит? Признает свою несостоятельность, перестанет делать вид святого, а скажет: «Виновен Господь». Перестанет играть роль христианина, не будет больше артистом, но скажет: «Прости меня, Иисус, я хочу жить свято, я не хочу больше заигрывать с грехом, я хочу начать действительно новую жизнь, я отдаю Тебе все свое сердце до дна и без остатка, царствуй там, действуй там могущественно, преображай меня в образ Отца Небесного». И Бог хочет это сделать, потому что мы на грани вечности. Все события говорят о том, что Он скоро придет. Чуть-чуть осталось, совсем немножко. И поэтому на фоне приближающей вечности Бог говорит сегодня нашему собранию: Его воля есть освящение наше. Его воля видит нас святыми. Он не сможет взять нас, если мы не будем святы, если мы не будем омыты кровью Сына Его, возлюбленного. Точно так, как магнит притягивает только металлические предметы, точно так Дух Божий, когда Сын будет сходить с этой земли, с неба, когда произойдет встреча с Господом в воздухе на облаках, только имеющий Духа Божия в себе, только и живущие путем и идущий путем освящения, будут восхищены с этой земли. И поэтому да не обманет нас никто, да не успокоимся мы, но помолимся Ему сердечно, обновимся в своем состоянии духовном пред Господом и примем это, как великую любовь Господа к нам. Его воля есть освящение наше, и эта воля имеет почву под собой основания. Она объявлена нам, потому что Он не хочет нашей погибели, потому что иначе невозможно соединение со святым и праведным Богом. И путь один — на колени, в сокрушении, в покаянии, попросить у Него прощения и дать Ему в нас действовать. Он сам будет нас совершать эту работу. Он будет нам подсказывать, Он будет научать нас. Нам нужно реагировать на Его голос, быть внимательным. И Он сделает все, чтобы нам дойти до вечности. Я хотел бы, чтобы мы сейчас дали свободу Духу, чтобы мы молились, может быть, не трафаретными молитвами, а может быть, те, которые давно не молились. Может быть, есть такие, которые только один раз помолились, когда-то их голос слышала церковь, когда они каялись, и тишина. Я бы хотел, чтобы помолились те, которые не удовлетворены со своим состоянием, которые не уверены в своем спасении. Это ваш шанс сейчас. Воля Бога есть осветить вас, очистить вас. Откройте двери сердца, помолитесь Ему. Я обращаюсь к верующим людям сейчас. И если в этом действии Духа Святого и многих молитвах чье-то сердце будет тронуто из тех, кто еще никогда не молился, вы тоже можете присоединиться и тоже помолиться Ему молитвой покаяния. А мы сейчас склонимся. Аминь.
1: Вы прослушали проповедь «Франц».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я молюсь, говорю я правду все, бескапризно пью и ем, и в кроватку я ложусь, когда Богу помолюсь.

Неемия строит стены Иерусалима. Неемия был влиятельным придворным при дворе персидского царя Артаксеркса в престольном городе Сузы. Один израильтянин возвратился из Иерусалима в Персию и рассказал Неемии: «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничтожении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышав эти слова, Неемия сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И разрешил царь Артаксеркс Неемии пойти в Иерусалим, чтобы построить стены города. Возвратившись в Иерусалим, Неемия и израильтяне стали восстанавливать разрушенные стены и ворота Иерусалима. Об этом услышали враги израильтян и угрозами хотели воспрепятствовать постройке стен Иерусалима. Но Неемия вооружил своих людей. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по числам своим. И так они строили. Работа продолжалась и днем, и ночью. Рука Божия защищала строителей. И спустя 140 лет после того, как Вавилонское войско разрушило и сожгло Иерусалим, стена была завершена. Когда наступил седьмой месяц, собрался весь народ, как один человек, на площадь, и сказали книжнику Естре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедал Господь Израилю. И принес священник Естра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, и читал от рассвета до полудня, и уши всего народа были преклонены к книге закона, и благословил Естра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли.

Народ обращается к Богу. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему. И встали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вуний, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали Господу, Богу своему. И сказали левиты: «Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесное воинство Тебе поклоняются». Народ глубоко раскаялся в своих грехах и отступничестве от Господа и молился: «И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем им на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. И подписывали этот завет ведущие люди и прилагали свои печати. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию и соблюдать и исполнять все заповеди и предписания Его. Так чтение Слова Божия и молитва Господу Богу произвели и могут произвести великое преобразование в жизни народа».

0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте. Сердце для Иисуса широко откройте. С торжеством, ликуя, с громкую хвалою пойте. Аллилуйя! Сердцем и душою на большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
1: Дети, славьте Бога, громогласно пойте, сердце для Иисуса широко откройте. Он спаситель мира, Он носитель правды, в Нем дух утешенья, неземной отрады. Он источник жизни, друг и избавитель. Для заблудших в мире Он путеводитель. Он путь чистый в небо, Он святая милость. В Нем для всех погибших благодать явилась. Дети, славьте Бога, стройно песни пойте, сердце для Иисуса широко откройте.

Когда наша семья поселилась на животноводческую ферму, отец приобрел великолепную гончую собаку черной масти. Мы дали ей кличку Уголек. В нашей местности водится много зайцев, и мне не раз приходилось наблюдать, как Уголек гонялся за ними и, настигая, убивал. На ферме были еще две шотландские овчарки. Они тоже преследовали зайцев, однако им никогда не удавалось поймать их. Степные зайцы – проворные зверьки, и кроме гончих собак редко кому удается догнать их. Я никогда не видел, чтобы заяц прятался в нору, хотя в степи их было великое множество. Здесь стояли стога сена, амбары и другие убежища. И все же заяц всегда спасался бегством. Создавалось впечатление, что какая-то гордость не позволяла ему сознаться в том, что он нуждается в какой-либо помощи. Увидев зайца, Уголек, как и другие собаки, прежде всего начинал лаять. Заяц, поднятый лаем, обычно пытался удалиться легким галопом, рассчитывая, видимо, что за ним гонится обычная овчарка. Но уже через несколько секунд картина менялась. Чувствуя приближение преследователя, заяц закладывал уши за спину и мчался изо всех сил. За ним, по пятам, едва касаясь земли, мчался Уголек. Он не останавливался, не поймав зайца. Я находил убитых мускулистых зайцев, вес которых превышал 4 килограмма. Разглядывая их, я каждый раз думал, что хотя заяц и великолепный бегун, он все же не мог соперничать с натренированным гончим псом. Заяц был горд для того, чтобы прятаться. Он полагался на самого себя и погибал. В нашей местности есть и другая порода зайцев. Они называются хлопковые хвостики и размером не превышают 1/3 обыкновенного зайца. Это пугливый и беззащитный зверек. Однажды я шел со своей собакой по дороге и заметил, как невдалеке хлопковый хвостик перебежал от одного куста к другому. С громким лаем Уголек бросился вдогонку. «Бедный зайчишка», — подумал я, — «у тебя очень мало шансов остаться в живых. Уголек настигает твоих более длинноногих товарищей». Вдруг в лай собаки послышались нотки раздражения и разочарования. Не понимая, в чем дело, я пробрался через кусты и увидел, что Уголек воет и рычит перед узкой расселиной, где спрятался заяц. Этот маленький зверек дрожал и тяжело дышал. В его глазах отражался страх. И все же он был в полной безопасности. Кто подсказал беспомощному зверьку искать укрытие от преследователя? Зайчишка не мог положиться на быстроту своих ног и видел спасение от настигающей опасности только в надежном убежище. Подобно этим зайцам ведут себя и люди. Некоторые самоуверенно говорят: «Я ничего не боюсь и пользуюсь всеми возможностями, чтобы жить по-человечески». Такие люди тщетно пытаются своими силами спастись от греха и своего яростного врага – сатаны. Они надеются на высокую нравственность, на свою силу воли и разум. И совсем не замечают, что грех не только преследует их, но и поражает. Другие, напротив, подобно хлопковому хвостику, сразу же устремляются ко Христу под защиту Его благодати и веряют свою жизнь Ему. В моей жизни тоже был такой период, когда я отчетливо слышал лай гнавшихся за мной собак. Я не знал, что являюсь грешником и достоин гибели, так как справедливость Божия ни за что не будет на моей стороне и не произнесет ни одного слова в мою защиту. И тогда я устремился к Иисусу Христу, единственному прибежищу каждого грешника, потому что Он сказал: «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог и нет иного». Человек на самом деле себе ни за что не уступит. Некоторые мальчики, а часто и девочки, самоуверенно говорят: «Я знаю, что мне можно, а чего нельзя. Многие занимаются тем и другим, и с ними ничего не случается. Я тоже сумею вовремя остановиться». Это опасное состояние. Говорящий так уже находится в сетях дьявола, а выпутаться оттуда не так-то легко. Не возлагай надежду на себя.
Сам, мол, разберусь, не маленький. Не так нужно думать, не так поступать. Лучше задавай себе контрольный вопрос. Не станет ли твое занятие или поведение привычкой, без которой ты не сможешь жить? Если ты беспечно отмахиваешься от серьезной опасности, это легкомыслие. И еще хуже, если смеешься над предупреждениями, считая себя сильным. Надежда на себя, на свой разум, на хорошее воспитание, на силу воли призрачна. Мы непременно будем побеждены врагом, нам самим не устоять. Хорошо запомни, что у нас с тобой нет способности победить дьявола. Но у нас есть Спаситель, Иисус Христос, который победил сатану. Он приглашает нас войти в Его победу и быть в безопасности. Я думаю, понять эту истину тебе помог рассказ о зайцах.

Разве ты не слышишь? Почему я не такая, как все? Колин прикусила кончик карандаша. Какие же упражнения задал брат Мейнард? Она встревоженно посмотрела на сидящих рядом учеников. 15 семиклассников что-то прилежно писали в тетрадях. Колин сжала зубами карандаш так сильно, что почувствовала боль в челюстях. Она еще раз посмотрела на доску, где брат Мейнард обычно писал задания. Сегодня он только сказал что-то по поводу контрольных упражнений по английскому языку. Это Колин уловила. Но что именно он сказал? Учитель медленно ходил между партами, наблюдая, как ученики делают контрольную работу. Заметив взгляд Колин, он спросил: «Тебе что-то непонятно?» Колин с трудом улавливала смысл его слов, и то, что он спросил, прочитала по губам. Ее щеки резко покраснели. Кивнув, она провела рукой по раскрытому учебнику. «Какие упражнения нужно делать?» Колин знала, что, волнуясь, она говорит невнятно. О, как не хотелось ей привлекать внимание к своему недостатку! «Надо разобрать по частям речи первые два предложения в каждом разделе», — сказал учитель. Колин кивнула и склонилась над книгой. В это время ей показалось, что кто-то хихикнул. Боковым зрением она заметила язвительную усмешку на лице Сьюзи. Колин зажмурилась и, подавив в себе желание состроить Сьюзи гримасу, задержала готовый вырваться вздох. «Почему я не такая, как все?» – безмолвно кричала она. «Я так устала от того, что плохо слышу, и из-за этого не понимаю, что происходит вокруг». «Я ненавижу переспрашивать брата Мейнарда. Скорее бы уйти домой. Никого не хочу видеть». Она посмотрела на часы. «Через полчаса занятия закончатся». Она перевела взгляд на учебник английского языка и стала записывать оставшиеся упражнения. Как только уроки закончились, Колин поспешила сесть в школьный автобус. Когда все ученики уже сидели на своих местах, на крыльце появилась Сьюзи. Она сбежала вниз по бетонным ступенькам и зашла в автобус. Колин услышала нетерпеливый голос старшего брата Сьюзи. «Наверное, отчитывает свою медлительную сестру», — подумала Колин, когда Сьюзи плюхнулась на сиденье рядом с ней. «Она, наверное, сейчас ухмыляется. Не буду на нее смотреть». Колин погрузилась в чтение библиотечной книги, которую специально взяла в дорогу. Вот и родной дом. Первым делом она зашла на кухню. Мама в это время разговаривала по телефону. Колин поставила на стол контейнер, в котором брала завтрак в школу, и тут же почувствовала, что ее обнимает полуторагодовалая Люси. Колин радостно посадила сестренку на плечи и направилась в спальню. Малышка заразительно смеялась, и Колин, сняв ее с плеч, шутливо подбросила вверх и только после этого посадила на стул. Колин тоже засмеялась, чувствуя, как рассеиваются темные тучи школьного дня. Она быстро переоделась, взяла расческу и стала причесывать Люси. Ей нравилось наблюдать, как темные локоны сестренки завивались в колечки, когда она проводила по ним расческой. «Я совсем не похожа на моих братьев и сестер», — с горечью думала Колин. «Мои волосы намного светлее и совсем не вьются. Почему? Ну почему я так сильно от всех отличаюсь?» К ней вернулось недавнее раздражение, и она невольно дернула спутанные волосы Люси. Девочка нахмурилась и оттолкнула сестру. Колин бросила расческу на комод и нарочито весело предложила: «Пойдем поищем маму». Взявшись за руки, девочки побежали по коридору в ярко освещенную солнцем кухню. «Мама все еще разговаривает по телефону», – прошептала Колин и посадила Люси на край стола. «Хочешь молока?» – спросила она и налила два полных стакана. «Наверное, мама разговаривает со своей сестрой», – предположила Колин и вздрогнула от удара входной двери. «Сколько раз говорила, чтобы не хлопали дверью», – пробормотала она, опуская ребенка на пол. В кухню ворвалась десятилетняя Дорис. Обежав вокруг стола, она остановилась возле холодильника. «Налей мне молока», – попросила она, перекинув косу через плечо. «Пожалуйста, Колин, налей мне молока, а то я всегда разливаю». «Это правда», – подумала Колин, доставая стакан. Она повернулась к холодильнику, а Дорис в это время начала что-то быстро говорить Люси. Не поняв ни слова, Колин решила выяснить, в чем дело, и повернулась к сестре. Но той уже не было.
Колин увидела только, как мама отвернулась и закрыла ухо рукой. Колин выглянула из кухни. Дорис бегала по коридору за визжащей Люси. «Тссс, тихо!» – прошептала она. «Мама разговаривает по телефону». Дорис открыла рот и округлила глаза. «Ой, а я не заметила. Колин, а ты видела новую морскую свинку, которую купил Брэндон?» Колин отрицательно покачала головой и налила Дорис молока. «Почему ты до сих пор не переоделась?» – устало спросила она. Дорис с улыбкой пожала плечами, большими глотками выпила молоко и побежала в спальню, которая была у них с Колин на двоих. Мама все еще разговаривала по телефону. Колин решила отвлечься от плохих мыслей, взяла альбом и стала медленно перелистывать страницы. Вот фотографии Брэндона, ее старшего брата. А вот ее фотографии. Улыбающийся, светловолосый младенец. Колин перелистнула страницу, и ее рука вдруг замерла. Вот фотография, сделанная в больнице. Она стала всматриваться в осунувшееся лицо четырехлетней девочки. Светло-каштановые косички на большой подушке казались маленькими и тонкими. Даже улыбка девочки была какой-то вымученной. «А, вот ты где!» – послышался голос мамы. Колин вздрогнула от неожиданности. «Уже темнеет». Мама включила лампу на столе и присела рядом. «Зимние дни такие короткие. Извини, что я так долго разговаривала по телефону. Пойдем со мной. Нам нужно до ужина сложить белье». Колин закрыла альбом и пошла вслед за мамой. Вытягивая банное полотенце из большой кучи белья, она спросила. «Мама, расскажи, как я попала в больницу». «Да, расскажи!» – подскочила Дорис. Она сидела на полу с Далласом и помогала ему строить дом из кубиков. «Хорошо, а ты тогда помоги нам убрать белье», – попросила мама. «Я сложу пеленки». Дорис подошла к столу. Сколько лет было Колин, когда она заболела? 4 года. У нее поднялась высокая температура и долго не спадала. День или два ее тошнило. Мы поехали к врачу, и он выписал лекарство. «А оно не помогло?» – нетерпеливо спросила Дорис. Ее стул скрипел каждый раз, когда она тянулась за очередной пеленкой. Колин осторожно вытащила из кучи еще одно полотенце. Ей было тяжело одновременно что-то делать и улавливать каждое слово. Если бы только Дорис не вертелась. «Нет, не помогло», – ответила мама. Колин перестала складывать полотенце, пытаясь услышать, что же было дальше. Заметив это, мама посмотрела на Дорис. «Постарайся не скрипеть стулом. Колин почти не слышит меня». Девочка извинилась и замерла. «Мы все время молились, надеясь, что Господь исцелит ее», – продолжала мама. Но температура не падала. Колин ничего не ела. Как-то раз она спала дольше обычного, и папа решил привести ее поужинать. Когда он поднял ее, она оказалась такой слабой, что не могла держать голову. Мы очень испугались и тут же поехали к врачу. По дороге Колин перестала нас узнавать. «И долго она лежала в больнице?» – спросил 5-летний Арнольд. 11 дней. Мама подвинула к нему кучку кухонных полотенец. Он весело улыбнулся и встряхнул одно из них перед тем, как сложить. «А что это была за болезнь?» – спросила Дорис. «Менингит». Девочка разгладила последнюю пеленку, положила ее в стопку и снова спросила. «Но почему она стала глухой?» «Я не глухая!» – воскликнула Колин. «Я просто плохо слышу». «Знаю», – ничуть не смутившись, ответила сестре Дорис. «Ты глухая на одно ухо и почти не слышишь другим без слухового аппарата». «Девочки, не спорьте», – примирительным голосом сказала мама. «У Колин повреждены слуховые нервы. Вот почему она не может хорошо слышать. Дорис, сложи, пожалуйста, вещи Далласа в его ящик». «А ты помнишь, как болела?» – спросила Дорис в тот момент, когда Арнольд, закончив укладывать кухонное полотенце, с грохотом спрыгнул со стула. «Что ты сказала?» Колин поняла, что Дорис что-то спросила, но Арнольд помешал ей уловить смысл сказанного. «Ты помнишь, как болела?» – повторила Дорис. «Смутно. Помню только, как однажды медсестра принесла поднос с завтраком и показала на банан, а потом на поджаренный ломтик хлеба и снова на банан. Я догадалась, что должна съесть банан с этим хлебом». Колин усмехнулась. «Но я не собиралась есть такой смешной бутерброд
и ждала, когда медсестра уйдет, чтобы взять с подноса что-нибудь другое. «А вот я бы попробовал», — решительно заявил Арнольд. «Может, это вкусно? Банан с жареным хлебом». «Хм», — Колин положила стопку кухонных полотенец в ящик. «Еще помню, как папа нес меня по коридору». «Брэндон вернулся!» — радостно крикнул Арнольд, глядя в окно. «А папа скоро придет?» — спросила Дорис, приподняв крышку кастрюли. «Я так хочу есть!» Мама взглянула на часы. «Уже скоро. Можно накрывать на стол». Вскоре пришел папа. Колин задумчиво смотрела, как семья усаживается за стол. Из всех детей одна она лежала в больнице. Это тоже делало ее особенной. Вздохнув, она поднялась вместе со всеми для благодарственной молитвы перед едой. «Особенной? Возможно. Не такой, как все? Определенно. Это нечестно. Лучше иметь нормальный слух и быть как все, чем попасть в больницу и быть особенным ребенком в семье», — раздраженно думала она. Папа закончил молитву, но она не слышала, о чем он молился. Не потому, что не могла расслышать. Папа был внимателен к ней и всегда произносил слова четко. Она не слышала потому, что думала о совсем другом. Лишенная радости. Сырой пронизывающий ветер тут же забрался под куртку Колин, когда она выскочила из уютной гостиной и побежала в школьный автобус. Она села на второе сиденье и съежилась от холода. Глядя на мелькавшие за окном дома, она подумала: «Хотя бы выпал снег». В Южной Пенсильвании зима без снега не похожа на зиму. Автобус остановился, и в него с шумом вошла Сюзи. «Брррр! Когда же, наконец, выпадет снег?» Колин прочитала эти слова по губам одноклассницы. Она заметила, как помрачнели глаза Сюзи, и внутри у нее похолодело. Сюзи не хочет садиться рядом с ней. Однако это было единственное свободное место. Колин стала смотреть в окно, делая вид, что не замечает Сюзи. А та, наклонившись над передним сиденьем, оживленно разговаривала с первоклассниками. Пытаясь сдержать подступившие слезы, Колин подумала: «Мы с ней никогда не были подругами, но тем не менее всегда разговаривали по пути в школу». Стараясь успокоиться, она съежилась еще сильнее. Автобус остановился. Колин подождала, пока все выйдут, и медленно покинула салон. Захлопнув дверцу, она подошла к веселой группе детей, прыгающих по ступенькам в здание школы. «Я тоже могла бы прыгать, как они», — мрачно подумала девочка. «Почему же я так несчастна? Я уже 7 лет хожу в эту школу, и теперь вдруг почувствовала себя чужой. Почему?» Колин неторопливо сняла куртку. Краем глаза она заметила, как Сюзи растворилась в толпе девочек и еще больше помрачнела. «Это потому, что я не такая, как они, потому что плохо слышу, о чем они говорят. Нет, это нечестно». Колин поставила свой контейнер с обедом на полку и направилась к своей парте. Вынув из сумки книгу, она погрузилась в чтение рассказа. Уже перед началом урока Колин заметила, что девочки стоят возле доски объявлений. «Наверное, брат Мейнард повесил новое объявление», — на секунду оживилась она и пожалела, что не увидела этого раньше. Тогда ей было бы о чем поговорить с девочками. «Ладно», — с горечью подумала она, услышав звонок на урок. «Они все равно не захотели бы общаться со мной. А если бы захотели, то я их не поняла бы. Они всегда так быстро говорят». Девочки разошлись по своим местам, а Колин продолжала делать вид, что читает книгу. Услышав второй звонок, означающий начало урока, она достала Библию и песенник. Брат Мейнард объявил номер песни и воодушевленно запел. Вдохновленная его усердием, Колин тоже громко запела. Но внезапно она замолчала, почувствовав, как ее обдало жаром. Ей вспомнилось, как они с Дорис наблюдали из окна за синицами. Глядя, как маленькие птички весело летают к кормушке и обратно, Колин от восторга запела. «Ты поешь как-то странно», — сказала ей тогда Дорис. «Что значит странно?» — удивилась Колин. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, как это объяснить», — пожала плечами Дорис. «Твой голос не всегда сливается с остальными. То есть ты не совсем правильно поешь». И теперь, чувствуя, как горят ее щеки, несчастная девочка спрашивала себя: «Неужели мне совсем нечему радоваться?
Я не могу петь, не могу иметь друзей, не могу нормально общаться». Одноклассники радостно пели, а Колин продолжала задавать себе вопросы, зная один ответ. Все это из-за того, что она плохо слышит. Когда брат Мейнард отпустил учеников на обед, Колин поплелась вслед за всеми. Девочки всегда садились за парты, стоявшие возле окна. Она взяла свой контейнер и поискала глазами свободное место. Обычно она старалась сесть впереди, чтобы, повернувшись ко всем лицом, лучше слышать. Увидев, как Сьюзи торопливо заняла последнее место впереди, Колин вздохнула и присела позади девочек. «Сьюзи нарочно там села», — кипела у нее внутри. «Она знает, что мне нужно всех видеть, чтобы лучше слышать. Жаль, что я не взяла с собой книгу». Колин жевала бутерброд, не сводя глаз с Каролины, которая что-то оживленно рассказывала. Она говорила так быстро, что Колин не могла ее понять. Когда девочки весело рассмеялись, Колин тоже улыбнулась. Она не хотела, чтобы кто-нибудь заметил ее смущение. Почувствовав взгляд Дельфайн, она повернулась к ней и по губам прочитала вопрос. «Ты слышала, что рассказывала Каролина?» Стараясь не показать своего волнения, Колин слегка улыбнулась и покачала головой. «Нет». «Это очень смешной случай». Дельфайн снова рассмеялась. «Ты знаешь Эмму, старшую сестру Каролины?» Колин кивнула, сосредоточенно глядя на Дельфайн. Шум в классе отзывался неприятным треском в ее слуховом аппарате. Она помогала своей сестре Донне, у которой недавно родились девочки-близнецы. Колин снова кивнула, показывая Дельфайн, что она следит за ее рассказом. «Так вот, был уже поздний вечер, а малыши все никак не успокаивались. К половине двенадцатого они уснули, и Эмма тоже отправилась спать. Но не прошло и получаса, как снова раздался дружный плач. Донна позвала Эмму помочь, и она быстро пришла, но, похоже, толком не проснулась. Успокоив одну девочку, Донна взяла у Эммы другую и отправила сестру спать. Но та, вместо того, чтобы вернуться в кровать, взяла подушку с дивана и стала укачивать ее, как ребенка. Она чуть было не уснула, стоя, так что Доне пришлось за руку отвести ее в спальню». Девочки весело рассмеялись. С чувством благодарности за внимание Колин спросила. «Эмма помнила об этом утром?» Дельфайн, смеясь, покачала головой. С облегченным сердцем Колин отправилась на перемену. Игра в догонялки не требовала хорошего слуха. «Осторожно, не сбей, Колин!» – услышала она добродушный голос Кеннета, промчавшегося мимо. «Хорошо, что я могу играть в догонялки», – подумала она, осматривая игровую площадку. «Я могу бегать так же хорошо, как и другие девочки в нашем классе». Тем не менее, после уроков, садясь в автобус, Колин не без тревоги думала о том, как поведет себя Сьюзи по дороге домой. Она открыла книгу с рассказами и тут же увидела, как промелькнула синяя юбка. Сьюзи села сзади. Погрузившись в чтение, Колин обо всем забыла. «Подруга? Можно что-нибудь поесть?» – спросила Дорис, зайдя на кухню. Колин заметила, что мама покачала головой и уловила слово «собрание». Значит, сегодня они поедут в молитвенный дом. В такие дни семья ужинала раньше обычного, и сразу после школы дети не ели. Не отрываясь от книги, Колин вышла из кухни и опустилась на пуфик в коридоре. «Колин!» – послышался вдруг громкий голос. Она вздрогнула и подняла глаза. В дверном проеме стояла мама. «Отложи, пожалуйста, книгу. Ты уже 20 минут читаешь, а до сих пор не переоделась. Нужно помыть посуду до ужина. Поторопись, а то мы опоздаем на молитвенное собрание». Прежде чем закрыть книгу, Колин успела прочитать еще несколько предложений. Она быстро переоделась и поспешила к мойке. Ей не хотелось, чтобы мама снова делала ей замечания. После обычных сборов, которые сопровождались беготней и суетой, многодетная семья прибыла в молитвенный дом. Еще во дворе Колин увидела, как Дорис радостно поздоровалась со своей подругой, и они стали непринужденно разговаривать. Колин показалось, что в нее вогнали иголку. «Я тоже хочу так общаться с друзьями», — сердилась она. «Но я говорю в нос, и со мной никто не хочет разговаривать. Им приходится громко кричать, чтобы я их понимала». Она отвернулась от девочек и встала рядом с матерью, надеясь скорее пойти в зал. Первый проповедник говорил тихо и почти не шевелил губами. Колин уловила лишь несколько звуков, но не поняла ни одного слова.
Она перестала вслушиваться, подумав, «Если бы я вела себя так, как Дорис, может, все было бы по-другому?» Увидев, что все листают свои Библии, она заглянула в книгу, сидящей рядом Дорис, чтобы узнать, какую открыть страницу. Она опустила глаза и делала вид, что следит за текстом, а на самом деле ничего не слышала и не понимала. Собрание подошло к концу. Служитель не стал повторять нужды, высказанные членами церкви, и Колин не услышала ни одной. Когда все преклонили колени для молитвы, Колин совсем отчаялась. «Никогда не знаю, что происходит вокруг», — возмущалась она про себя. Не могла понять проповедника, не услышала ни одной просьбы. После собрания Колин вспомнила, как Дорис здоровалась со своими друзьями и решила поступить так же. Не обращая внимания на то, что ее сердце было готово выскочить из груди, она заставила себя широко улыбнуться своим одноклассницам, будто знала секрет, которым ей хотелось с ними поделиться. Дельфайн приветливо улыбнулась в ответ, а Сьюзи не обратила на нее внимания. Колин вспомнила, как Дорис начала разговаривать со своими друзьями. «Быстрее», — думала она, — «о чем я могу рассказать? Что нового я знаю?» В панике ей казалось, что в голове у нее совсем пусто. Сьюзи начала рассказывать какой-то случай, и Колин напряглась, чтобы понять, что она говорит. Каролина вставила несколько слов, и девочки засмеялись. Колин попыталась улыбнуться. Потом заговорила Дельфайн и говорила довольно долго. Колин только поняла, что речь идет о школе. Потом Сьюзи и Каролина заговорили одновременно, и все снова рассмеялись. Отвернувшись от девочек, Колин повысила уровень чувствительности слухового аппарата, но он так затрещал, что пришлось менять настройки. В спешке она сделала это слишком резко, и все звуки исчезли. Стараясь не терять самообладание, она наладила аппарат и тут же услышала громкий смех. Вздрогнув, Колин оглянулась. Все девочки улыбались, она тоже улыбнулась, но на душе у нее было горько. Снова заговорила Каролина, и Колин отошла от девочек. Она сняла с вешалки свою куртку и вышла на улицу. Был холодный зимний вечер. Луна застенчиво пряталась за темными облаками. Колин подошла к машине. Там еще никого не было. Укутавшись шерстяным покрывалом, она села на заднее сиденье и поджала под себя ноги. «Не стоит напрягаться и что-то придумывать. Я никогда не буду такая, как они. Не стоит надеяться, что девочки захотят общаться со мной. Я не такая, как все. Им трудно понять меня, а я не могу понять их». Она смахнула слезу, текущую по щеке. «У меня никогда не будет близких друзей. Я никогда не выйду замуж. Никогда не буду делать то, что делают другие девочки. Одиночество будет моим спутником всегда». Молодая пара с двумя маленькими детьми прошла мимо машины, в которой сидела Колин. Она услышала плач ребенка, а потом строгий голос отца. «Это слишком большая роскошь – слышать так, как все», – подумала она. Дверь резко открылась, и в машину запрыгнул Арнольд. «Брррр!» – передернулся он от холода. «Скорее бы выпал снег!» Колин что-то пробормотала в ответ. «Где же папа? Он сказал, что сейчас поедем домой», – проговорил Арнольд. «О, вон идут мама и девочки!» Мальчик защелкнул ремень безопасности на своем сиденье. Дверь снова открылась, и мать подала Колин младшую сестренку. «Пристегни ее, пожалуйста». Не говоря ни слова, Колин пристегнула Люси и поправила свой ремень. Всю дорогу она просидела молча. На следующий день Даллас с нескрываемым удовольствием встретил школьников на пороге радостным сообщением. «К нам приедет тетя Ханна!» «Ура!» – завизжала Дорис. «Когда?» – поинтересовался Арнольд. «Сегодня», – важно ответил Даллас. «Мама, когда приедет тетя Ханна?» Дорис так спешила уточнить эту важную информацию, что запнулась за ковер в гостиной и упала. «А зачем она приезжает?» – хотел знать Арнольд. Колин замерла, стараясь понять, что говорят вокруг. Она тоже хотела все знать. «Если вы немного успокоитесь, то я все расскажу», — улыбнулась мама и повернулась так, чтобы старшая дочь могла ее видеть. «Тссс», — прошептала Дорис неизвестно кому. «Тетя Ханна хочет пораньше уйти с работы и вечер провести у нас». «Отлично», — обрадовалась Колин. «Она скоро приедет», — уточнила Дорис.
Мама поставила в духовку большую кастрюлю. «Думаю, когда вы переоденетесь и справитесь со своими обязанностями по дому, она уже приедет. Так что поторопитесь». Мама ласково подтолкнула задумавшегося Арнольда. Сегодня Колин не читал.

скинулся к тете навстречу, но на полпути остановился и, застеснявшись, спрятался за ящиком с игрушками. «Заходи, тетя, заходи!» – закричала Дорис, выскакивая из-за стола и гремя стульями. «Я не могла дождаться, когда ты приедешь. Хочешь посмотреть на морскую свинку нашего Брэндона? Она голландской породы, черно-белая». «Неужели?» – улыбнулась тетя Ханна. Взяв Люси на руки, она села на стул. Даллас, наконец, поборол смущение и подошел к ней. «А я видел морскую свинку», – важно объявил он. Колин услышала, как из подвала поднимается мама и нехотя продолжила мыть посуду. Она старалась не греметь, но, несмотря на все старания, не могла понять, о чем говорит тетя Ханна и мама. «Похоже, все прекрасно обходятся и без меня», – тяжело вздохнув, она резко погрузила в воду несколько стаканов. «Ну почему это произошло со мной? Почему? Это нечестно!» кричала у нее внутри, когда она слышала шум голосов мамы, тети Ханны, Дорис и младших детей. По ее щекам скатилось несколько слезинок. Когда она закончила мыть посуду, тети на кухне уже не было. «А где тетя Ханна?» – спросила Колин, глядя, как мама высыпает в кастрюлю мороженый горошек. «Она пошла смотреть морскую свинку. Надень куртку и иди к ним». «Может, лучше пойти почитать?» – подумала она, спускаясь по ступенькам. «Дорис все время будет тараторить, а я ничего не пойму». «Как мне это надоело!» Все же Колин надела куртку. «Ладно», — сказала она себе. «Я же все-таки могу хоть что-то понять. Нехорошо, если тетя подумает, что я не хочу с ней общаться». Захлопнув за собой дверь, она выскочила во двор и направилась к сараю, расположенному в углу двора. Тетя Ханна встретила ее теплой улыбкой. Колин тоже улыбнулась. «И где эта новая морская свинка? Я ее еще не видела». «Здесь», – кивнул Арнольд на небольшую клетку. «Какая она красивая!» – не удержалась Колин. Тетя Ханна заправила под платок прядь черных волос и, обняв Колин за плечи, сказала: «В нашу церковь стала ходить новая семья. У них есть дочь примерно твоего возраста». «Неужели?» – в глазах девочки блеснул радостный огонек. «Как ее зовут?» «Руфь». «Руфь Бейерс». Колин внимательно посмотрела на тетю и тихо, с надеждой в голосе, спросила: «Она добрая?» Ей очень хотелось знать, как эта девочка относится к тем, кто не такой, как все. Тетя Ханна ответила не сразу, и Колин вопросительно подняла брови, не спуская с нее глаз. «Она глухая», — наконец произнесла тетя. Колин замерла. «Я никогда не слышала, что где-то поблизости есть слабослышащие или глухие дети. Она показалась мне очень приятной девочкой». «О!» – Колин судорожно вздохнула. «Не могу в это поверить. Мне очень хочется иметь подругу». Арнольд и Дорис выскочили из сарая, оставив дверь открытой. Тетя передернула плечами от холода и натянула капюшон на голову Люси. «Мне бы хотелось переписываться с ней», – задумчиво сказала Колин, когда они вышли из сарая. Тетя еще ничего не ответила, и Колин добавила: «Мы ведь очень редко бываем в вашей церкви. А вы знаете адрес Руфи Бейерс?» «Нет, еще не знаю. Но постараюсь узнать и позвоню тебе. Договорились?» «Отлично!» Колин хотелось прыгать от радости. Они быстро пошли в дом, чтобы укрыться от холодного ветра и помочь маме закончить приготовление к ужину.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Предваряющая любовь Божья». Ты встретил Его благословениями благости, возложил на голову Его венец из чистого золота. На первый взгляд, этот стих Давида кажется немного загадочным. Перевод этого места на современный язык звучал бы так: «Господь создал препятствие Давиду благословениями благости». И все же библейское слово «встречать» имеет совершенно иное значение. Оно означает предвосхищать, предварять, предвидеть и совершить заранее, уплатить долг еще до того, как наступит срок платежа. Более того, почти в каждом случае его употребления оно несет в себе смысловой оттенок какого-то удовольствия, радости от этого действия. Исаия приоткрывает нам смысл этого удовольствия. Это удовольствие, эта радость приходит от осознания того, что Бог предвидит нужду и восполняет ее заранее. Как написано: «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Этот стих раскрывает нам невероятную особенность любви Божьей к нам. Очевидно, Он настолько желает благословить нас, настолько готов явить Свою милость в нашей жизни, что даже не может ждать, пока мы расскажем Ему наши нужды. Поэтому Он заходит наперед и совершает дела милости, благодати, любви в отношении нас. И это доставляет Ему наибольшее удовольствие. В сущности, именно об этом говорит Давид в 20-м псалме: «Господи, Ты осыпаешь меня благословениями и милостями еще даже ранее прошения моего, и Ты даешь намного больше того, о чем я мог бы просить». Давид здесь имеет в виду какой-то огромный труд, который Бог совершил для него в духовном мире. Это было нечто, что дало победу Давиду над его врагами, ответы на молитвы, непобедимую силу и неизреченную радость. И Бог совершил это нечто еще до того, как Давид встал на молитву, чтобы излить пред ним свое сердце или представить свою просьбу. Когда же Давид все-таки излил пред Богом свое сердце, он обнаружил, что Бог уже все сделал для того, чтобы он поразил своих врагов. Победа Давида была ему обеспечена еще даже до того, как он приблизился к полю боя. И действительно, когда Давид писал 20-й псалом, он говорил о буквальной победе в битве. Этот псалом перекликается с псалмом 19-м, так как оба они относятся к битве, описанной во втором царств, 10 глава. В этой главе враги Израиля, аммонитяне, наняли сирийское войско, чтобы идти войной на Давида. Поэтому Давид отправил своего военачальника Иава и лучших воинов навстречу врагу на границу царства. Они полностью разгромили сирийцев, одержав блестящую победу, и враг бежал в страхе. Давид радовался, размышляя: «Это конец для сирийцев. Нам с ними никогда не придется больше воевать. Наше войско нанесло им смертельный удар. Он писал: „Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои“». Однако Писание говорит нам: сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. Этот враг перестроился и начал задумывать следующий ход. Теперь они пойдут на Израиля с большими железными колесницами. Несомненно, эта история не только о борьбе Давида с сирийцами, она также и о последователях Христа сегодня, и о нашей битве с сатаной. Она говорит о битве, которую, как мы думали, мы выиграли уже очень давно. Может быть, о битве с похотью, какой-либо привычкой, искушением, которое мы когда-то победили. В то время мы думали: все мои посты и молитвы об этом дали результат. Наконец-то я одержал победу верою. Теперь это больше не будет меня преследовать. Однако Бог дает нам эту историю для того, чтобы преподать нам очень важный урок. Всякая победа, какую мы одерживаем над плотью и дьяволом,
будет сопровождаться еще большим искушением и нападками. Просто сатана никогда не успокоится в войне против нас. Если мы поразим его один раз, он удвоит свои силы и опять набросится на нас. И мы вдруг опять окажемся вынужденными вести духовную войну, которую, как мы думали, уже выиграли. На этот же раз он уже идет на нас с железными колесницами, с оружием и орудиями еще большей силы, чем мы встречали до этого. Как написано, сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. Важно отметить, что Давид в это время не жил во грехе. Напротив, он ходил в страхе Божьем. И все же Давид был обычным человеком, поэтому он должен был спрашивать себя, почему Бог позволил этому однажды уже пораженному врагу пойти снова против меня. Мы знаем, у Давида было мягкое сердце. Вне сомнения, он исследовал свою душу, ища в себе что-то злое или нечестивое, что могло бы вкрасться в него. Может быть, он в чем-то проявил непослушание. Вероятно, он думал: «Господи, ты меня за что-то наказываешь». Не это ли приходит нам на ум, когда мы видим врага, которого, как мы думали, уже поразили давным-давно? Мы начинаем заниматься исследованием себя. Во мне должно быть еще есть какой-то корень зла. Иначе как еще можно объяснить тот факт, что я снова и снова подвергаюсь искушению в одном и том же? Должно быть, я притвора, лицемер, поражен изнутри. И мы в конечном счете начинаем вопиять Господу, как Давид: «Помоги, Господи! Это выше моих сил! И я нуждаюсь в чуде. Прошу тебя, избавь меня от этого порока раз и навсегда». И вдруг, находясь в таком бедственном исследовании себя, Давид вспомнил о завете, который Бог заключил с ним. «Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Бог напомнил Давиду об этом обетовании, когда он собирался на войну. Он хотел удалить всякий страх из сердца его возлюбленного слуги, поэтому, когда дьявол бросал против Давида всякое оружие, какое только было у него в аду, Господь показал ему еще даже до того, как он вступил в бой, что он выйдет из него победителем. Он сказал, по сути, следующее: «Я упрочу тебя и семя твое так, что дом твой будет стоять вечно. Тебе нет нужды страшиться твоих врагов, потому что я истреблю их. Поэтому, как только сирийцы появятся на горизонте в своих железных колесницах, не бойся, ты выйдешь из этого сражения победителем». Давид ухватился за эти обетования, и первое, что он сделал, он перестал смотреть на приближающегося врага. Теперь он больше уже не сетовал о том, что опять вернулась к нему та же напасть, и не пытался понять, почему ему снова предстоит борьба с ней. Напротив, он буквально купался в откровении Божьей милости. «Он избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Вот что Бог желает сделать для каждого из своих детей, когда враг идет на нас, как река. Господь предваряет нас своей любовью. Другими словами, Он говорит нам: «Тебя могут ранить, но это не имеет значения. Я уже сделал тебя победителем». Когда мы полагаемся и доверяемся этому обетованию, мы можем радоваться победе еще даже до сражения. По причине этого предваряющего обетования Божия мы можем претендовать на победу и господство еще даже до того, как начнется сражение. Давид пел: «Силою твоею веселится царь, и о спасении твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Вы можете удивиться, как мог радоваться Давид.
Ему ведь предстояло самое тяжелое сражение, какие только были у него. Какая может быть радость, когда знаешь, что тебя в любой момент могут ранить или убить? И Давид отвечает: «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Этот ответ Давида способен изменить всю жизнь. «Мне предстоит враг, который полон решимости уничтожить меня во что бы то ни стало, но душа моя в спокойствии. Почему? Господь предвидел эту мою битву. И Он одождил меня множеством заверений в своей любви. Мой враг может сделать так, что я споткнусь или упаду, так что в какой-то момент мне даже будет казаться, что все кончено. Но Бог сказал мне, что как только я встану, я тут же получу его силу и выиграю сражение». Тогда же, непосредственно перед тем, как отправиться на войну, Давид произнес такие слова веры: «Ты возложил на голову мою венец из чистого золота». Венец из золота, о котором здесь говорит Давид, есть символ победы и господства. Давид этим говорил: «Я иду на войну, оседлавши коня Божьего обетования, данного мне. Он сказал, что я выйду из сражения с венцом победителя». В этом вся суть доктрины Божьей, предваряющей благодати. Он предвидел все наши трудности, все наши битвы с грехом, плотью, дьяволом, и в своей милости и благости Он уплатил наш долг еще даже до того, как наступил срок платежа по нему. Наша победа – это завершенный договор. Однако это не относится к тем христианам, кто заигрывает со грехом. Не желая расстаться со своей похотью, они уже одним этим сдались врагу. Такие люди просто не хотят быть свободными, и у них уже ожесточено сердце. Они вкушали Божью благодать и любовь до тех пор, пока в конце концов не стали пренебрегать ею. Божья предваряющая благодать относится особенно к тем, кто любит Иисуса Христа, но был уловлен в сети греха. Господь заверяет нас, что даже если мы на какое-то время и были побеждены, то непременно выйдем из битвы с честью, и все потому, что Иисус Христос уже уплатил наш долг. Возможно, вы уже были ранены мечом врага, и рана кровоточит. Вы где-то оступились и теперь унываете в духе, не зная, сможете ли вы когда-либо выбраться из этой ямы уныния. Не лежите в этой яме и не спрашивайте себя, где я оступился. Поднимайтесь и станьте на твердый камень Божьих обетований о Его милости. Покайтесь в совершенном и ухватитесь за Его прощение. Он обещал, что вы будете выходить из каждой битвы победителем, увенчанным Его силой. Как написано: «Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Каким образом Господь предваряет нас этими благословениями благости и милости? Путем вселения в нас Своей радости. Дух Святой изгоняет из нас всякий страх. Страх падения, страх быть отверженным Богом, страх потерять присутствие Духа Святого. Мы должны идти вперед, радуясь, как это делал Давид, потому что Бог заверил нас в том, что мы превозможем. Однако лишь очень немногие христиане имеют в себе эту радость и торжество. Подавляющему большинству незнаком покой души или внутренний мир от Христова присутствия. На них лежит как бы печать скорби, потому что они думают, что пребывают под жезлом Божьего гнева, а не под Его защитным крылом. Они представляют себе Его как жесткого надсмотрщика, всегда готового пройтись бичом по их спинам. И оттого их жизнь лишена счастья, надежды. Они скорее мертвы, чем живы. На самом же деле, с точки зрения Бога, наша проблема – не грех, а недоверие. Иисус уже решил нашу проблему греха раз и навсегда на Голгофе. Он не твердит нам одно и то же: «На этот раз ты переступил черту». Нет, это совсем не так. Его отношение к нам как раз противоположное.
Его Дух постоянно утешает нас, напоминая нам о милости Отчей даже во время наших неудач. Когда мы сосредотачиваемся на нашем грехе, мы теряем из виду то, что более всего хочет от нас Бог. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Этим стихом все сказано. Наш Бог – воздаятель, и Он настолько желает излить на нас потоки Своей милости, что благословляет нас задолго до события. Это и есть то откровение, какое наш Отец хочет, чтобы мы имели о Нем. Он знает, что мы покаемся в наших отступлениях и грехах. Он знает, когда наступит наше сокрушение духа, но Он не может ждать наступления этого события, поэтому Он идет наперед, говоря: «Я хочу заверить мое дитя, что не осужу его, потому что я уже простил его благодаря очистительной крови моего сына». В Давиде мы видим пример человека, который был благословлен Божьей благодатью, даже несмотря на то, что он зашел, как говорится, слишком далеко. Вы знаете историю Давида? В своей игре с похотью он зашел слишком далеко, впав в вопиющее прелюбодеяние. Но затем он поступил еще хуже. Давид солгал, чтобы прикрыть свой грех. Когда же и это не сработало, он совершил убийство, чтобы избежать разоблачения. Давид стал лицемером, греша против самих благословений Божьих, давая повод врагам радоваться и наводя поношение на имя Господне. Однако все мы знаем, чем кончилась эта история. Давид был прощен и полностью восстановлен, хотя и понес тяжкое наказание. И мой вопрос таков: в какой момент Давид был прощен? Бог послал пророка Нафана, чтобы противостать Давиду и обличить его в грехе. Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты рассказал Давиду, насколько отвратителен его грех в моих очах. В результате его нечестия меч теперь не отойдет от его дома. Тот незаконорожденный ребенок, которого он заимел с Версавией, умрет. Его же жены будут опозорены на виду всего Израиля. И в конце скажи Давиду, что я изгладил все его грехи. Он больше не под осуждением. Я не умерщвлю его. Заверь его, что он полностью прощен». Посмотрите сами. Когда Бог говорил все это Нафану, Давид все еще отрицал, что совершил свой грех. Он тогда еще даже не сознался в нем. Вы понимаете, что происходит? Бог прощал этого человека еще даже до того, как он признал свой грех. До того, как он смог вымолвить молитву покаяния. Бог знает все, и он знал сердце Давида. Он знал, что когда Нафан обличит его, Давид тут же сокрушится: «О, Господи, я страшно согрешил! Я носил это бремя целый год! Как хорошо, что все это, наконец, открылось!» Бог знал, что Давид будет сокрушаться и каяться в своем грехе. Но что важнее всего, Господь знал, что в душе Давид не был обычным прелюбодеем или убийцей. Он знал, что Давид был уловлен в грехе. Он не тот человек, который однажды утром проснулся и решил: «Сегодня я буду угождать своей похоти. Я пойду на крышу и буду высматривать обнаженную женщину, купающуюся на крыше своего дома. После этого я приведу ее сюда, во дворец, и соблазню ее». Нет, я убежден, что Давида превозмогла страсть в минуту слабости. И таким же образом Бог видит и ваше сердце. Вы можете быть уловлены в рабство греха, будучи побеждены грехом. Но Господь знает, что вы не сможете проснуться однажды и сказать себе: «Сегодня я займусь блудом. Я также найду возможность потерять самообладание и выйду из себя». Нет. Только ожесточенные сердца ведут себя подобным образом, отвергающие Евангелие и любители греха. Сокрушенные сердцем христиане – не замышляют грех, они улавливаются в него. Фактически враг часто одолевает их, когда они бывают заняты Божьими делами. Бог сосчитал твои слезы еще даже до того, как ты их пролил.
Он уже простил тебя в самый первый момент твоих угрызений совести и печали. Он изгладил твой грех еще даже до того, как страшная боль пронзила твое сердце, и ты воскричал: «О Боже, я ненавижу это, я презираю это. Я так сожалею, что я огорчил тебя». Он видит сокрушенность твоего сердца даже еще до того, как она у тебя впервые появится. Также Бог и знал и то, какую сердечную боль испытывал Давид. Он знал, что в последующие несколько лет Давид будет находиться под тяжким наказанием, и Бог хотел скорее утешить его своим утешением, поэтому он поспешил предварить Давида благословениями его милости. Мы видим все это, когда Давид позднее ввел в свой дом Версавию как жену, чтобы жить с ней. После того, как их незаконнорожденный ребенок умер, Бог благословил их другим ребенком, имя которому было Иедидия, что значит «возлюбленный Господом». Этим Господь заверял Давида: «Я знаю твое сердце, и я вижу твое сокрушение». Позвольте мне привести вам еще один пример. Пример блудного сына. Я думаю, что блудный сын вернулся домой, потому что хорошо знал своего отца. Этот юноша знал характер своего отца, и, очевидно, он ощущал отцовскую большую любовь к нему. Иначе зачем бы он возвращался к человеку, который был сердитым и мстительным, который избил бы его и заставил вернуть каждый цент, который он промотал? Блудный сын наверняка знал, что он, если вернется, его не будут ругать или осуждать за его грехи. Он, вероятно, думал: «Я знаю, что мой отец любит меня. Он не предъявит мне мои грехи, он примет меня к себе». Если у вас подобная ситуация, вы всегда можете вернуться домой. Обратите внимание на то, как отец блудного сына предварил его благословениями благости. Юноша готовился чистосердечно признаться во всем своему отцу, потому что он все время это репетировал по дороге домой. Однако, когда он увидел своего отца, у него не было даже возможности это сделать. Его отец не дал ему вымолвить даже слова, подбежав к нему и обняв его. Как написано, когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, подбежав, пал ему на шею и целовал его. Отец был настолько рад, что его сын вернулся, что беспрестанно целовал его, говоря: «Я люблю тебя, сынок, заходи в дом и живи с нами». Отец сделал все это еще до того, как сын смог ему в чем-либо признаться. Юноша смог произнести только первые слова своей приготовленной речи: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Но его отец не дал ему закончить. Для него грех этого юноши был уже изглаженным. Единственным ответом отца на это признание было распоряжение своим слугам: «Наденьте платье на моего сына и перстни на его пальцы. Приготовьте пир и будем праздновать. Пусть все радуются, ибо сын мой вернулся». В какой момент блудный сын был прощен? Это произошло еще тогда, когда он ел рожки вместе со свиньями. Его грех был смыт в тот момент, когда он впервые подумал: «Возвращусь я домой. Я должен признаться отцу моему, что я согрешил». Он был прощен отцом своим еще до того, как он смог вымолвить слова своего признания, до того, как он смог раскаяться, утереть слезы или попытаться вернуть растраченное. И его отец в ожидании своего сына излил на него благословение благости задолго до его возвращения. Грех не был заботой его отца. Единственной заботой для него было то, как проявить любовь. Он хотел, чтобы его мальчик знал, что он принят, еще даже до того, как он смог вымолвить слова покаяния. И это то, что Бог хочет показать всем нам. Его любовь больше, чем все наши грехи. Благость Божья ведет тебя к покаянию. Конечно, можно пренебрегать богатством благости, кротости, долготерпения Божьего, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию.
Те, кто думает, что они могут продолжать пребывать во грехе, испытывая милость Божью снова и снова, становятся ожесточенными сердцем вследствие постоянного совершения одних и тех же грехов. Они думают, что могут продолжать грешить против Его благости безнаказанно. Но постепенно их сердца становятся неисправимыми, так как в них исчезает желание каяться. Их сердца становятся ожесточенными и накапливают гнев Божий против себя. Они не могут обвинить в этом Бога. Он постоянно пытался предварить их благословениями благости, но они все их отвергли. Это самый большой грех, который когда-либо кто-либо может совершить. Вот путь к очищению и восстановлению. Примите обетование Божье. Он говорит нам: «Я сделаю так, что ты будешь ходить моими путями. И я вселю мой страх в твое сердце. Я знаю, ты не можешь сделать это сам. Я сделаю это для тебя при твоем содействии. Этот труд может быть совершен одной лишь верой в совершенный труд креста. Я прошу тебя только об одном. Доверься моему обещанию тебе. Этот труд уже совершен мной. Твой труд лишь в том, чтобы принять его верой. В этом моя любовь к тебе. Аминь».

Я мечтаю о дне, когда, кончив путь жизни, я увижу тебя, мой Иисус дорогой, когда встречу тебя в дорогой той отчизне, и когда обрету в жизни вечный покой. Я мечтаю о дне, когда ты в дверях рая озаришь меня светом небесной любви, там, где свет неземной бесконечно сияя наполняет сердца тех, кого возлюбил. Я мечтаю о дне, когда горе, страдания прекратятся, и счастью не будет конца. Там все новое, вечного солнца сияние заиграет лучом при вручении венца. Там я встречу родных и друзей, что достигли тех обителей вечных быстрее, чем я. Кто Иисуса лик чудный скорее постигли, кто у райской двери ожидает меня. А пока, я пока на земле в ожидании того светлого дня, ведь к нему я стремлюсь, и невзгоды, и бури, и солнце сияния я вперед продвигаюсь. И часто молюсь, мне бы лик твой узреть и душой поскорее, позабыв все печали и горе земли, в двери рая войти и тогда побыстрее тебя встретить, о Боже, молитве внемли. Но пока я в пути, мне так трудно представить лик твой чудный и рай, приготовленный мне. Только этим желание мое не убавить. Я мечтаю.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Жила себе в небольшом помещичьем доме близ деревни пожилая небогатая госпожа, и при ней две старые служанки. Жили тихо, мирно, без ссор, без страха, потому что крепко надеялись на Бога и госпожа, и обе служанки. Каждый вечер обходили они домик, запирали окна, двери и спокойно ложились спать, несмотря на то, что при доме сторожа не было и до ближайших соседей было довольно далеко. Раз вечером привели они по обыкновению все в порядок к ночи, замкнули окна, двери и разошлись. Служанки отправились в свою комнату, которая была в другом конце домика, а госпожа пошла к себе. Она любила перед сном побыть одна, почитать, подумать, помолиться, и потому всегда отпускала своих старушек прежде, чем ложилась сама. Входит Варвара Ивановна в свою спальню со свечой в руке и видит, из-под ее кровати выглядывает пара мужских сапог. Кто-то спрятался. Можно себе представить, как она испугалась. Служанки далеко, позвать их они не услышат. А если бы и пришли, то что они, бедные старые женщины? Убить всех троих – дело нетрудное для разбойника, у которого верно и оружие есть. А может быть, и сообщники где-то скрываются. Убежать от опасности некуда. Местность глухая, пустынная. Позвать некого. Человеческой помощи ждать неоткуда. Что тут делать? На что решиться? Она вспомнила, что над ней живой Господь, всесильный покровитель, милостивый защитник, и решилась положиться на Него. Сразу успокоилась ее душа, наполнилась миром, как будто ничего ужасного и не случилось. Варвара Ивановна не закричала, не засуетилась, ничем не выказала волнения. Спокойно затворила за собой дверь, поставила свечку на стол, надела халат и стала расчесывать волосы на ночь. Мысленно она все время молилась: «Господи, помоги, укажи, что делать». После этого она села за стол, раскрыла Библию и стала вслух читать Слово Божье. Слово, про которое сказано в Писании, что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Она читала 90-й псалом, в котором говорится о неусыпном попечении Господнем днем и ночью, о том, как Он избавляет уповающих на Него и ограждает их от зла, потому что они познали имя Его. Читала она громко, одна в своей комнате со страшным разбойником, спрятавшимся под кроватью. Женщина твердым голосом читала чудные обетования Божьи и всей душой своей надеялась на это слово, которое не может обмануть, на эту обещанную крепкую защиту. Все более и более укреплялось ее сердце по мере того, как она читала слово истины и любви. Окончив псалом, она встала на колени. Молилась она тоже громко и молилась так, как никогда еще не молилась до сих пор. Просила она у Бога помощи в трудный час.

поручала себя и своих беззащитных слуг его охране, призывала святое имя, на которое уповала и благодарила за утешение и опору. Долго молилась она, потому что настало время ее испытания, и неотступно с дерзновением приступала к престолу благодати, к помощнику и покровителю беспомощных людей. Наконец она встала с колен в самом мирном настроении и, намереваясь лечь спать, направилась к кровати. Вдруг перед ней предстал высокий, страшный на вид человек. «Сударыня», — сказал он, — «не бойтесь, я пришел сюда обокрасть вас и, если потребуется, даже убить. Товарищи мои спрятались в саду и только ждут от меня сигнала, чтобы прийти мне на помощь. Но я слышал то, что вы читали, как вы молились, и после этого не могу сделать вам зла. И если бы вы стали кричать, звать на помощь, я бы, вероятно, убил вас, чтобы скорее покончить дело. Но теперь я и пальцем вас не смею тронуть. Будьте спокойны, даже ни одной вещи у вас не возьму. Сейчас дам моим товарищам другой сигнал, чтобы они разошлись, и пожелаю вам спокойной ночи. Даю вам слово, все у вас будет цело». Он открыл окно и дал протяжной свисток. А Варвара Ивановна все это время не двигалась и ни слова не говорила. Потом он опять подошел к ней и сказал: «Прощайте, я ухожу. Молитву вашу Бог услышал, а я никогда в жизни не слышал таких слов, как вы говорили. Дайте мне ту книгу, из которой вы читали». Варвара Ивановна подала ему свою Библию. Он выскочил в открытое окно и исчез. В доме опять стало тихо. Мирно, ничего не подозревая, спали служанки. Мирно, под сенью всемогущего, уснула и госпожа. На другое утро проснулась она благодаря Господа за чудное избавление и моля Его помиловать того, кто замышлял против нее зло. А что стало с ним? Пришел с намерением ограбить, унести все, что найдется ценного, и унес самое ценное сокровище. Пришел искать серебро и золото, а нашел то, что дороже серебра и золота — Слово Божье, пребывающее вовек. Не переставала добрая женщина молиться за того, кому отдала свою Библию. Никогда она его с тех пор не видела, но года два спустя получила свою Библию обратно, и при ней письмо из больницы дальнего города. Бывший разбойник умирал. В письме были слова смиренного покаяния и благодарности за святую книгу и за слова, услышанные им в ту ночь. Прослезилась Варвара Ивановна, читая письмо. Еще дороже стала ей Библия. И опять, когда пришла на ночь в свою комнату, долго молилась она и горячо благодарила Бога за Его милость и любовь.

Странные слухи расползались по городу и проникали за пределы его. Так они достигли местечка, в котором жил один молодой человек. Ваня, так звали его. Он был молод, белокур, высок ростом, жизнерадостен. Но вот и его постигла кручина. Народ утверждал, что в городе есть какая-то община верующих христиан, у которых заведено членство. Просто так не заявишься. А самое важное, у них есть связь за границей, и все они собираются выехать в Америку. Данная провинция была на особом положении. Переступить дозволенные рамки значит рисковать свободой и даже жизнью. Ранее этому никто не верил, но пришлось убедиться воочию. Всем русским, проживающим на западе Китая, было даровано помилование, прощение от самого Сталина. Никто не посмел отказываться от такого даяния. Русских же там было много. Сначала туда отступили армии Дутова, Аненкова. Много было беженцев в 30-е годы. Собралось 1020. И только члены этой общины как бы не слышали ни о помиловании, ни о паспортах. Вначале это многих смешило. Но вот теперь, когда всем прощенным предложили вернуться домой, то Ваню и потянуло узнать истину. Он видел, как почти каждый день колонна машин, нагруженная его знакомыми, родными и чужими, направлялась на запад. Все они укрылись в Китае от голода, от кровавой революции. А теперь возвращенцы. Молодой человек упорно решил разузнать обо всем. И вот он в городе. В первое же воскресенье, выведав о начале и месте богослужения, он пришел на собрание. Народу было много. Он осторожно вошел, сел, как это делали другие. После краткой молитвы все дружно запели. Пели хорошо, но ему было не до пения. Он хотел скорее услышать, что будут говорить об Америке. Вот вышел проповедник. Молодой человек насторожился. Наконец-то дождался. «И как это мне удалось?» — думал он. «Никто даже не спросил о членстве». Во всем он видел удачу и радовался. Проповедник открыл книгу и начал читать довольно внятно. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям покаяться». Затем последовало пространное пояснение. Далее говоривший упомянул о том, что не в воле человека направлять свои пути. Ваня смутился. «Кто бы это мог донести о моем намерении?» — думал он. «Кажется, ни с кем не делился, и вот тебе на. Они уже знают, что я надумал улизнуть». Ваня решил немного пригнуться, чтобы быть незаметным. Но еще более был удивлен, когда услышал: «Слово Божие острее всякого меча и судит помышления и намерения сердца. И далее, что перед Творцом все обнажено и ничего нет сокрытого». «Выходит, что и эта спина меня не закрывает». Ваня решил сесть прямо, как сидят все. «Попался? Так чего уж теперь прятаться? Он не из трусливых». Но вот проповедник сел. Ваня облегченно вздохнул. От внутреннего напряжения он забыл и Америку. Все опять запели. Успокоившись, Ваня стал рассматривать сидящих и заметил недалеко от себя паренька, с которым встречался раньше. У него-то он и решил порасспросить. Все стали выходить, вышел и он. Разыскал знакомого, отозвал его в сторону и разговорился. Осмелев, Ваня спросил: «Кто бы это мог о моем замысле донести, когда я только вчера приехал и ни с кем не делился своими намерениями?» В глазах знакомого вспыхнула смешинка, и он ответил: «Да никто, только прочитали из Библии несколько стихов, а ты уже и струсил». Ответ озадачил его еще больше. «Как же так?» — думал он. «Нет, тут что-то другое». «Походи на наши собрания», — продолжал новый друг. «Сам убедишься, здесь нет никакой сделки». «А приходить-то можно?» «Конечно, никто тебе не запретит». Отойдя немного, Ваня закурил. «Пускай они молятся», — усмехнувшись, сказал он, — «а мы закурим».
Все виденное и слышанное поразило Ваню, но он решил так просто не сдаваться. Не так уж легко ему глаза замазать. Твердо добивался он своего и не пропускал собраний. Приходя, он уже не чувствовал себя скованным. Служение продолжалось 2 часа, и ему нужно было чем-то занять себя. Он стал прислушиваться к пению. Пели задушевно, немного растягивая, что помогало ему улавливать слова. Из песен он много узнал о живой церкви, которая состоит из людей. Прислушивался и к молитвам. Все для него было ново. Никогда ранее он не слышал и не знал, что так люди молятся, со слезами, благодарением, хвалением. Почему-то от таких молитв щекотало в горле, глаза увлажнялись, и так приятно было на душе. Что-то притягивало его к этим людям, но он сдерживался. Из проповедей он узнал, что все согрешили и лишены славы Божией. На всех лежит проклятие. Христос же за всех пострадал и искупил и примирил с Богом. Глаза его действительно стали открываться. Он увидел в себе блудного сына. Вспомнилась чистота ранней юности и попойки последних дней. Он почувствовал отвращение к самому себе. Когда же услышал, что нашими грехами, преступлениями мы вновь распинаем Христа, не выдержал, а со слезами раскаялся, забыв и Америку. После собрания его окружили многие, обнимали, целовали как родного. И он сам понял, что все эти люди стали ему родными, давно знакомыми. Видя такое расположение к себе, он чистосердечно рассказал, зачем приходил, как искал путей попасть за границу. И вот нашел Христа. «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам», процитировал один из братьев. «Вот ты, Ваня, нашел самое главное, а все житейское от нас не уйдет. Все, что нам нужно для нашей земной жизни, мы получаем по обетованию. Потому говорю вам, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это слова Христа. С удивлением слушал Ваня ясные и простые доводы. «Так это у вас такая связь?» — воскликнул он, поняв суть. «Да-да, это наша шпионская организация. Общение с живым Богом». С каждым днем Ванины познания расширялись. Вскоре он принял крещение по вере и переехал в город и научился вместе с верующими славить Бога. Недолго пришлось ему ожидать. Вскоре Господь послал возможность выехать в Шанхай, а через 2 года, хотя это время и было испытанием веры, он выехал за границу. Что сказать после этого? «Чудные дела Твои, Господи!»

чем душу свою ты сравнишь, человек? Какою ценою оценишь? И близких, оставивших временный век, другими уже не заменишь. Душа человека — тайник дорогой, хранилище Божьих сокровищ, а ключ к ней единый — святая любовь. Гвоздем повредишь — не откроешь. Бог каждую душу особо создал, в ней что-то бесценное спрятал. Он сам ей хозяин и врач, и судья, не ищет себе адвокатов. А люди, заботясь о чьей-то душе, в ней, как в своем вещмешке или как в картофельной грядке, проверить бы лучше в своем шалаше, а все ли у нас там в порядке. Ты скажешь, правдиво учение твое, а сам-то стреляешь стихами. Да я только сторож, и дело мое от душ дорогих отгонять воронье, чтоб грех не царил над сердцами. О, как же он нашей душой дорожил, создавший и море, и сушу, что светлую жизнь на алтарь положил, чем спас мою грешную душу. Сам Бог положил свою душу за нас, за каждую душу живую. Не дай же нам, Боже, хотя бы на час забыть ту цену дорогую.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исайя 48:18. Христианский брак. Обязательство. Приведенные выше слова были адресованы народу Израиля, но они в равной степени применимы и к христианскому браку. Почему во многих семьях нет мира? Ответ дан в этом стихе. Мир рушится, если нет верности, которая страдает из-за ссор и дисгармонии. Бог дал четкие указания насчет брака. На эту тему произнесено множество проповедей и написано много хороших книг. Тем не менее, число расторгаемых браков растет. Даже среди тех, кого можно назвать истинными христианами. Но почему? Ответ прост. Божьи указания о браке воспринимаются не совсем серьезно. Кто-то преследует мирские цели, кто-то пренебрегает чтением слова. Разве удивительно, что таковые в итоге обнаруживают, что строили свой дом на песке? Христианский брак должен покоиться на четырех основаниях — любви, уважении, взаимном обязательстве и господстве Христа. Обязательство предполагает безусловное соблюдение брачных уз. Верующие знают, что должны выполнять обещания, данные перед Богом. Бог свят, и брак является Его установлением. Сам Господь Иисус сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19 глава, 5-6 стих.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Четвертая книга Моисея, числа, глава 29. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, и 0,1 часть ефы на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. И в 10-й день сего 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание, одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев, без порока пусть будут они у вас. И при них приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень 7 дней, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока пусть будут они.

по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их, и в третий день 11 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в четвертый день 10 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в пятый день 9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в шестой день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияний ваших и мирных жертв ваших. Четвертая книга Моисея, числа, глава 30. И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышавши, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся.

состояться, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышавши, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей». Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в доме отца ее. Четвертая книга Моисея, числа, глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена 12 000 вооруженных на войну, и послал их Моисей на войну по тысяче из колена, их и Финиеса, сына Илиазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских — Евня, Рекема, Цура, Хура и Реву. 5 царей мадиамских и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и Елеазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елеазар священник, и все князья общества навстречу им из стана, и прогневался Моисей на военачальников, 1000 начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, все сделано из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите». И сказал Елеазар, священник, воинам, ходившим на войну: «Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею: золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь,
проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Илиазар, священник, и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елиазару, священнику, в возношение Господу. А из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней». И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну по расчислению была мелкого скота 337 500, в дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 000, и дань из них Господу 72, ослов 35 000, и дань из них Господу 61, людей 16 000, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500, людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и 100 начальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей, цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом». И взял у них Моисей и Елиазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елиазар, священник, золота от 1000 начальников и 100 начальников, и принесли его в скинию собрания, память сынов Израилевых пред Господом. 4 книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару, священнику, и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иозер,
и Нимра, и Есивон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: «Люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефониина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу». И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродья грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елеазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана».
и отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Вассанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иозер, и Иогбегу, и Беф-Нимру, и Беф-Гаран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал-Мион, которых имена переменены, и Симву, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манассиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Послание Ефесянам 4:1-3. В христианстве нашего времени существует нужда в единстве. Во многих религиозных кругах различными способами стараются добиться единства, но его по-прежнему нет. И так называемый христианский альянс, который кто-то назвал «все одно», не принес успеха. Альянс означает «союз», но и этот союз, видимо, не привел всех к единству. Если бы мы услышали проповеди руководителей различных конфессий на наш текст, то, вероятно, мы бы услышали о различных путях, ведущих к единству. И эти пути, разумеется, соответствовали бы каждому вероисповеданию. Ясно и то, что существуют различные представления и теории о христианском единстве, как и различные методы, разработанные для его достижения. Но апостол Павел говорит в нашем отрывке о единстве Духа, а этим самым он показывает нам не человеческий, а божественный путь к единству. И очень важно, чтобы мы познали этот путь, приняли его и хотели идти по нему. Мы предполагаем, что во всех христианских течениях признается единство, которое существовало у первых христиан. И именно этого единства все стремятся достичь в наши дни. Несомненно, это единство возможно и сегодня, если все христиане будут готовы оставить все человеческие учения, теории и методы. Всем известно, что каждое из христианских течений имеет свое исповедание, являющееся их путем веры, который предлагается и другим людям. Но в истории религии мы постоянно находим подтверждение тому, что большое количество вероисповеданий привело к разделению и отвлекло людей от библейской истины. Это разделение в христианском мире видят все, и мир его тоже видит и с презрением отвергает. А так как наш текст однозначно говорит о единстве Духа, то он побуждает нас рассудить, какие же основополагающие принципы являются предпосылками для внутреннего единства. Обратим внимание на то, что здесь, несомненно, говорится о Святом Духе, который одновременно является автором Священного Писания. Во втором послании к Тимофею апостол Павел утверждает, что все Писание богодухновенно, а апостол Петр добавляет, что проповедано вам благовествовавшими Духом Святым. Разве мы можем думать, что все эти столь различные вероисповедания исходят от Духа Святого и записаны в нашей Библии? В послании к Ефесянам 4 говорится «одно тело и один Дух», как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Это учение Христа, которое отстаивает и Дух Святой, и которое может сотворить библейское единство среди верующих. Это единство было среди первых христиан, и, указывая на это единство, апостол Павел написал: «Старайтесь иметь единство Духа». Препятствия к этому единству исходят от людей. Помимо больших проблем множества исповеданий, существуют человеческие законы и крайности. Экстремизм в духовном значении ведет к прибавлению или убавлению того, что заповедовал нам Бог. К левому экстремизму относится неограниченная склонность ко всему мирскому, проявляющаяся в толерантности, к духу развращенного времени, к греху и к чуждым Библии учениям. К правостороннему экстремизму, напротив, относится крайнее фарисейское благочестие, законничество и фанатичное самовольное смиренномудрие. Обе эти стороны исходят не от Духа Божьего и потому мешают единству Духа.
Еще одним препятствием к единству является ложное учение. Ложное учение не может исходить от Духа истины, но тем не менее оно одухотворяет и вводит в заблуждение людей. Многие люди нашего времени увлекаются новшествами, но Спержин сказал однажды, что новое в провозглашении Евангелия может быть только ложным. Потому у нас есть ясное предупреждение. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. К сожалению, на этот стих часто не обращают внимания. В церкви Галатии проникли ложные учители, и апостол Павел писал: «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Серьезность этого положения мы видим в словах апостола Павла. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Здесь мы видим, что посредством ложного учения был нанесен гораздо больший ущерб единству, чем можно было бы ожидать. Несмотря на препятствия, основанием христианского единства служит крест Христа. Это говорит о том, что единство во Христе мы видим в прощении через Него. Единство возможно у тех христиан, что получили прощение и новую жизнь. Без этого невозможно достичь единства. Следующей предпосылкой для единства является Слово Божье. В вечном Божьем Слове сокрыты воля Божья и божественный масштаб. Люди, охотно склоняющиеся перед этим Словом и считающие волю Божью своей, ощущают на себе, что они пребывают в Божьем единстве. Третьей предпосылкой для единства является жизнь в Святом Духе. Об этом говорит наш текст. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Люди, живущие в Духе Божьем и находящиеся под Его влиянием и руководством, несомненно, будут едины. Дух Божий соединяет нас в одно с Богом. А если мы едины с Богом, то мы будем едины друг с другом. Заметь, истинное христианское единство — это не союз людей, а единство в Духе. Все вы одно в Иисусе Христе. Ждет от нас Бог единения везде. Разницы нет, кто и кем в мире был, если он жизнь с Иисусом вступил. Все вы одно в Иисусе Христе, но разногласия там есть и здесь. Хочет лукавый нас разъединить, клин, где лишь можно, старается вбить. Чьим-то успехом он колет глаза, слово без мудрости даст нам сказать. Если не бодрствуем, вот и разлад. Бог огорчен, а лукавый так рад. И в мелочах повседневных житья рушатся семьи, в конфликте друзья. Вместе не можем мы труд совершать, трудно нам рядом в молитве стоять. Перед Голгофой в молитве своей за христиан новых будущих дней Сын умолял Всеблагого Отца, чтобы единством дышали сердца. Чтоб нам по правде едиными стать, нужно нам всем во Христе пребывать, так как Христос — относиться к другим, ближних вмещать, быть открытыми к ним. И у Христа сил для жизни черпать, больше в общении с Ним пребывать. Если отвергнем себя в простоте, будем одно в Иисусе Христе.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исайя 48:18. Христианский брак. Обязательство. Приведенные выше слова были адресованы народу Израиля, но они в равной степени применимы и к христианскому браку. Почему во многих семьях нет мира? Ответ дан в этом стихе. Мир рушится, если нет верности, которая страдает из-за ссор и дисгармонии. Бог дал четкие указания насчет брака. На эту тему произнесено множество проповедей и написано много хороших книг. Тем не менее, число расторгаемых браков растет. Даже среди тех, кого можно назвать истинными христианами. Но почему? Ответ прост. Божьи указания о браке воспринимаются не совсем серьезно. Кто-то преследует мирские цели, кто-то пренебрегает чтением слова. Разве удивительно, что таковые в итоге обнаруживают, что строили свой дом на песке? Христианский брак должен покоиться на четырех основаниях — любви, уважении, взаимном обязательстве и господстве Христа. Обязательство предполагает безусловное соблюдение брачных уз. Верующие знают, что должны выполнять обещания, данные перед Богом. Бог свят, и брак является Его установлением. Сам Господь Иисус сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19 глава, 5-6 стих.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Мы сегодня рады быть вместе с вами, где мы будем благодарить Бога и молиться. Да благословит каждого Господь, мы всех приветствуем вас и объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и дать о себе знать, и мы вместе с вами будем молиться и, конечно же, обращаться к Господу, чтобы Господь благословил, укрепил и подал свою благодать, подал свою силу, подал свое помазание. И, конечно же, друзья, чтобы слава Божья, она производила работу и действия в жизни каждого из нас. Друзья, я хотел бы сказать о том, что мы сегодня с вами будем выслушать нужды, будем выслушать переживания и будем выслушать благодарности, которые вы имеете. Вы можете это писать в YouTube, Фейсбуке и других платформах, которые у нас есть, и делиться с близкими, родными, друзьями, и мы с вами будем обращаться к Богу. Знаете, на этой протяжении недели у нас было местописание Псалом 102:2. Знаете, это была благодарственная молитва. Благодарственная молитва, и мы уже вошли, друзья, в октябрь. Октябрь 2 числа, сегодня уже 2 число, это первое число, где уже начался, возлюбленный, другой месяц, где мы сегодня уже 10-й месяц, куда мы в этом году уже приближаемся к концу этого года, 26-го года. Друзья, 26-й год, как быстро он прошел и проходит, и как необходимо, чтобы мы сегодня оценяли это время, оценяли эту возможность, оценяли то, что Господь доверяет нам и дает нам, и что мы сегодня имеем. Пусть Бог благословит каждого из вас. Место Писания читает Псалом 102:2. Здесь написаны такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Благослови, душа моя, Господа. И чтобы душа благословляла Господа и не забывала все благоденствия, не забывала все то, что Господь сегодня доверяет и дает нам. Возлюбленные, как необходимо нам быть благодарным, насколько мы благодарим Бога, насколько мы сегодня радуемся, насколько мы сегодня открываем свое сердце, насколько мы сегодня, знаете, восхваляем Бога и то, что Он нам дает, благоденствие, которое мы имеем. Благодарны ли мы Богу за то благоденствие, которое мы имеем, или нет, друзья? Вот это тоже большой вопрос. Знаете, каждый из нас проживает в какой-то стране, в каком-то штате, в каком-то селе или в городе, и у кого какая страна и где кто поселенный. И знаете, Бог нам дает эту возможность благодарить Господа, быть благодарным Богу. Бог нам дает эту возможность сегодня прославлять Его имя. Видим ли мы вот эти моменты своей жизни? Переживаем ли мы свои жизни моменты или нет? Вот это тоже задается сегодня вопрос для каждого из нас. Знаете, имеем ли мы сегодня вот это благодарственное сердце? Или мы продолжаем все роптать и роптать? Есть люди, которые, знаете, они вечно ропщат. Они никогда не довольны, абсолютно. И, к сожалению большому, эти люди, они, знаете, они не радостные, у них нету радости, у них всегда все неправильно. И в любой сфере, какая бы ни была сфера, знаете,

Кто сеет в дух, тот пожнет благодать, да, кто сеет в плоть, пожнет, пожнет, знаете, наверное, как, наверное, старость, да, пожнет такую, если мы плоть сеем, мы пожнем такие моменты, где разочарование, да, кто во что сеет. Многие люди сегодня влажут какие-то моменты и ожидают от этого. И многие где-то кто-то осознательно делает, кто-то делает это неосознательно. Но к этому приходят. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, которые благодарим Бога. Благодарим Бога за окружение, которое Господь нам дает. Дает нам возможность, даже возлюбленный хотел бы сказать за то, что мы можем сегодня даже слушать радио. Даже мы сегодня имеем эти прекрасные радиоприемники, где они звучат в наших домах, где мы просто сидим, можем слушать и назидать свой дух, где мы можем петь, где мы можем прославлять, где мы можем радоваться в Господе. Знаете, я вчера буквально ехал 5 часов езды, у меня было, я ехал с работы, и знаете, я пел, ты слушаешь радио, поешь, благодаришь Бога, ты радуешься, ты размышляешь, ты молишься. Вот это то, что производит в твоем сердце, в духе, когда мы пребываем в этом. И когда ты пребываешь в этом, Дух Святой начинает тебе открывать, Дух Святой начинает тебе показывать твои недостатки, показывают твои прометчивости, показывают твои моменты, где ты неправильно поступаешь. И ты в это время каешься. Ты каешься, это молитва ли, пение ли, это слово ли. Ты рассуждаешь. И вот это прекрасно, друзья, что мы сегодня имеем эту возможность. Многие не имели этой возможности, и многие не имеют этой возможности. Но если ты, дорогая душа, имеешь эту возможность сегодня слушать радио, петь, прославлять Господа, молиться, помни, ты один из счастливых людей на земле. Ты попал в число счастливых людей. Почему? Потому что большинство из на земле людей живущих, они этого не имеют. Они бы желали иметь, но у них нет такой сегодня возможности. Но они же благодарят Бога. Знаете, давайте заглянем в прошлое, которое прошло уже, да. Я помню, когда я был в Африке на миссии, когда я был в Индии на миссии, когда я был в Майнмаре на миссии, когда мы были в Мексике, Парагвае, Уругвае, когда мы были, знаете, в Перу, в Чили, и, знаете, или на Кавказе, да, или были на Чукотке или в Сибири, на вот этих местах, в Украине или в Беларуси, когда ты проезжаешь вот эти места, друзья, и когда ты заходишь в бедные районы, или ты заезжаешь в бедные страны, знаете, что самое уникальное? Там больше благодарных людей, там больше счастливых людей. Как бы это парадоксально ни звучало, как бы это, знаете, наш разум не ломало, там, где больше беднота, там больше люди благодарят, там больше люди довольны, там больше люди радостные, там больше смеху и радость. Как у них, знаете, как ни парадоксально, когда ты попадаешь в страны, такие как Соединенные Штаты, Европа, и люди, где имеют холодную воду, где имеют люди, знаете, горячую воду, имеют холодильники и в холодильниках вещах, и где можно достать и в микроволновке разогреть, или на печи разогреть. Знаете, эти люди, как парадоксально это бы ни звучало, самые большие complainers, да, самые большие, которые ропщат, самое большее недовольство, депрессия. И сегодня рекламы за рекламами рекламируют таблетки депрессии. Почему? Потому что человек не оценяет то, что он имеет. Человек человек свойственно всегда смотреть дальше. Человек, например, мечтает приобрести велосипед и говорит, я буду очень доволен. Приобрету мотоцикл, буду довольный. Но когда он приобрел мотоцикл, через 2 месяца он понимает, что можно приобрести машину. Когда он приобретает машину, через 3 месяца понимает, что есть лучшая машина. И он работает над лучшей машиной. Когда он приобретает лучшую машину, через несколько месяцев он понимает, что есть дорогая машина. Он работает над тем, чтобы приобрести дорогую машину. Приобретает дорогую машину. И тут стучится сердце, знаете, в грудях и напоминает, слушай, все, мне осталось еще несколько месяцев стучать.

0: работать, и я буду отключаться. И человеку уходит из этой жизни. 70 лет, 80 лет, 90 лет, 50 лет, 60, неважно. Но сердце останавливается. Друзья, вот это то, что сегодня в этом мире происходит. И многие люди, они абсолютно не хотят благодарить Бога. Абсолютно вечно недовольны. И те, кто сегодня живут за гранью даже бедности, можно сказать, не в бедности, а за гранью бедности, там, где они раз в день кушают. Например, когда я был в Мозамбике, в Африке, там дети только за течение целого дня они выпивали пол баночки молока. И это была их еда. Пол баночки молока, потому что они могли поймать корову, которая пасется в лесу, и выдоить молочко попить, и это их была еда. То, что я лично наблюдал и видел, когда я находился там. Друзья, вот это то, что сегодня у нас в жизни происходит. И Слово Божие говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благоденствия, которые Господь посылает, дает нам». Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы сегодня были теми людьми, которые благодарят Бога, которые благодарят Бога то, что у нас есть, что мы имеем и что мы сегодня можем иметь, и что у нас сегодня есть, и чем мы можем поделиться. Благодарим ли мы Бога? Благодарим ли мы Бога, что у нас есть, знаете, крыша над головой, есть еда, тепло или холод, неважно, смотря где вы живете, имеем это. Благодарим ли мы Бога? И хотелось, чтобы каждый из нас сегодня, мы возблагодарили Бога, прославили Господа, сказали: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня мне даешь». А давайте мы еще чуть-чуть другую сторону поговорим. Друзья, а как вы думаете насчет церкви? А как вы думаете насчет служителя? Как вы думаете насчет друзей? Как вы думаете, что за вами молится церковь, братья, сестры, которые слышат вас, которые помнят о вас, которые вы сегодня легко можете переписываться, вы можете на церковный чат выставлять и говорить: «Друзья, помолитесь за нас, у меня та или иная проблема». Или вы можете позвонить пастору, вы можете позвонить диакону, вы можете позвонить друзьям, сказать: «Помолитесь за нас». И это происходит. Друзья, и это происходит. Когда мы молимся, когда мы обращаемся, и да будет имя Божье благословено. Насколько это приятно и славно, друзья. А еще, когда мы можем, когда за нами приезжает автобус, или когда за нами приезжают наши внуки, наши дети, когда или дочеря, или сыновья, или мы сами садимся на машину и приезжаем в церковь. Мы приезжаем в церковь, и мы можем находиться в церкви. Мы можем слышать Слово Божье. Мы можем принимать хлебопреломление. Мы можем петь. Мы можем участвовать. Мы можем слышать. Мы можем видеть братьев, сестер. И насколько это славно, друзья. Насколько это прекрасно. Где, знаете, принеся свои проблемы, перенеся свои переживания, принеся свои скорби, все в руки Господа. И сказать: «Господь, Господь, благослови меня, Господь, ответь, Господь, дай мне». Знаете, я вот буквально пятницу, субботу, воскресенье находился в районе Сиэтла, и от Маунт Вернон до Сиэтла, до Такомы, извиняюсь, я находился в этих краях, проезжал, мне за посещение делал несколько домов, заезжал и посещал церквя, находился, и было это прекрасное время. И знаете, один там есть человек, дедушка проживает, ему 95 или 96 лет, вот где-то в этом районе. И знаете, что интересно, когда ты с ним общаешься, разговариваешь, он благодарен, он благодарит Бога, он рад, он доволен и прославляет Господа. Да, он прошел очень и очень тяжелую жизнь, друзья. Он захватил войну, он захватил голод, он захватил, знаете, то, что сегодня трудно даже представить, где, когда он был парнем, мальчиком, да, 12-13 лет, где ихнее село просто вырезали бендеры, или как их там называли, не знаю, вот эти группировки, которые просто вырезали массово в деревне людей. И это его глаза наблюдали. Он делился, нам рассказывал. Но суть какова? Этот человек благодарный Богу. И этот человек видел это все. Он говорит, своими руками хоронил этих людей и другие люди, которые были там, да. И вот это все пройдя в этой жизни, этот человек радостный, этот человек благодарит Бога, прославляет. Он, знаете, имеет то, что он может находиться в каком-то маленькой комнате, жить, прославлять Господа. Знаете, у него есть внуки, правнуки, которые могут посетить его, и он благодарит Бога. И знаете, самое удивительное, у него был рак крови. И знаете, он молился об этом, врачи уже, ну как бы, врачи ничем не могли помочь, да, скажем так. И кто-то из родственников взял его, повез на хлебопреломление. Вот как у нас сейчас будет, да, у кого-то сегодня хлебопреломление, у кого-то будет завтра, а у кого-то будет воскресенье хлебопреломление. И он, его взяли и повезли на хлебопреломление. И он стоял и говорил: Господи, если ты меня не исцелишь, меня никто не может исцелить. Я не хочу умирать от какой-то болезни. Я хочу уйти из жизни, Господь, такой, как я есть, как Господь благословит. И он молился, он открывал свои уста, он разговаривал с Господом. Интересно, когда преподносили чашу крови Иисуса Христа, и он сказал: Господь, в крови Твоей есть сила. Пастор только что сейчас говорил, что в крови есть сила. Я принимаю это с верой. Господь, я беру этот полный глоток этого вина для того, чтобы, Господь, эта болезнь умерла во мне. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта кровь сегодня, она произведет исцеление, благословение. И вы знаете, самое что уникальное в том, что, знаете, когда он принял это и, знаете, поучаствовал, придя домой, и у него были там специальные таблетки, специальные, как что-то можно кушать, что-то нельзя, потому по причине этой болезни. И у него, знаете, когда он находился в служении, приходит эта вера: Господь меня исцелил. Друзья, вот эта вера приходит. Это была, он говорит: я стал просто благодарить Бога. Я от результатов еще не знал, но я стал благодарить Бога, Господь, за кровь Твою, за силу крови Твоей, за благодать Твою, за помазание Твое, друзья. И знаете, интересно, вот я пришел домой, я с верою перестал принимать медицину, и, говорит, приехали, ну, в понедельник или когда там, в течение недели его, кто за ним ухаживает, взяли его в больницу, привезли на осмотр еще, как бы, который должен проходить. Он говорит: доктор, я здоров. Я даже чувствую в теле, что я здоров. И когда его доктор взял анализы, проверил, говорит: какую ты медицину принимал, что у тебя нету рака? Какую ты медицину принимал, что твоя кровь не, больше не носит этого рака? И он говорит: я принял медицину крови Иисуса Христа. Полный глоток. Друзья, вот это то, что сегодня благодарственное сердце. Сердце, которое благодарит, которое радуется, который, знаете, прославляет Бога. Да, знаете, я привел пример этого дедушку, он в большом возрасте, да, в глубоком, 90 с чем-то лет, да, и пройдя очень тяжелую жизнь, он нам рассказывал, да, и ты, когда послушаешь, это просто, как бы, знаете, есть такое выражение, страшный фильм. Страшный фильм, где с ужасами и со слезами. Но у него полный мир, полная радость, полная благодать. И он настолько радуется, благодарит за то, что он там имеет где-то, может, 50 фитов на 30 фитов, да, вот эту маленькую, знаете, апартмент, это, да, квартирку, где одна комната, туалет и всего лишь кухонка, и все маленькое, но он довольный, друзья, он благодарит Бога. На каково сегодня мое сердце? Каково мое сегодня сердце? Благодарю ли я Бога? Радуюсь ли я в Боге? Или в моем сердце постоянный ропот, постоянное недовольство, постоянное состояние, где сегодня в моей жизни происходит? Мы затронули благодарность за церковь. Друзья, давайте мы в этой молитве сейчас помолимся. Поблагодарим Господа за кровь Иисуса Христа. Вы слышите, друзья, это свидетельство, которое я вам сейчас рассказал. Это буквально вот произошло в этом прошлом уходящем месяце, в сентябре произошло, друзья. И это свидетельство, где Бог являет силу. В крови Иисуса Христа есть сила. Это все зависит от тебя. Принимаешь ли ты это с верой? Приходишь ли ты это с верой? Открываются ли твои уста с благодарностью перед Богом или нет? Друзья, пусть Бог благословит вас, наполнит силой и благодатью, чтобы мы всякий раз, принимая, друзья, чашу, знаете, с вином, да, принимая с кровью, сказать: Господь, яви полное исцеление духа, души и тела, чтобы наш обновлялся разум, наше сердце обновлялось, чтобы мы приходили в состояние благодарности перед Богом. Все, что в нашей жизни происходит, пусть имя Бога прославится. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Боже, мы благодарны Тебе за это время, где мы можем сегодня радоваться, где мы можем сегодня благодарить Тебя, где мы можем сегодня прославлять Твое имя и величать Твое имя. Господь, я благодарю Тебя и прославляю Тебя. Господь, будь прославлен и возвеличен. Отец Небесный, я прошу Тебя, наполни Твоей благодатью, наполни Твоей силой, наполни Твоей мудростью, ведением и помазанием. Отец Небесный, пусть имя Твое будет благословенным и прославленным. Господь, мы к Тебе идем. Господь, мы благодарим Тебя за любовь и за милость, за благодать, силу крови. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что кровь Твоя сегодня имеет силу исцелять. Она не потеряла сил, Господь. Твоя кровь, Господь, не стала тщетным и неспособным. Нет, Господь, наоборот. Твоя кровь сегодня производит работу и действует благодать. Боже, помоги нам быть сегодня благодарны. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Так сказал Давид, чтобы наш дух, он благословлял Тебя, Господи, всегда, во всякое время. Даже если у нас сегодня трудность, болезни, которые сегодня врачи не могут помочь, обстоятельства, кто нам не может помочь. Господь, в состоянии, в которое мы попали, никто нам не может помочь. И в этой ситуации быть благодарным Богу. Быть благодарным Богу. Отец Небесный, наполни благодатью и силой Твоей. Отец, я прошу Тебя, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Да будет имя Твое, Господь, сегодня возвеличено. Кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Ты Альфа и Ты Омега. Ты начало и конец. Боже, Ты тот, который сегодня желаешь производить в нас работу и действие. Пусть имя Твое прославится. Пусть имя Твое возвеличится. Благослови эту молитву, Господь. Благослови каждое сердце, каждого слушателя, чтобы каждый из нас, мы сегодня проанализировали свои сердца, свой разум, свое мышление и сказали: Господь, а я желаю служить Тебе, Господь, а я желаю поклоняться Тебе, а я желаю быть подобен Тебе, Господь, благослови, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Боже, я прошу Тебя, Ты знаешь те сегодня сердца, Господь, которые вопиют Тебя и плачут и нуждаются, подай. Подай Твою помощь, подай Твою силу и подай Твою любовь и благодать. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь наш и Бог наш. Господи, я также благодарю Тебя за то, что милость Твоя над нами. Благодать Твоя над нами, где мы можем сегодня размышлять о Слове Твоем, где мы можем сегодня молиться с радиослушателями. Господь, слава Тебе, благослови эту молитву, благослови каждого слушателя, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью и силой во всем, прославься, наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за эту возможность, которую Господь даровал нам, и хотел бы сказать, это уже у нас 10 месяц, 10, друзья, и 2 число, октябрь, 2 число, мы уже вошли уже в другой месяц. И пусть Бог благословит нас. И мы сейчас, друзья, с вами будем выслушать те нужды, которые мы получили от вас. Пусть Бог благословит, мы выслушаем и будем вместе с вами молиться. Пожалуйста.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. У него очень тяжелые обстоятельства. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей. Они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь за меня, очень плохо, чтобы Бог утешил и явил милость. Дорогие молитвенники, я вас очень прошу молиться за детей, чтобы они служили Господу, чтобы Господь дал им желание идти в церковь. Благодарю за молитвы. Дорогие молитвенники, помолитесь за моего мужа Сережу, чтобы Бог просветил его разум, чтобы он родился свыше, дал ему спасение. Помолитесь за Михаила, племянника, чтобы сам Бог просветил разум, освободил от зависимости алкоголя, дал спасение. Также просим, дорогие братья и сестры, поддержать в молитве за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Благодарю. Помолитесь за меня, очень плохо, да явит Господь милость. прошу вас помолиться за меня, за духовное состояние, чтобы Его милость и охрана была над нами, над моей семьей. Мир вам! Поддержите нас в молитве за нашу тетю Любу, за ее здоровье. В настоящее время она болеет диабетом, очень низкий гемоглобин, низко падает давление, пусть Бог явит милость. Помолитесь за сестру, имеющую проблему с глазами, у нее сильное воспаление. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада, Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они вернулись в церковь. У нас большая нужда за Витю, который охладил духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Помолитесь за нашу семью, за наших детей, за наши нужды. Пусть сам Господь поможет, вступится и разрешит все наши проблемы, трудности и переживания. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Господь освободил от пьянства и всякой зависимости. Мир вам, дорогие молитвенники, помолитесь за мою большую семью. Сегодня мы в посте и молитве, чтобы Бог приближал, поднимал, посылал судьбы из своей руки, укреплял здоровье. Прошу помолиться за брата Артура. У него обнаружили страшную болезнь, но Господь всемогущий и руки его исцеляющие. Просим милости. Прошу помолиться за мужа Анатолия. У него забиты сосуды на сердце. Чтобы Господь исцелил, дал мудрость врачам, что делать дальше. Просим милости. Приветствую вас, братья и сестры. Благодарю Господа за час молитвы. Помолитесь за сына Мишу, чтобы Бог помиловал, дал покаяние, восстановил духовно, исцелил и послал работу. Благодарю. Приветствую вас. Молитесь, пожалуйста, за сестру Люду, чтобы Господь помиловал ее, она в тяжелом духовном и телесном состоянии. Дорогие молитвенники, братья и сестры, прошу помолиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы и за здоровье. Мир вам! Прошу помолиться, пожалуйста, за нашу семью, за наших детей и внуков. Да помилует Господь, да благословит всех, каждую душу и поможет пройти этот жизненный путь. За сына Славика, его духовное состояние, за мужа, его духовное состояние и здоровье, за детей, чтобы Господь устроил судьбы, за сестру и ее мужа, а также, чтобы Господь исцелил ногу. За родных, которые отошли от Господа. Да поможет им Господь прийти к Господу, за церковь, за ее духовное состояние. Прошу, помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье, высокое давление и сахар. Да поможет Господь, да благословит каждого нуждающегося в исцелении, а также за дочь Лию. Мир вам! Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Виталия, чтобы Бог спас его, дал ему искреннее покаяние. Сердечно благодарим. Поддержите, пожалуйста, в молитве за здоровье мужа. У него онкология, чтобы Бог явил милость за устройство судьбы дочери и внуков, молодежи от Божьей руки. Благодарю Господа и прошу, чтобы Господь услышал мои нужды. Бог их знает. Благодарю. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Помолитесь, пожалуйста, за сына. Очень тяжелая ситуация, в большой зависимости. Просим милости. Сестра Лида просит молиться за ее исцеление и за дочь, чтобы Бог явил милость и дал сил духовных. Прошу помолиться за сына Сергея, чтобы Господь освободил от духа алкоголя и спас всю семью. Дорогие друзья, хочу поделиться милостью Господа ко мне. Вчера была на подработке, собирала малину в банке, несла 5 банок. чтобы поставить их в ящик. Дорожка после дождя была скользкая, и я поскользнулась, упала с этими банками. И, о чудо, они подо мной не разбились. Только из одной немного рассыпалась малина. Я встала и поняла, что Господь меня сохранил. Если б банки разбились, я вся бы порезалась. Но Господь благ, слава Богу. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от греха и плохого влияния. А также просит молиться за племянницу Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к Нему и восстановила отношения с Богом. Мир, дорогие Божьи, мир Божий, дорогие молитвенники, братья и сестры, прошу, помолитесь и дальше за моего сына Михаила, чтобы Господь освободил его и вернул в Божий стан. И за меня, чтобы Бог дал силы молиться и стоять в проломе. Продолжаем молиться за сестру Свету, за ее семью, чтобы Господь открыл их сердца для своего слова, привел к покаянию и даровал спасение. Вспомним молитвы Антона. Пусть Господь сохранит его, проявит милость и продолжает действовать в его сердце, направляя к покаянию и спасению. Есть нужда о Викторе. Будем молиться о его освобождении от зависимости, духовном обновлении и желании посещать церковь. Также поддержим молитвы Дениса, Давида, Сергея, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к себе. Просьба о молитве за Ларису. Пусть Господь укрепит ее, дарует восстановление и благословит ее дальнейший путь. Сестра Светлана из Молдавии просит продолжать молиться за сына Михаила, который отдалился от Господа и переживает семейные трудности. Будем молиться о его покаянии, духовном освобождении и возвращении к Богу, а также поддержим молитвы его жену и детей. Для Светланы попросим у Господа силы терпения. Дорогие братья и сестры, прошу молиться за меня. У меня болит душа и сердце. Нам Бог даровал квартиру на первом этаже, мы туда думали с мамой переезжать. Но мама ушла в вечность. Прошу помолиться, чтобы Господь помог, чтобы нам оплатили за старую квартиру и помогли с оплатой новой квартиры. А также прошу, чтобы мне разрешили переехать в новую квартиру, чтобы власти помогли и выделили деньги на покрытие похоронных расходов. Братья и сестры, мне очень тяжело. Я осталась одна. Очень скучаю по маме. Брат Андрей из Украины просит молиться за Юлю, Адель, Сергея, Викторию, Виктора, Николая, Александра, Бориса, Леонида, Андрея, Валерия, Анатолия, Татьяну, Раю, Николая, Павла, Ивана, Ярослава и Галю. Это его молитвенный список. Также просит молитвенной поддержки в духовной борьбе, о здоровье, Божьей помощи в работе, получении допуска к работе, о покаянии родных и близких, о возможности свидетельствовать о Христе, а также о прекращении войны в Украине и Израиле. Пожалуйста, поддержите нас в молитве за моего мужа Юлиан. У него опухоль ноги. Прошу молиться за его здоровье, укрепление и духовное состояние. Пусть Бог явит свою милость, даст исцеление, силы и поможет во всех нуждах нашей семьи. Вся слава Господу! Прошу молиться за нашу семью, о покаянии детей и зятьёв, о Божьем мире, любви и прощении. Также прошу, чтобы Господь благословил нас внуками, устроил христианскую судьбу дочери Ани и помог моему мужу с проблемами зубов. Верю в силу молитвы. И последняя нужда. Дорогие молитвенники, прошу вас помолиться за меня, чтобы Господь вступился за меня и явил свою милость в моей жизни. Искренне благодарю вас за молитвенную поддержку.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды. Вместе с вами будем молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю Твое имя за то, что Ты сегодня есть в жизни нашей, который производишь работу, действие, благодать, силу, слава Тебе, Боже. Мы нуждаемся в Тебе, Отец. Я прошу Тебя, благослови. Зажигай Твоей любовью, зажигай Твоей славой. Господь, мы нуждаемся в Твоей милости. Боже, благодать Твоя сила да почиет и производит работу и действие. Господи, мы просим Тебя, Отец, выйди навстречу. Яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою силу. в каждом сердце мы выслушали сегодня нужды, где сестра Надя зачитала. Их очень много сегодня, Господь, и они абсолютно все различны. Господь, и каждый нуждается в Тебе, каждый осознает свое состояние, каждый осознает то, что сегодня ему, Господь, необходима Твоя рука. Ему необходимо, чтобы Ты сегодня вмешался и произвел работу и действия. Хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение да будет Тебе, великий Бог. Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови, наполни Твоей славой, наполни Твоей силой, наполни Твоей благодатью, наполни Твоей помазанием. Господи, кому нам идти, у Тебя, Господь, есть сегодня возможности. У Тебя есть сегодня сила. У Тебя есть сегодня выход. У Тебя есть сегодня все необходимое для каждого, тот, кто просит сегодня. Господь, у кого сегодня переживания в семье, Господь, проблемы с финансами, выйди навстречу и яви милость. У кого-то переживания, Господь, семейные обстоятельства, работы или каких-то моментов, где им нужна помощь, Господь, документами, Господь, или с машинами, или с домами, Боже, какие-то вопросы житейские, они нуждаются в Тебе, помоги и подай Твою благодать, подай Твое, Господь, устройство в этих моментах, Господь, слава Тебе и честь Тебе в этом будет, Господь, Ты знаешь, который сегодня нуждается, чтобы Ты благословлял, устроял семью, Господь, благословлял детей, благословлял мужа, жену, детей, Господь, и все окружающее, Боже, благослови там, где они сегодня просят, тот, кто сегодня ослабел, тот, кто сегодня изнемог, тот сегодня, который, Господь, упал, кому сегодня трудно. Мы слышали сегодня, многим трудно, тяжело. Мы это слышали. Господи, помилуй, благослови, дай, выйди навстречу. Господь, дай облегчение, дай, Господь, легкости, дай силы, дай Твоей благодати, дай мудрости во имя Твое. Да будет имя Твое благословенно и прославлено. Господи, мы также молим сегодня и просим за те, кому, Господь, нелегко сегодня, проходя моменты, Господь, в болезни, Господь, со своими семьями, Господь, может, Господь, с мужем или женой, или сам болеет, или она болеет. Боже, помоги таковым сегодня, исцели, яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твою, Господь, славу и помазание во имя Иисуса Христа, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господи, Ты знаешь, кто сегодня унывает, мы об этом сегодня говорили, тот, кто сегодня может ропщить, тот, кто сегодня не довольствует, Боже, первое хочется сказать, прости, Господь, прости за недовольство и ропот, Боже, освети, очисти, омой, окропи и сделай снега белее, Боже, я прошу Тебя другое, Боже, чтобы они были благодарны, славили Твое имя и благодарили Тебя, потому что сегодня, Господь, в тех странах, где за гранью бедности, там больше сегодня людей, которые радостны, благодарны, Господь, приветливы, которые наслаждаются и благодарят, что они еще один день могут прожить, Господь, и мы за таковых тоже благодарим. Помоги нам сегодня быть таковыми, Господь, несмотря на этот мир, Господь, не гнаться за этим миром, Господь, а смотреть, вникать в себя. Как Слово Твое говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, чтобы мы проверяли свое состояние, вникали в свое состояние. Отец, я прошу, благослови и прославься, возвеличь, Господи. Я также молюсь за миссионеров. Миссионеры, которые сегодня проповедуют, которые несут Евангелие, Господь, и доносит до краев земли, Господь. Проезжают деревни, проезжают города, Господь, поселения, острова, добираются до самых, Господь, краев земли и говорят о любви Твоей, говорят о силе проповеди Твоей, Господь. Я прошу, благослови, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, и да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе, Бог мой, благослови, прославься. Надели силой Твоей миссионеров, надели благодатью Твоей, помазанием, благослови пасторов, служителей, тружеников, которые трудятся, которые несут Евангелие. Боже, Анатолий в Аргентине сейчас едет, Господь, туда, в детский дом Формосу, там, где они трудятся, в племенах. На этой неделе они будут по разным племенам ездить, делать евангелизации, служения, доносить Слово Божие. Благослови, прибудь при устах, Господь, благословляй. Эти дети, которые сегодня принимают участие в проповеди Евангелия, Господь, в служении, наделяй силой Твоей, благодатью Твоей. Отец Небесный, я благодарю Тебя за радиослужение, где мы можем вместе трудиться, где мы можем вместе поддерживать, мы вместе можем ходатайствовать, слава Тебя. Благословляй радиослужение, Господь, у нас с понедельника начинается марафон, ежегодный который марафон, который поддержка радиослужения на целый год. Боже, ты видишь, мы постимся, мы молимся, мы нуждаемся, чтобы это слово, это служение, оно продолжало эту работу, продолжало это действие. Господи, благослови. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, располагай людей сердца. Господь, открывай сегодня, Господь, возможности для того, чтобы мы могли больше трудиться, больше делать. Благослови Славянское радио, испанское, английское, немецкое радио. Боже, благословляй, веди, направляй, управляй. И в этом да будет имя Твое благословенным. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня в молитве находиться, благодарить Тебя, рассуждать над Словом Твоим. И пусть в этом имя будет прославлено наш великий Бог. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за эту возможность, где мы можем вместе молиться. И это сегодня у нас молитвенное служение, где мы говорим и рассуждаем над Словом Божьим и, конечно же, молимся. Хотел бы сказать, друзья, вы на номер можете написать 425-296-78-29 и также туда позвонить, сказать свои нужды. Или, если у вас есть возможность смотреть в YouTube нас, вы можете это тоже писать или в других платформах, и мы будем молиться. Хотел бы напомнить, возлюбленные, у нас в понедельник начинается целая неделя, будет марафоном, будет молитвенная. Знаете, у нас есть нужда, чтобы Господь благословил этот ежегодный марафон, который состоится и будет с нами в течение, знаете, недели, где мы будем говорить, поддержка, знаете, на целый год финансов, где благодарение Богу и братьям и сестрам, которые, знаете, принимают в этом участие, которые жертвуют свою, дают лепту. Мы можем, друзья, находиться в эфире, где, когда ты проезжаешь, посещаешь дома, заезжаешь в эти дома, заходишь и общаешься, и братья и сестры просто плачут, благодарят Бога за это служение. Друзья, как радостно и приятно, что есть те люди, труженики, которые влажат в это, и есть те люди, которые в этом нуждаются, и благодарят Бога, что есть такое служение, где они могут сегодня принимать в этом участие, принимать сегодня и быть, знаете, вместе с народом Божьим, слышать многие, конечно же, также, которые не имеют такой возможности приходить в церковь. Я на это, когда был в Вашингтоне, посетил один дом, где, знаете, наши сестры не могут, не имеют такой возможности посещать служение по причине болезни, по причине обстоятельств. И они, благодарение, знаете, то, что есть радио, то, что они могут слушать, то, что они могут вместе находиться с нами, они просто благодарят Бога, что Господь дает такую возможность. За это будем ценить и благодарить Господа. Сейчас мы выслушаем последние нужды, которые мы от вас получили. Вместе с вами будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Поддержите в молитве за сыновей, которые находятся в зависимости. Пусть милующий Бог освободит и даст новую жизнь и пошлет желание идти в центр. Верим в силу молитвы. В воскресенье планируется евангелизация. Поддержите нас в молитве, чтобы Господь благословил это служение. Помолитесь за брата Ивана, у него очень большие проблемы со здоровьем. Приветствую вас, помолитесь за меня, за укрепление духовное, за мою жену Марину, за покаяние. Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Я сейчас в поиске работы, для меня этот процесс сложный. Прошу помощи у Господа в устройстве на работу. Приветствую, помолитесь о спасении, освобождении, милости и Божьей защите. Благодарю за молитвы. Просьба о молитве за сыновей, чтобы Господь явил свою милость, защитил их от всякого зла и искушений, сохранил от греха и помог твердо следовать за Ним. Приветствую вас, дорогие друзья! Сердечно благодарю за час молитвы, благодарю Спасителя за великую милость, за отвеченные молитвы. Дорогие друзья, помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Господь восстановил ее. Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Верю, Господь всемогущ. Прошу молиться, чтобы я не сдавалась. Приветствую вас. Искренне благодарю за ваш труд. Прошу помолиться за исцеление моей дочери и благословение ее дальнейшей судьбы. Пусть Господь явит милость ее жизни. Молитесь за меня. Только Господи, наполни меня и исцели меня. Благодарю вас за молитвенную поддержку и за ваше служение. Меня зовут Марина. Прошу поддержать в молитве за моего брата Мишу, который уже много лет борется с наркотической зависимостью. Он проходил неоднократно реабилитацию, но не получил освобождения. В его сердце много обиды на близких. Прошу молиться, чтобы Господь освободил Мишу. У него растет 7-летний сын, который очень нуждается в отце. Приветствую вас. Мне ваш номер дала одна верующая сестра. Прошу помолиться за мою семью. Мой муж бросил, ушел, ничего не сказал. У меня онкология. У нас 2 детей. Я не знаю, что делать. Он сказал детям, что хочет что-то сделать. А у меня должна быть операция, которая не состоится, если мужа не будет рядом. Детей не с кем оставить. Я одна. И не знаю, что делать. Прошу вас, помолитесь. Помолитесь за моего мужа, за спасение его души, за возвращение к Богу. У меня больше нет сил бороться. Я столько молилась и молюсь. Прошу, поддержите, помолитесь за исцеление нашей семьи. Слава Богу! Я с вами в молитве, дорогие братья и сестры. Прошу, пусть Господь благословит и поддержит и меня в молитве за детей, чтобы сблизились с Богом, за мое исцеление. Прошу помолиться за Люду, которая проходит химиотерапию. Сейчас она не может ничего кушать. Да даст ей Бог силы пройти лечение. Слава Богу за сентябрь, за все милости Божьи над нами, за отвеченные молитвы, за поддержку со стороны молитвенников. Пусть Бог благословит каждого. Приветствую. Прошу молиться за семью и детей. Враг восстал через отступника брата. Прошу помолиться за нашего сына, чтобы Господь привел его к покаянию и спас его душу. Также за моего мужа, чтобы Бог даровал ему исцеление и восстановил здоровье. Прошу помолиться за мою подругу, за исцеление и устройство судьбы, за здоровье жены и дочки. Мир вам, народ Божий! Прошу помолиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье, за готовность тети к переходу к Господу. Поддержите в молитве за Илью, которому нужна помощь от Бога. Пусть Господь управит и даст ему довериться ему. Поддержите в молитве за сыновей, которым нужен Бог. Пусть любящая его рука освободит и помилует от всякой зависимости, даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Мир вам! Поддержите нас в молитве за нашу мамочку. Она в госпитале, очень плохо себя чувствует. Помолитесь, чтобы Господь приготовил ее и помог достигнуть неба и Нового Иерусалима. За наших детей и внуков помолитесь за личную встречу с Иисусом, чтобы все были под Божьей охраной. Прошу молитвенной поддержки о духовном укреплении и освобождении от злых, навязчивых мыслей. Сейчас мне очень трудно с ними справляться. Пусть Господь даст силы, мир в сердце и поможет преодолеть испытания. Также прошу поддержки за себя, за мою большую семью, чтобы не было преткновений, достойно участвовать в вечере Господней. Господу благодарность за помощь в наших проблемах и отвеченных молитвах. Прошу, поддержите в молитве за мою семью, за духовное состояние. Приветствую. Прошу поддержать в молитве, чтобы Господь дал мудрость, как поступать с подростками в семье, чтобы Господь касался их сердца, делал свою работу Духом Святым и усмотрел их будущее. Помолитесь, пожалуйста. Благодарю. Мир вам, дорогие молитвенники. Помолитесь, пожалуйста, за сына Давида, чтобы Господь помиловал его и восстановил его духовно, а также помолитесь, пожалуйста, за устройство судеб сыновей и внуков. Благодарю вас, да благословит вас Господь. Прошу помолиться за исцеление мамы Зинаиды Федоровны. Она сегодня обожгла руку. Помолитесь за меня, за устройство судьбы от Божьей руки, за жилье и работу, а также за спасение родителей и их здоровье. Сердечно благодарю. Дорогие молитвенники, очень прошу, помолитесь за мою сестру, чтобы Бог помиловал и спас ее душу. Заранее благодарю за молитвы. И последняя нужда. Прошу помолиться за сестру Дину, которая сейчас в очень трудных обстоятельствах. У нее рак, и врачи не дают никакой надежды на жизнь, чтобы Господь облегчил ее страдания. Благодарю.
0: Дорогие друзья, мы будем молиться, выслушивайте все нужды, переживания, проблемы, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Боже, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в силе благодати Твоей. Боже, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Господь, я благодарен Тебе за то, что мы можем сегодня молиться, ходатайствовать, стоять в проломе. Господи, Ты знаешь все нужды, все прошения. Мы молим и просим, пошли, выйди навстречу. Подай ответ, подай силу, подай благодать Твою, подай милость. Господь, мы просим Тебя, не пройди мимо ни одной души. Отец Небесный, не пройди. Отец, помоги тем даже, кто не имел возможности позвонить, сказать, дать о себе знать, но он молится, он плачет. Он находится там, где Ты его сейчас видишь, Господь, в том обстоятельстве. Помоги, выйди навстречу, благослови и дай помощь, дай ответ, дай силу, дай благодать Твою, помазание. Отец Небесный, и в этом будь прославлен. И возвеличит, Господи, благословляй. Благословляй сегодня каждое сердце, зажигай огнем Твоим, поднимай тружников, поднимай делателей, поднимай миссионеров, поднимай сегодня тех, которые пойдут служить и трудиться. Господи, Слово Твое говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву Твою. Господи, мы молим и просим, пошли тружеников, делателей на Ниву Твою. Господь, которая сегодня Нива поспела и готова к жертве, во имя Иисуса Христа, наполняй, благословляй, производи работу и действия. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня ходатайствовать, молиться с братьями и сестрами по всему лицу земли. Слава Тебе, Господь, сегодня нас много. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность, где сегодня мы можем вместе преклонять свои сердца, Господь, колени перед Тобой и обращаться, говорить «Ава, Отче», откуда приходит помощь, откуда приходит сила, благословение, радость, мир и благодать. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь, зажигай, устрояй и наполняй. Господи, я также благодарю Тебя за то, что Ты сегодня даешь эту возможность. Сегодня, Господь, вместе с народом Твоим рассуждать над Словом Твоим. Господь, говорить о силе крови Твоей. Господь, где сегодня кровь Твоя имеет силу, власть исцелять, освобождать. Господь, наполнять, укреплять. Господь, освобождать дух. Господь, освобождать тело. Господь, наполнять радостью, наполнять силой, менять мысли, сердце и разум. Отец, слава, слава Тебе. Я прошу Тебя, благословляй, Господь, и всякую болезнь, которая, Господь, сегодня причиняет, Господь, боль, Господи, и Господь абсолютно даже разрушает человека, да будет удалена во имя Иисуса Христа. Надели верой Твоей, надели благодатью Твоей, надели помазанием Твоим, Господь, каждого брата и сестру. Я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Во всем будь прославлен, во всем будь возвеличен. Я благодарю Тебя за то, что милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами и любовь Твоя над нами. Мы за все Тебя благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя за эту возможность молитвы, где мы с братьями и сестрами молимся и нуждаемся. Господь, у нас предстоит с понедельника по пятницу, Господь, у нас будет идти марафон. Ты знаешь, Господь, Ты все видишь. Благослови каждого радиослушателя, благослови каждого спонсора. Помоги нам, Господь, собрать те финансы на следующий год, который предстоит перед нами. Помоги, Господь, Ты эти годы уже нам помогал и благословлял, и благословляешь. И благослови этот год, Боже. Располагай народ сердца, Боже, чтобы мы совместно могли трудиться, чтобы мы совместно могли распространять Слово Божие. Отец Небесный, благодатью Твоей наполни силой Твоей, и, Господь, пусть действие руки Твоей производит в нас жизнь и благословение. Мы за все Тебя благодарим Тебя, и за все Тебя славим. Ты наш великий Бог. Аминь. Друзья, мы благодарны это время. За то, что Господь подарил нам, и мы имели сегодня с вами эту молитву. Пусть Бог благословит вас. Мы хотели сказать то, что сегодня Господь тот, который дает, который благословляет, который укрепляет. Полагайся на Господа, доверяйся Ему, люби Господа, служи Ему. Друзья, вот это хочется сегодня сказать, и пусть Бог благословит. И молитесь за радиослужение, молитесь за каждого сотрудника, молитесь за каждого, кто прилагает усилия, старания. Пусть Бог благословит вас, а мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Осенью 1843 года меня снова пригласили в Бостон. Там я обнаружил в церквях много заблуждений. Когда я был в Бостоне первый раз, доктор Бичер сказал мне: «Мистер Финей, вы не можете здесь трудиться так же, как в любом другом месте. Здесь вам нужно действовать по-другому и начать все с самого начала. Потому что унитаризм, это система опровержений, широко распространив свое влияние, подорвала основы христианства. Теперь вы не можете считать определенные утверждения и понятия само собой разумеющимся. Унитарианцы и универсалисты разрушили основания нашей веры, и люди просто запутались в различных философских течениях. Здесь можно найти почти все возможные формы заблуждений». Доктор Бичер был прав. «Я не встречал подобного ни в каком другом месте, где ранее трудился. Жители Бостона, несмотря на их интеллигентность и смышленность, были более недоверчивы в отношении религии, нежели люди из любых других мест, где когда-либо пришлось проповедовать. Было крайне трудно донести до их сердец Божьи истины, так как, попав под влияние унитарианского учения, они старались ставить под вопрос все основополагающие доктрины Библии. Их система — это одни опровержения. Они почти все отрицают и практически ничего не утверждают. Как раз в это время я начал трудиться в церкви Мальборо и обнаружил там странное положение вещей. Церковь состояла в основном из радикалов. Многие из них придерживались крайних взглядов в отношении любого вида вопросов. Это были хорошие люди, но единства между ними не было. Их экстремальные взгляды, казалось, послужили элементом взаимного отторжения. Среди них был один молодой человек по имени С., который заявлял, что он пророк. Я много раз с ним беседовал и пытался убедить его, что он ошибается. Также я много общался и с его последователями, стараясь показать им, что этот человек неправ. Однако это не давало никакого результата, пока, наконец, он не предсказал определенные вещи, которые должны были произойти в назначенный срок. Одним из предсказаний была дата смерти его отца. Я сказал ему: «Теперь мы тебя проверим. Истинность твоих убеждений будет испытана. Если все, что ты предсказал, произойдет, и это именно случится так, как ты говорил, в назначенный срок, тогда у нас будут причины верить тому, что ты пророк. Но если этого не случится, тогда у нас будет доказательство, что ты находишься в заблуждении». Этого он не мог отрицать. По Божьему провидению он предсказал события, которые должны были произойти через несколько недель. Молодой человек был уверен в том, что он пророк, и ждал исполнения своих предсказаний. Конечно же, ни одно из них не исполнилось, и это подтвердило мою правоту. Больше я ничего о нем не слышал, но он омрачил умы многих людей. Той зимой Господь позволил мне тщательно пересмотреть свое духовное состояние и дал мне свежее крещение Его Духом. В отделе Мальборо моя спальня и кабинет находились в одной из частей здания церкви. Долгое время я находился в молитвенном состоянии. Так было всякий раз, когда я трудился в Бостоне и сильно наполнялся молитвенным духом. Но той зимой я особенно много рассуждал о вопросе личной святости, о состоянии церкви, о недостатке Божьей силы в церквях, о слабой вере среди христиан. Меня очень беспокоил тот факт, что члены церквей не достигают никаких успехов в борьбе с заблуждениями, распространившимися в городе. Я посвятил очень много времени молитве. После вечерних богослужений ложился спать как можно раньше, вставал в 4 часа утра, чтобы идти в свой кабинет и молиться. У меня были такие глубокие переживания —
И я настолько был поглощен молитвой, что зачастую не вставал с колен, пока звон колокольчика в 8 часов не извещал, что пора завтракать. Все дни, когда у меня было свободное время, проводил, изучая Писание. Той зимой я не читал ничего другого, кроме Библии, и многое мне казалось новым. И снова Господь провел.

ужалила меня, словно змея. Она причинила внезапную острую боль, которую я не могу описать. Несколько отрывков из Писания, подтверждающих это, пронеслись вдруг в моем сознании. Это еще более увеличило мое отчаяние. Это был как раз тот период, когда я переживал внутреннюю борьбу, задавшись вопросом о высшей степени посвящения себя Богу. Ранее я всегда жертвовал интересами своей семьи и позволял Богу распоряжаться всем по Его усмотрению. Но в это время у меня были сильные внутренние переживания относительно того, позволю ли я Богу по Его воле распоряжаться жизнью моей жены. Она была очень слабо здоровьем, и было очевидно, что долго не проживет. Я никогда ранее не понимал так ясно, что подразумевалось под словами «положить на жертвенник Божий ее и все, что у меня есть», и долго боролся с собою, молясь, стоя на коленях, пытаясь без всяких усилий верить ее воле Божьей. Но в конце концов понял, что не могу этого сделать. Моя внутренняя борьба была настолько сильной, что в моменты душевного напряжения с меня лился пот. Я молился до изнеможения и все же ощущал себя абсолютно неспособным всецело доверить ее жизнь воле Божьей. Некоторое время мне казалось, что горечь самой смерти овладевала мною при мысли, что вся моя вера построена на эмоциях, и что, вероятно, углубленное изучение Божьего Слова повлияло только на мои чувства. Враг пустил в меня раскаленную стрелу сомнения. Он твердил мне, что я не спасен, и все мое посвящение Богу — это лишь игра чувств. Сатана указывал на мою неспособность доверить судьбу жены совершенной Божьей воле как на явное доказательство того, что не было полного посвящения себя Господу. А если я лишь проповедую о посвящении, а сам не способен воплотить это в своей жизни, значит, я недостоин Бога. После длительной внутренней борьбы я мог сказать Господу от всего сердца, что без всякого лукавства желаю отдать себя, мою жену, мою семью в Его распоряжение. После этого у меня появилось более глубокое понимание того, что значит посвятить себя Богу. Я провел много времени на коленях, размышляя об этом снова и снова и веряя все Божьей воле, интересы церквей, прогресс христианского учения, покаяние грешников и мою собственную душу. Я сказал Господу от чистого сердца, что Он может использовать меня и мою семью так, как Ему будет угодно. У меня появилась такая непоколебимая уверенность в Его благости и любви, что пропали все сомнения в том, что Он не позволит, чтобы с нами произошло что-то плохое. Я чувствовал в себе какую-то невероятную смелость, доверяя Ему наши судьбы и выражая уверенность в том, что это послужит нам только ко благу. Поэтому у меня было основание принимать все, что угодно Его воле. Такого глубокого и совершенного умиротворения в момент подчинения Божьей воле я никогда раньше не переживал. Могу сказать, что я отказался от надежды на свой разум и положил все на новое основание. Я имею в виду, что перестал полагаться в своих действиях только на прошлый жизненный опыт. Беспокойство меня оставило. Обращаясь в молитве к Богу, я сказал, что если Он хранил меня, наполнял своим духом и готовил для неба, очищая душу, то мне следует принять как должное то, что Он желает меня спасти. Я был поистине счастлив. Это было раннее утро. Я находился в состоянии совершенного покоя. В течение дня в моем разуме часто возникал вопрос: «Ты до сих пор остаешься верным своему посвящению?

посвящению и находишься в воле Божьей?» Я отвечал без сомнения: «Да, я не беру своих слов обратно. У меня нет причин менять свое решение. Мысль о том, что я могу пойти в погибель, больше меня не мучила. В течение дня не было ни малейшего чувства страха, тревоги, беспокойства. Я не ощущал ни восторга, ни отчаяния, ни радости, ни грусти. Моя уверенность в Боге была абсолютной. Мое принятие Его воли было совершенным. И мой разум был спокоен, как сами небеса». Вечером в моем сознании всплыл вопрос: «Что, если Бог отправит меня в ад? Что будет тогда? Но может ли Он отправить в ад человека?» Был следующий вопрос, который принимает Его волю так, как принимаю ее я. Не успел этот вопрос закрепиться в сознании, как ответ уже был готов. Я сказал: «Нет, это невозможно. Как можно оказаться в аду, если я принял Божью волю?» В моей душе внезапно открылся поток радости, который становился все больше и больше с каждой неделей, с каждым месяцем и годом. С тех пор я переполнен неописуемой радостью, которая не дает места никаким сомнениям. Мои молитвы, которые в течение долгого времени были такими горячими и длительными, казалось, сократились до слов: «Да будет воля Твоя». Создавалось такое впечатление, что все мои желания были исполнены. Бог ответил на мои молитвы о личном духовном состоянии самым неожиданным образом. На моих мыслях будто было написано: «Святыня Господня». У меня была крепкая вера в то, что Господь исполнит свою совершенную волю, и мне не стоит ни о чем переживать. Часто, становясь на колени, я нахожу сложным ревностно просить у Него чего-либо, кроме того, чтобы Его воля была на земле, как и на небе. Мои молитвы поглощены этим, и я часто ловлю себя на том, что в молитве улыбаюсь Богу и говорю, что мне больше ничего не нужно. Моя уверенность в том, что Он исполнит все свои мудрые и добрые желания, возросла настолько, что это доставляет мне совершенное удовольствие. Я начал проповедовать об освящении, исходя из своего нового, более глубокого опыта. В церкви было много людей, которые слушали проповеди и понимали, что происходило в моем сердце. Полагаю, что люди больше, чем я сам, ощущали ту большую перемену в моей манере проповедовать. Мой разум был настолько поглощен этой темой, что я не мог говорить о чем-либо другом, как только о настоящем и окончательном спасении в Иисусе Христе. Мне тогда казалось, что моя душа соединена с Христом столь гармонично, что я и подумать о том не мог. Лиризм книги «Песни песней Соломона» стал для меня таким же естественным, как дыхание. Думаю, что теперь прекрасно понимаю состояние сердца Соломона, когда он писал эти песни. Не могу сказать, что мои чувства обрели ту же самую свежесть, что и в период первой любви. Это не совсем так, но моя любовь стала крепче и горячее, чем первая. На самом деле, Господь духовно поднял меня так высоко, как никогда раньше, и открыл мне значение многих мест Библии в отношении Христа, Его силы и моей готовности Его встречать. Я часто говорил Богу: «Я даже и не знал, что все это правда». Тогда я понял, что имеется в виду в следующих словах: «Может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». В то время Он научил меня несравненно большему, чем то, о чем я просил или помышлял. Длина, широта, высота, глубина и эффективность Его благодати были превыше всех моих представлений. Тогда слова «Моей благодати достаточно для тебя» обрели для меня новое и более глубокое значение.
Когда Господь давал мне эти откровения, я восклицал: «Чудесно! Чудесно! Чудесно!» Я понял, что подразумевалось под словами пророка: «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Почти всю оставшуюся до возвращения домой часть зимы я наставлял людей в отношении полноты совершенства, которое находится во Христе. Я обнаружил, что мои проповеди парили над головами большинства людей. Они меня просто не понимали. Конечно, было немало и тех людей, которые понимали, что я хотел сказать. Они получили огромное благословение, возросли духовно. И у меня есть причины полагать, что такого прогресса в их христианской жизни не было никогда раньше. Но маленькая церковь, которая тогда сформировалась, состояла из членов, которые не могли эффективно и здраво трудиться. Внешнее противление по отношению к ним было огромным. Многие известные богословы города осуждали нас. Люди из разных церквей в основном не принимали моего учения об освящении. И хотя почти в каждой церкви отдельные люди были глубоко заинтересованы моим свидетельством и благословлены, приняв его, тем не менее, в общем, оно было непонятно большинству. Я помню, как однажды вечером диакон П., диакон С., слышавшие мои проповеди и видевшие действия, которые они произвели на общину, подошли ко мне после служения и сказали: «В своем духовном труде вы намного опередили священнослужителей нашего города. Как можно заставить их прийти и услышать все эти истины?» Я ответил: «Не знаю, как это сделать, но мне хочется, чтобы они увидели то, что я увидел, потому что считаю это очень важным. Мое видение поднимает в Бостоне стандарты святости». Казалось, что они очень желали донести до людей эти истины. Они были хорошими и уважаемыми в Бостоне людьми. Но какие усилия они приложили, чтобы заставить служителей и прихожан обратить на это внимание, я сказать не могу. Той зимой я в основном трудился для того, чтобы пробуждение коснулось христиан. Господь подготовил меня к этому делу посредством тех перемен, которые Он совершил в моей душе. Божья благодать и раньше действовала во мне, но пережитое этой зимой далеко превосходит весь мой прежний опыт. Господь настолько сильно наполнил мою душу, что мне порой казалось, до этого я вообще не знал Бога. Тогда я понял, когда мы попадем на небеса, наши чувства, радости и духовные переживания настолько превзойдут все то, что мы испытывали в этой жизни, что трудно будет осознать тот факт, что у нас вообще был какой-либо религиозный опыт на земле. На самом деле, я и раньше часто переживал неописуемую радость и очень тесное общение с Богом. Но все это потускнело, когда у меня появился углубленный духовный опыт. Я говорил Господу, что раньше не осознавал, насколько чудесно Евангелие и сильна благодать Иисуса Христа. Это откровение затмило все мои прежние духовные достижения. Когда стихло бурное волнение внутри меня, я более ясно увидел этапы моего христианского роста и то, что Господь взращивал во мне. Он одарил меня величайшей верой. В своих молитвах я больше не боролся в отчаянии. Теперь для меня молитва означала иное. Я мог обращаться к Богу, будучи полностью спокойным и уверенным. С того момента я ощущал непоколебимую веру, радость жизни с Господом и наслаждение в Боге. Моя уверенность в Его Слове стала настолько сильной и наделяла меня такой свободой и любовью, что я был больше, чем уверен, что Бог ответит на любую мою просьбу. Раньше такие проявления веры были редкостью для меня, но сейчас, казалось, разорвались мои узы, и с этого момента я обрел свободу, как ребенок вблизи любящего отца.
Я настолько ощущаю внутри себя Бога, что могу опереться на Него и успокоиться, положить свое сердце в Его руку и довериться Его совершенной воле. У меня нет больше ни тревоги, ни беспокойства. Я говорю об этих переживаниях как о привычном явлении, но не могу сказать, что испытывал их непрерывно. В 1860 году, во время болезни, у меня был период великого уныния. Но Господь помог мне. Он восстановил мир и покой в моем сердце. Через несколько лет после этого периода внутреннего обновления моя возлюбленная жена, о которой я говорил, умерла. Ее смерть стала для меня огромной потерей. Однако у меня не было ропота или хоть малейшего сопротивления Божьей воле, несмотря на большую печаль в душе. Следующей ночью, после ее смерти, я лежал один в комнате. Некоторые друзья сидели в гостиной. Я заснул на короткое время, а когда проснулся, мысль о тяжелой утрате омрачила мое сознание с невыразимой силой. Моей жены больше нет. Я больше никогда не услышу ее голоса, не увижу ее лица. У детей больше нет матери. Что я буду делать? У меня вдруг закружилась голова. Я вскочил с кровати и воскликнул: «Я сойду с ума, если не найду покоя в Боге!» В ту же ночь Господь успокоил мой разум. Но все равно временами меня охватывала большая печаль, которая оказалась непреодолимой. Однажды, молясь, я стоял на коленях и, обращаясь к Богу, говорил о своей печали. Вдруг Он проговорил ко мне: «Ты любил свою жену?» «Да», — ответил я. «Ты любил ее ради себя или ради нее? Ты любил ее или себя? Если ты любил ее ради нее, почему тогда печалишься, что она со мною? Не должно ли осознание того, что она имеет счастье пребывать со мной, заставить тебя радоваться, вместо того, чтобы горевать? Любил ли ты ее ради меня? Если так, тогда ты не будешь горевать, потому что она со мною. Почему ты так думаешь много о своей потере, а не о ее приобретении? Почему ты так печален, когда она счастлива и радостна? Если ты любил ее ради нее, тогда почему ты не возрадуешься ее радостью и не будешь счастлив ее счастьем?» Я никогда не смогу описать те чувства, которые наполнили меня. Это радикально изменило мое мышление. С того момента печаль в отношении моей потери исчезла навсегда. Я больше не думал о своей жене как о мертвой, но как о живой, которая вошла в славу небес. Моя вера в тот момент была такой крепкой, и разум был таким просветленным, что казалось, я чувствовал то же, что чувствует она, находясь на небесах. Я увидел, что она находится в совершенном мире, который исходит от Божественного престола. Думаю, я в каком-то смысле побывал на небесах. До сегодняшнего дня я никогда не терял того благословения, которое получил от этого откровения. Оно и сегодня так же свежо для меня, как и тогда. Понимаю, почему те, кто находится на небесах, пребывая в таком состоянии блаженства. Умирая, моя жена была наполнена Божьим присутствием, Его совершенным покоем, и в полной мере ощущала Его любовь и верность. Ее вера в Бога и согласие с Его волей были подтверждены навеки. Такими были и мои переживания в то время. Но я обнаружил, что очень мало людей были способны принять истины, которыми услаждалась моя душа. Никогда не видел, чтобы больше горстки людей, даже среди моего прихода, могли оценить и принять такое понимание Бога,
жертвы Христа и полноты Его спасения, которыми восхищается моя душа. Везде, где бы я ни проповедовал, мне приходилось опускаться до уровня слушающих меня людей, чтобы быть понятным. Проповедуя в течение многих лет, я видел, что церкви находятся на таком низком уровне, что не способны постигнуть и оценить то, что я считал самыми драгоценными истинами всего Евангелия. Донося Слово Божие не раскаявшимся грешникам, я, конечно, вынужден был возвращаться к начальным истинам, которые сам уже давно усвоил. И хотя не могу продолжать жить только ими, однако должен был передать свои знания неверующим, чтобы привести их к покаянию. Поэтому, проповедуя Евангелие, я говорил об искуплении, обращении и о многих других библейских истинах, чтобы меня понимали те, кто, являясь христианами, совсем немного продвинулись в познании Христа. Но мне всегда хотелось показать полноту моего понимания Христа. Большинство людей не возражали и не противились. Насколько люди были способны, они принимали мое свидетельство. Но, как показал опыт, в своем большинстве христиане не имели представления о силе самых значительных драгоценных истин Евангелия. За время моего труда в Бостоне произошло 5 мощных пробуждений. Должен сказать, что в этом городе, по моему глубокому убеждению, наибольшим препятствием на пути преодоления влияния унитаризма и всех остальных форм заблуждения была робость христиан. Постоянно подвергаясь критике унитарианцев, они стали слишком осторожными, и потому их вера ослабела. Влияние этих заблуждений в обществе удерживало их от проповеди, и они не предупреждали грешников о грядущем наказании. Учение о вечном наказании, необходимость полного освящения и оставления грехов как условия спасения не провозглашались ими с той частотой и силой, которые нужны были для спасения этого города.

Однажды американский генерал Роберт Ли проходил мимо одного пожилого негра. Негр низко наклонился и снял перед генералом шляпу. Генерал Ли немедленно поклонился в ответ еще ниже и также снял свою шляпу. Адъютант генерала заметил, что выражение такого почтения негру является ниже генеральского достоинства. В ответ на это генерал Ли сказал, что не может допустить, чтобы кто-либо оказался вежливее его самого. В чем же дело? Дело в том, что генерал Ли был христианином, а у христиан есть один учитель Христос. Он учит видеть в каждом человеке в первую очередь человека. Да поможет Господь всем нам в этом!

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Однажды, возвращаясь с работы, я увидел пожилого человека, голосовавшего на дороге. Развернувшись, я подъехал к нему, молясь не только о том, чтобы Бог защитил меня от всякой опасности, но чтобы я смог засвидетельствовать ему о Христе. Сев в машину, пассажир тут же начал благодарить меня, называя хорошим человеком за то, что я подобрал его. Таким образом, у меня появилась чудесная возможность засвидетельствовать, что я могу быть хорошим лишь благодаря Иисусу Христу, пребывающему во мне. Мой попутчик оказался весьма разговорчивым человеком, и мы успели поговорить о множестве различных религий, существующих сегодня в мире, а также обсудили различные стороны христианской веры. Прежде чем он вышел, я напомнил ему, что все люди ответственны перед Богом за свой образ жизни. Кроме того, я объяснил ему, что все мы нуждаемся в спасении, которое может дать только Иисус Христос. Позже, размышляя над этим случаем, я вспомнил сказанное в Евангелии от Матфея, 19 главе 17 стихом, и послании к римлянам, 7 главе 18 стихом. Исходя из этих мест Святого Писания, а также из разговора с попутчиком, я сделал вывод, что мы приносим поистине добрые плоды лишь тогда, когда просим Бога очистить нашу жизнь кровью Христа. Благость – это не внешнее проявление, а наша внутренняя суть.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 8 стихе 3 главы книги Откровения мы читаем такие слова. «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Отверстая дверь евангельским языком всегда означает вход благой вести в новые, еще не евангелизированные места. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора я хотел бы взять один такой пример из книги «Деяний апостолов». Об этом случае мы читаем в 18 главе, когда апостол Павел прибыл в Коринф для благовествования Евангелия. Как нам известно, результаты этого служения были благословенны. Победа Евангелия в этом городе является одним из замечательнейших глав в истории миссии. В течение полтора года пребывания апостола Павла в Коринфе множество душ обратилось к Господу, и в Коринфе образовалась большая цветущая община. И имейте в виду, что когда апостол Павел пришел в этот город, в нем не было ни одного верующего, и тем не менее, за сравнительно короткое время сотни язычников обратились к Господу, и имя Господне было прославлено. Когда мы слышим или читаем о таких дивных результатах проповедования Слова Божия и о проявлении благодати и силы Божией, то мы склонны думать, что такие духовные победы даются людям сильным, способным, и что они, эти служители Божии, отличаются от рядовых верующих тем, что они всегда живут в сфере победы и триумфа. Иначе говоря, апостол Павел и подобные ему – это особый класс верующих, и что, мол, Бог только таковым может дать такие необыкновенные победы. Возлюбленные – это ложное понятие о том, кого Господь употребляет и как Он совершает свое дело. Мы обнаружим, что на деле оно совсем иначе. Слово Божие как поучением, так и примерами говорит обратное, а именно, что Бог чаще всего начинает свое дело с малого и с незначительного и избирает для совершения своего великого дела человека немощного, ничтожного и бессильного. Такого, который ничем своим не хвалится, а только Господом. Возьмем, например, место, прочитанное нами из книги Откровения. Кому сказал Спаситель эти слова «Вот я отворил пред тобою дверь»? Он их сказал Филадельфийской церкви, и ей же, он говорит, «Ты немного имеешь силы». Да, как ни странно, но входит в такую дверь – те, которые, подобно филадельфийским верующим, немного имеют силы. Это было одно из условий для входа в отверстие дверь служения. Бог не зависит от больших, сильных и влиятельных организаций и союзов, нет. Он употребляет тех, которые всецело преданы Ему. Притом Богу не нужно много, чтобы совершить великое. Для Него достаточно 5 хлебов и 2 рыбки, чтобы насытить многотысячную толпу. Из кучки ненавидимых, преследуемых, презираемых рабов фараона Бог создает народ, как песок морской, которого не исчислить от множества. Таков наш Бог. Он избирает ничего не значащее, чтобы упразднить значащее, и дабы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Посмотрите, как скромно началась работа в Коринфе. В первом стихе сказано, что, оставив Афины, он пришел в Коринф. Никто его тут не рекламировал, что, мол, приехал известный проповедник, знаменитый апостол Павел. Не было назначенного комитета оказать прием такому необыкновенному гостю. Никто его не встречал, и никто даже не заметил, как он вошел в их город. Но тут, в этом языческом городе, он нашел некоторого иудея именем Акилу, родившегося в Понтии, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его. Они по причине преследований евреев должны были удалиться из Рима, и прибыли они в Коринф. Павел нашел эту чету по причине одинаковости ремесла. Как его, так и их ремеслом было изготовление палаток. Итак, мастерская Акилы и Прескиллы сделалась первым молитвенным домом в Коринфе, и этим двум Павел начал свидетельствовать о Христе. такое скромное и незначительное было начало дела Божия в Коринфе. Павел, однако, не ограничил свое свидетельство только на месте работы. В субботние дни он говорил в синагоге, убеждая иудеев и эллинов, что Иисус есть Христос. Но они воспротивились его проповеди, не хотели слушать об Иисусе Христе. Павел мог бы заключить, что он ошибся, придя в Коринф, что город этот недостоин Евангелия, следовало бы обойти его. Жалкое начало. Оставлю и пойду в другое место. При таких обстоятельствах, дорогие мои, нетрудно прийти к такому заключению. Отказались от его свидетельства иудеи, но примут ли его слово коринфяне-язычники? Город Коринф был известен своей безнравственностью и распущенностью. Если Афин был полон идолов, то Коринф был полон сладострастия и дебоширства. Люди того времени, когда хотели описать развращение и полную испорченность людей, то говорили, они живут как коринфяне. Их богом было чрево, сладострастие, пьянство и разврат во всех его ужасных видах и формах. Интересно отметить, что, находясь именно в этом городе, апостол Павел написал свое послание римлянам, и когда читаем его описание о языческом развращении в этом послании, то в нем мы находим точное отражение того, что он нашел и видел в Коринфе. Слушайте. «Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины разжигали с похотью друг на друга. То предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветника, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. В таком состоянии находились коринфяне. Судя по такому описанию, естественно было заключить, что положение этого города безнадежное. Они обречены на Божий суд. Они достойны вечной погибели.

синагоге слушатели восстали против его свидетельства, и духовное состояние населения города казалось еще мрачнее. Поэтому, судя по видимому, по внешнему, нельзя было найти в Коринфе ничего ободряющего. Наоборот, все говорило о безнадежности этого города. Но Господь говорит: несмотря на эти противоречащие обстоятельства, у меня много людей в этом городе. Эти слова были сказаны в момент, когда казалось, что работа апостола Павла была завершена в Коринфе. Нет смысла оставаться здесь. Он был исполнен страха и готов был покинуть город. Но вы скажете, как разве такой великий проповедник, помазанник Божий, апостол, испытывал страх? Правда, в тексте этого не сказано прямо, но из слов Христа мы можем заключить, что он пережил чувство боязни и уныния. Что сказал ему Господь? В 9 стихе мы читаем: «Господь же видение ночи сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». Господь обнаружил в сердце своего верного свидетеля страх и говорит ему: «Не бойся, продолжай проповедовать, не умолкай, ибо я с тобою». Павел сам, вспоминая свое пребывание в Коринфе, пишет несколько лет позже Коринфянской церкви: «Был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете». Вот почему Господь должен был ободрить Павла словами: «Не бойся, продолжай, говори им о моем спасении. Не умолкай, я с тобою, противников много, но никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Страх – это чувство, общее всем людям. Боязнь был прямым результатом греха. Правда, чада Божий нет причины бояться. Но тем не менее, пока он во плоти, дьявол будет обстреливать его огненными стрелами страха и паники. Кто-то сосчитал в Библии 365 раз слова «не бойся». То есть на каждый день в году Бог через Слово Свое говорит нам «не бойся». Вы заметили, что это чувство страха часто приходит к нам, когда меньше всего его ожидаешь? Христос явился Павлу ночью со словами «не бойся», сразу после того, как сказано, что многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Выходит, нелогично. Следовало бы радоваться и славить Господу, а Павел ощущает страх. Когда иудеи воспротивились его свидетельству, и он, отрящий одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам», то, обратившись к ним, многие из них уверовали и крестились. Тут не было причины бояться. И тем не менее, Павел сам вспоминает, как он в страхе и великом трепете проповедовал им Слово Божье. А из слов Спасителя Павел, видно, хотел покинуть город Коринф. Он решил больше не проповедовать там, почему Господь и говорит ему: «Не бойся, но говори и не умолкай». Враг искушал его чувством боязни. И о, как он способен это делать! Как умело он мрачными, серыми и черными красками изображает тебе какое-нибудь удручающее, безвыходное положение! В бессонные ночи он приходит к тебе и нашептывает тебе свою ложь, напоминая тебе или твои прошлые грехи, или скажет тебе, что тебе угрожает большая опасность, или что кто-то покушается на твоих родных. Он умело придумает как раз то, что возбудит испуг и панику в твоем сердце. И делает он это не без причины. Он, безусловно, знал, что в Коринфе было еще много душ, которые должны были освободиться из-под его оков. Этого-то он и боялся. Приход Павла в Коринф был большой угрозой для его царства. Он был до этого самодержавный монарх города Коринфа, а с приходом Павла он почувствовал первое поражение. Во что бы то ни стало, Павла нужно уволить из Коринфа, и враг прибегает к своему излюбленному методу – внушать страх, испуг и панику в сердце служителя Божьего. «Мой брат и моя сестра,
Может быть, ты как раз в таком

трудном положении. В сердце твоем, по непонятной тебе причине, ты испытываешь необъяснимую тревогу. Ты перепуган. Ты в большом трепете. Чей-то голос тебе нашептывает: «Беги, оставь! Не говори больше!» И тебе кажется, что действительно ты не выдержишь. А Господь тебе говорит: «Не бойся, но продолжай свидетельствовать, не умолкай. У меня еще много людей в этом городе». Видишь, дьявол это знает, поэтому для его царства это был бы большой триумф, если ты сейчас бы сдал свое оружие и удрал. Правда, дьявол не все знает. Он не Бог. Он не всеведущий, но он много знает. Во многом он больше осведомлен, чем ты и я. И он, бессомненно, знал, что Господь имел еще много душ в Коринфе, и поэтому во что бы то ни стало, он должен каким-нибудь способом избавиться от Павла. И в этот момент искушения Господь говорит ему: «Не бойся». Да, часто во время большого успеха приходит такое искушение, и сердце делается трусливым. Малодушие нами овладевает, и мы готовы уступить, сдаться, бросить все и бежать. И это переживают самые сильные и верные мужи Божьи. Посмотрите на Илью. Один на горе Кармели, он сражается с врагами Божьими, и там он одерживает блестящую победу. Но, увы, сразу после такого успеха он в панике бежит от угрозы одной женщины Иезавели. Кто ему внушил этот страх? Искуситель, конечно. И почему? Потому что Господь имел еще важное служение для него. Он должен был помазать Елисея пророком вместо него и царя народа своего. Да, враг знает, что у Господа еще есть работа для тебя, и он пытается всевозможными путями обескуражить тебя, чтобы ты пал духом и дальше не шел. О, как чудно звучат слова Спасителя в такое время! Он приходит к нам в такие ночные часы нашей жизни и не только говорит «не бойся», но он дает нам причину, почему нам не бояться. «Я с тобою». И, возлюбленные, это достаточно. Нам не нужно иметь других причин, почему нам не бояться. Этой одной причины хватит. «Я с тобою», — говорит Господь. О, какое чудное обетование! Благодарение ему вовек. Да, он обещал быть с нами во все дни нашей жизни. «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, и сея с вами во все дни до скончания века». Павел, не бойся. Я открыл тебе великую и широкую дверь. Войди в нее. Я с тобою. Никто не сделает тебе зла. У меня много людей в этом городе. Возлюбленные братья и сестры, эти слова принадлежат нам. Ты и я призваны быть его свидетелями, ловцами душ. И перед каждым из нас он отворяет дверь. Помните слова Спасителя? «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой». И как услышат они голос пастыря? Через твои уста, мой дорогой друг. Как иначе услышат они слово избавления в твоем городе, в твоем селе? Если ты им не скажешь, их-то и искал Павел в Коринфе, их Господь продолжает искать через своих верных свидетелей, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино, как сказал Спаситель. Дорогие мои, мы окружены жаждущими душами. Это и есть открытые двери для твоего свидетельства. Как бы положение твоего города, твоего местечка ни казалось безнадежным, Господь имеет людей там, за которых Он умер и жаждет спасти. Но ты говоришь: «Я обескуражен. Я не вижу никаких возможностей здесь». Так точно Коринф казался Павлу. Разврат, безбожие, кощунство, безнравственность, несправедливость. Что хотите? У нас все, вы говорите. Мы живем в Содоме и Гоморре. Но, возлюбленные, Коринф именно так и выглядел, и тем не менее Господь говорит: «У меня много людей в этом городе». Господь видит то, что наш глаз не видит. Поэтому давайте, друзья, остановимся, и пусть Господь покажет положение вещей, как Он его видит. И тогда мы, как Павел, ободримся и с новым энтузиазмом пойдем вперед в труде Его. Главное, чтобы мы были в Его полном распоряжении. «Вот я, Господь, пошли меня!» Если так, тогда Он с нами,
и нам не надо бояться ни успеха, ни противодействия врага, а быть довольным той работой, которую поручил нам Господь. Но я боюсь, что есть среди моих слушателей те, которые еще верой в Господа Иисуса Христа не принадлежат к семейству Божьему. О, как ужасно жить в этом мире без Бога и без надежды! Как коротка наша земная жизнь, а ведь после будет вечность. Готов ли ты к встрече Бога твоего? Является ли Он твоим спасителем? Если нет, тогда один день Он будет твоим судьей. Почему не принять Его, Иисуса Христа, как своего личного спасителя? И тогда ты услышишь Его чудные слова: «Не бойся, я с тобою, благодарение Господу». Пусть Господь тебе даст свою благодать, чтобы, покаявшись, ты уверовал в Сына Божия.

Псалмопевец спрашивал себя: «Для чего я сетуя хожу?» Псалом 41:10. Можешь ли ты, брат, ответить на этот вопрос? Можешь ли ты найти причину твоего сетования? Почему ты не радуешься, а поддаешься мрачным предчувствиям? Кто тебе сказал, что ночь будет длиться вечно? Кто тебе сказал, что зима лютует круглый год? Разве ты не знаешь, что за ночью следует день? Разве ты не знаешь, что прилив следует за отливом, что весна и лето следуют за зимою? Не теряй же надежды, брат мой, не поддавайся мрачным предчувствиям. Доверь свои проблемы Богу, положись на Него, и Он выведет тебя на нужную дорогу. Будем помнить, друзья, что Он наш Отец, а мы только Его дети».

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Иди за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны,

сии. Первый, Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем. Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называли Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его.

0: ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом всем и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедши живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и кто-то сказал ему: «Вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать».

Благодарите Господа всегда и в радости, и даже в огорчении. Урок во всем найдете вы тогда, энергии жизни осознав течение. Благодарите Господа за все, что в этом мире с вами происходит, за крест, который в жизни мы несем, и за покой, что дух порой находит, за свет, что освещает путь во тьме, за помощь, что нежданною бывает, за опыт, драгоценный на земле, который здесь душа приобретает. Благодарите Бога всякий раз, в часы заката и в часы рассвета, ведь Он всегда поддерживает нас, даже во тьме даруя нам луч света. Благодарите за страдания, что нас порою в жизни сильно закаляют, и даже в самый сложный, трудный час так глубоко внутри всегда меняют. За счастье, что приходит иногда, теплом и светом наполняя душу, мы близость Божью чувствуем тогда, и учимся Его мы сердцем слушать. За каждый прожитый здесь нами день, дарованные свыше откровенья, и за способность видеть свет и тень, за постижение светлые мгновенья. Пусть благодарностью исполнится душа за все, что в этой жизни ей дается, чтоб научиться жить ей, не греша, ведь жизни плод надолго остается. Благодарите Господа всегда, за каждый день и каждое мгновение. Тогда минует в жизни вас беда, ведь благо дарит жизни наполнение.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Матфея 18, глава 3 стих. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяния 3:19. Встреча с Иисусом Христом. Бывает, что человек вдруг резко меняет свои отношения к тому или иному вопросу. И это своего рода полная капитуляция, ибо он принимает теперь то, что отрицал или против чего боролся. Так случается во многих сферах жизни, но в одной это очень важно. Савл из Тарса, который жил в первом веке, был ярым противником христианской веры. Однажды он отправился в Дамаск, чтобы и там преследовать христиан. Но по пути туда произошла неожиданная встреча, которой суждено было изменить всю его жизнь. Иисус, на которого Савл так яростно нападал во время гонений на христиан, явился ему как свет с неба, превосходящий солнечное сияние. Он остановил его и спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» На вопрос Савла: «Кто ты, Господи?» он ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь». Савл понял, что идет не тем путем, и из безжалостного гонителя превратился в отважного проповедника Иисуса Христа. Каждый из нас нуждается в такой встрече с Иисусом Христом. Всякий может обрести прощение своих грехов и новую жизнь во Христе, какой бы ни была его жизнь раньше. Чем больше мы предаем себя руководству и защите Господа Иисуса, тем больше эта новая жизнь будет проявляться, и тем больше будет приносить нам радость.

Знаете ли вы, что Джордж Мюллер прочитал Библию более 200 раз, 50 раз из которых стоя на коленях? При этом он говорил: «Я должен больше читать Библию, потому что я слишком мало знаю о превосходстве Христа». Мюллер основал несколько приютов. Однажды его приют оказался без еды для более чем 1000 сирот, которые жили там в то время. Мюллер сказал: «Я ничего не прошу у человека, мой завет с Богом». Он помолился так: «Отец сирот, нам не хватает хлеба. Во имя Иисуса, аминь». Через некоторое время к дверям приюта подъехало несколько тележек с хлебом, от которых отказалась королевская семья по причине его зажаренности. Однажды Мюллер молился, и в это время к нему пришла королева, на что он ответил: «Скажите ей, что я не могу выйти, потому что я говорю с царем царей и не могу ей помочь». У Мюллера была записная книжка, в которой он записал более 50 тысяч молитв, на которые ему ответил Бог. Давайте помнить, что когда мы живем в зависимости от Бога, Он сам создает для нас благоприятные обстоятельства.

покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

В эфире передача «Это интересно». В 1905 году маленький островок Спиналонга, недалеко от курорта Крита, был превращен властями острова в остров прокаженных. Туда свозили всех больных ужасной болезнью, проказой или лепрой, спасти от которой могла только смерть. Лепра постепенно пожирала человеческое тело, извращала человеческий облик, не делая различия между молодым и старым, красивым и безобразным. Сначала медленно умирала душа. От прокаженных отворачивались соседи, друзья, семья. Затем умирало тело. Мучительно и страшно. Не так давно по греческому телевидению показывали фильм, рассказывающий об истории тех, кто жил и умер на Спиналонге, и о тех, кто, несмотря ни на что, любил, рождал детей и мечтал о жизни, которую их потомки проживут вместо них. Механизм передачи инфекции до сих пор точно не установлен. За последние десятилетия во всем мире число больных проказой снизилось от 10-12 миллионов до 1,5 миллиона. В основном лепра распространена в тропических странах, но болезнь по-прежнему широко распространена в некоторых районах Бразилии, Южной Азии, Индии, Непал, Восточной Африки и западной части Тихого океана. Большинство из нас и знать не знает, что такое лепра. Но на Крите истории о прокаженных до сих пор в ходу. И матери и по сей день пугают ими своих непоседливых детей. А крохотный островок Спиналонга, куда критяне изгоняли своих прокаженных, давным-давно стал археологической достопримечательностью, ежегодно которое посещают 300 тысяч туристов. Добраться до Спиналонга можно на туристическом катере, который отплывает туда ежечасно. Ведь бывший остров прокаженных лежит в Синем море, всего лишь 800 метров от живописных берегов Крита. Некогда на своей лодке из Плаки туда перевозил прокаженных и продукты питания лодочник, доставляющий умерших в подземное царство смерти по ледяным водам реки Стикс. Статистические данные за 2009 год свидетельствуют о том, что в последние годы остров ежедневно посещают 1200-1500 туристов, и что Спиналонга является вторым по популярности и посещаемости Крита. В 1669 году остров оставался в руках итальянцев и служил убежищем для преследуемых мусульманами христиан. Лишь в 1715 году Спиналонга стала турецкой, а в конце XIX века критяне начали ссылать на остров своих прокаженных. Сначала здесь складировали 250 зараженных страшной лепрой критян. Затем, после присоединения Крита к Греции в 1913 году, прокаженных со всей Греции, а вскоре и со всей Европы. Спиналонга стала местом человеческого стыда, международным домом проказы, как называли остров, ведь тогда болезнь считалась заразной. Дом проказы закрылся лишь в 1957 году, просуществовав чуть более полувека. И последние прокаженные были перевезены в Афины, в клинику Агия Варвара. Страшные нечеловеческие тени, без рода, без племени, без родных, которые от них давным-давно отказались, похоронив и память о своих нечистых родных на Спиналонге. Эти безобразные тени хансеники, как их называли греки по имени норвежского врача Герхарда Хенсена, открывшего микробактерии лепры, не только существовали на острове, но любили, женились между собой и даже рождали здоровых иногда детей, которые сначала жили на Спиналонге со своими жуткими родителями, а затем государство стало забирать их на большую землю, где они опять же продолжали влачить изолированное существование –
как будто бы никогда и не покидали острова. Детей прокаженных тоже называли хансениками, и речь идет о целом поколении таких детей. На этом острове жило около 1000 больных, и лишь в 1948 году, когда в Америке был открыт препарат для лечения лепры, для жителей земного ада блеснул луч надежды. Именно с 1948-го число жителей острова начало постепенно таять. Хотя это не совсем так. Один критский музыкант критской лиры остался умирать на острове, отказавшись покинуть его. Государство не полностью отреклось от своих изуродованных болезнью Хансена детей. Им полагалось небольшое месячное пособие на пропитание и лекарства, на которое можно было, если не прожить, то хотя бы продлить свой мучительный путь к смерти. Лишь в 1936 году произошел резкий поворот в жизни больных. На спинолонга сослали Эммануила Ремундаксина, студента, учившегося на третьем курсе юридического факультета и заболевшего лепрой. На остров приехал мужчина, возраст которого определить было невозможно. Лепра делает людей не только неузнаваемыми, но и полностью стирает все возрастные границы. Мужчина был слепым. Одну его руку болезнь уже успела сожрать. Эммануил встряхнул своих братьев по несчастью, доказал им, что и в нечеловеческом облике теплится душа, и что человек в любых условиях должен оставаться человеком. Дома на острове, те самые обветшавшие, которые бросили турки, покидая Крит, были чисто выбелены. Больные сами прорыли новые дороги, организовали службу по уборке острова, выстроили театр, открыли парикмахерскую, кофейню. Из мегафонов острова к небесам неслась музыка. Люди словно проснулись. Они стали заботиться друг о друге. На острове открыла

сегодняшнего дня считали своего священника чудом спинолонги. Священник был не единственным живым в царстве мертвых. На остров также тайно приплыла и критянка Элени, последовавшая на спинолонгу за своим больным мужем. Тот попытался отвратить ее от страшного шага, но Элени, вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума, наполнила шприц кровью мужа и ввела ее в свою вену. Мужественная и преданная женщина не заболела лепрой, но и острова не покинула, и пока был жив ее муж, оставалась с ним на спинолонге и заботилась о больных.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Мурата Бестаева. «Мой путь к Богу был труден и непрост. Считая себя после окончания Ленинградского станкостроительного техникума достаточно образованным современным молодым человеком, веру в Бога я легкомысленно относил к пережиткам прошлого и предрассудкам отсталых в развитии людей. Этому немало способствовало мое увлечение боксом. Я родился в Южной Осетии, учился в Ленинграде. Принимая участие в спортивных соревнованиях, завоевал титулы чемпиона Ленинграда, России и Грузии. При весе 63 килограмма сила моего удара рукой измерялась в 375 килограмм. От моего удара оставалась большая вмятина на обшивке любого автомобиля. Еще я играл на гармошке, кларнете, барабанах, принимал участие в художественной самодеятельности, играл на свадьбах, пользовался успехом у женщин. Это все плохо повлияло на мой характер. Я был высокомерен, дерзок, тщеславен, самоуверен и так далее. Во время службы в армии я принялся перевоспитывать одного верующего ровесника. Считая его отсталым и ничего не смыслящим в настоящей жизни, я, к нынешнему моему большому сожалению, часто издевался над ним. У меня даже хватило наглости читать всем вслух приходившие ему письма. Помню, когда читал о том, что мать моего сослуживца благодарила Бога за то, что правительство бывшего Советского Союза повысило ей жалкую пенсию, я с нецензурной бранью начал поносить эту добрую женщину и ее сына. Я был уверен, что если верующий не выдержит и набросится на меня, то я уложу его на пол одним ударом. Верующий солдат, скрипясь сердцем, никогда не сказал мне ни одного плохого слова. Только однажды, погрозив мне пальцем, произнес: «Я все прощаю тебе, но придет время, и ты, Мурат, с воплем обратишься к Богу». Конечно же, я не придал никакого значения этим словам и только посмеялся над ровесником, продолжая издеваться над ним и считая его слабее себя не только физически, но и морально. Вспомнил о словах своего сослуживца я только тогда, когда уже, возвратившись в Южную Осетию и работая на заводе, неожиданно тяжело заболел страшной болезнью, неизвестной врачам и до сего дня. Некоторые из них называли эту болезнь раком кожи. Я стал заживо разлагаться, но так, как разлагается труп. Никакие порошки, присыпки, примочки, компрессы, мази, самые сильные лекарства ничуть не помогали. Бывалые, опытнейшие врачи только растерянно разводили руками. На меня приходили смотреть, как в зоопарк. Однажды я послушал под дверью, как главный врач больницы сказал моей матери: «Не могу не сказать вам, что вашему сыну жить осталось недолго, потому что кожа его окончательно разлагается, и неизвестная нам болезнь переходит в его кровь». Так оно и было на самом деле. Дома я не одевал верхнюю одежду, потому что это причиняло мне неописуемые страдания. Сгорал я от высокой температуры. Меня постоянно сушила жажда, сколько бы ни пил воды. Я не мог лежать в постели больше 15 минут, так как все тело нестерпимо болело. Я стонал и плакал. Я кричал: «Горю, горю, сгораю!» Кроме того, меня донимал нестерпимый зуд, словно от ударов крапивой, когда хочется броситься то ли в огонь, то ли в воду. Все чаще меня посещали мысли о самоубийстве, чтобы прекратить эти мучения. Зачем мне так страдать, если главный врач сказал, что для меня нет малейшей надежды на исцеление? Однажды ночью, когда жена ушла на работу в ночную смену, я дождался, когда мои родители, дети, другие домочадцы крепко уснули. Нашел веревку и сделал петлю. И вдруг все мое тело одеревенело.
так что я не мог ступить ни шагу, не мог сделать ни одного движения. Наверное, это пришел мне такой конец. С облегчением подумал я. Сейчас упаду, и все. Неожиданно я услышал убедительный с нотками сочувствия голос. «Не смей совершать роковую ошибку, чтобы не было стыдно за тебя твоим матери и отцу, жене и детям, сестре и брату, другим родственникам, ровесникам и знакомым. Будет тебе помощь». Судорога ушла из моего тела. Я смог сделать несколько шагов и присесть на краешек стула. И тут услышал другой коварный голос. «Что, тебя судьба детей остановила? Они и другие побеспокоятся. Делай быстрее то, что задумал. Зачем тебе страдать и мучиться?» Только я снова взялся за веревку, как меня позвал отец. «Сынок, ты все еще сидишь? Подай мне, пожалуйста, воды». Когда отец испил принесенной мною воды, то, почувствовав мое состояние, начал меня утешать. И мы с ним беседовали до рассвета, пока с работы в больнице не возвратилась моя жена. Справившись по домашнему хозяйству, она вошла ко мне в комнату и осторожно начала мне рассказывать. «Мурат, я узнала в больнице, что в Цхинвали, город рядом с нашим селом, из Магадана приехал верующий брат, имеющий от Бога дар молиться за исцеление больных. У нас там лежал безнадежный парень, раненый в голову во время грузино-осетинской войны, с обширным повреждением оболочки головного мозга. И вот этого верующего брата попросили помолиться за этого раненого. Сначала верующего не пускали в реанимационное отделение, но он сказал: «Я не иду сам от себя. Меня к этому раненому послал сам Сын Божий Иисус Христос. Я буду молиться о раненом, и Господь исцелит его, чтобы вы, увидев чудо Божье, тоже покаялись и спаслись». Брат из Магадана, продолжала с воодушевлением рассказ моя жена, преклонил колени перед постелью умирающего и начал молиться. Через минуту у тяжело раненого прекратилось кровотечение, через вторую он пришел в сознание, через третью попросил воды, через четвертую попросил что-нибудь поесть. «Чего же ты не привела того брата молиться сюда ко мне?» — с обидой упрекнул жену. «Я рассказала этому брату о твоей тяжелой болезни и о том, что с тобой невозможно говорить о Боге, потому что ты раньше такие разговоры обрывал на полуслове», — оправдывалась передо мной жена. Этот брат, к счастью, внимательно выслушал меня и попросил, чтобы я написала на листке твое имя и фамилию, и пообещал, что будет молиться о тебе и сам, и с церковью. И еще добавил, что они приглашают тебя и меня прийти на собрание верующих, когда ты начнешь выздоравливать и сможешь одеть на свое тело одежду. Так и случилось. 17 января 1991 года, несмотря на холод, я вышел во двор нашего дома в одних трусах. Какая-то неведомая сила побудила меня это сделать. И мне стало приятно чувствовать свое тело, ощущать холод. Через полчаса я одел майку и снова вышел во двор. Потом одел футболку с рукавами. Тело не болело и не зудело. Постепенно я оделся совсем, притом в зимнюю одежду. И мне не хотелось ее сорвать с себя от боли, как раньше, потому что боли не было. Я решил прогуляться по улице, но от калитки возвратился к жене. «Ты знаешь, где верующие собираются?» «Конечно же знаю», — радостно ответила жена. «Знаю, потому что тайком от тебя хожу на собрание и молюсь о тебе вместе с братьями и сестрами». «Тогда пошли на собрание». Она встретила эти слова с еще большей радостью. Быстро собралась, и мы вместе пешком отправились в Цхинвали.
Хотя это не очень далеко, но этот город расположен на 1000 метров ниже нашего селения, и на полпути нас захватила сильная пурга. «Нужно возвращаться домой», — считала жена. «Нет уж», — возразил я, — «мы должны непременно попасть на собрание». Превозмогая сильный ветер и слепивший глаза снег, мы продолжили свой путь. «Мурат, как ты себя чувствуешь? Тебе неплохо? Что-то у тебя слишком бледное лицо? Или светлое?» «Я чувствую себя с каждым шагом все лучше и лучше. Первое, что я ощутил в клубе, где собирались верующие, — это тепло. В связи с военной разрухой помещение не отапливалось, но я ощутил тепло. Оно проникало в каждую клеточку моего оживающего тела. Я стал ходить по рядам, чтобы отыскать источник тепла, но нигде никакого отопительного прибора не увидел. В собрании я с огромным интересом впервые в своей жизни выслушал проповедь, да еще к тому же вроде бы специально для меня проповедник проповедовал и вкратце изложил библейское жизнеописание Иисуса Христа, Его земное служение от Рождества до Голгофы и Вознесения. Рассказал, как Слово Божье повествует о втором пришествии Сына Божьего. Проповедь подкреплялась соответствующими местами из Библии. Приводились убедительные примеры, как сбывается предначертание Божье также и в наше последнее время. После собрания я подошел к проповеднику из Магадана и с большой надеждой спросил: «А может ли ваш Бог совершенно меня исцелить? А не хочешь ли ты покаяться в своих грехах?» — спросил меня он. «А что, есть грех?» — спросил я, потому что никакого понятия об этом не имел. Проповедник открыл Библию и стал читать о грехах и о том, какие люди Божьего Царства не наследуют. Со страхом и трепетом я узнал, что только 2 грехов мужелоства и скотоложства не совершал, а все остальные грехи лежали тяжким грузом на мне. Мое сердце осуждало меня. Когда я встал на колени, чтобы покаяться, в моих ушах снова прозвучали слова того солдата, верующего, которого я обижал во время службы в армии: «Ты с воплем придешь к Богу». Я даже оглянулся назад, не стоит ли он за моей спиной. Так явственно слышался мне его голос. Во время покаяния я умолял Господа простить мне все мои грехи, помиловать меня, спасти мою душу и исцелить пораженное болезнью тело. Когда я уже стал изучать Библию, то в книге пророка Исаии нашел такие слова: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Поэтому врачи не могли меня вылечить». После покаяния, во время которого перед моими глазами мелькало все совершенное мною зло, прибывший из Магадана проповедник Игорь Вальев пригласил нас с женой к себе домой. Там мы еще имели продолжительную беседу, во время которой брат Игорь учил нас молиться с постом. Потом вся церковь взяла молитву с постом за мое исцеление. Во время этого 3-дневного поста я оставался в доме Игоря, и вся его семья в посте почти постоянно молилась о моем исцелении. И я тоже молился, не уставая. На 3-й день гнойные места на моей коже стали подсыхать, а образовавшаяся корка отваливалась и отпадала, как рыбья чешуя. Мое тело очистилось буквально на глазах. Через 5 дней моя кожа совсем очистилась и стала нежной и розовой, как у ребенка. Вместе с семьей Игоря, всей церковью и своей женой я славил Господа и благодарил за великую милость Его.
не передать словами всей моей благодарности также и Игорю, и его семье, и всей церкви, и моей жене, которая по Божьей воле привела меня к исцелению. В белоснежной рубашке, с красивым галстуком и в лучшем своем костюме через 2 недели зашел к главному врачу больницы, чтобы засвидетельствовать и ему об Иисусе Христе. «Это действительно вы?» — вскочил от неожиданности врач, предрекавший мне мучительную смерть. «Куда ездили? Какие врачи и каким способом вас излечили? Какой диагноз поставили?» Когда я ему рассказал о всем произошедшем, главврач растерянно замолчал, а потом сильно задумался. Так я и начал свидетельствовать о Господе и использовал для этого каждую возможность. С молитвами я вникал и в Слово Божье и начал проповедовать его. Война между грузинами и осетинами продолжалась. Грузинские войска сожгли дотла нашей Южной Осетии 55 деревень. Осталась без крова над головой и моя семья. Мы вынуждены были ютиться на небольшой ферме в Северной Осетии. А потом в 1995 году приобрели себе в дом в городе Беслане. Я продолжал свидетельствовать и проповедовать Слово Божье и на новом месте». Однажды к нам во время собрания привели задыхающуюся от астматического припадка женщину с просьбой помолиться о ее исцелении. Во время молитвы Бог через меня Святым Духом сказал той больной: «По молитве народа моего запрещаю недугам властвовать над тобою. Ты освобождена. Иди и проверься». Женщина со своими документами, подтверждающими инвалидность для получения пенсии, повторно прошла медицинскую комиссию. Врачи были удивлены, не обнаружив у нее никаких признаков астмы. «Кто это вам такую длинную историю болезни сочинил?» Женщина засвидетельствовала им о своем чудесном исцелении по молитве верующих и о живом Боге, который никогда не оставляет своих детей. По нашим молитвам было исцелено еще несколько человек. Образовавшаяся в Беслане таким образом церковь постоянно возрастала. Когда меня в 1997 году рукоположили на диаконское служение, в нашей церкви уже было 50 братьев и сестер. Через 3 года, в 2000 году, меня рукоположили на пресвитерское служение и утвердили пастором этой церкви. У нас уже 3 года было больше 100 членов церкви. Вскоре мы построили себе просторный отапливаемый зал для собраний. Сейчас мы в Беслане создаем христианский центр, так как в нашем городе пересекаются автомобильные, железнодорожные и воздушные пути. Есть аэропорт, большая железнодорожная станция, и к нам легко добраться. При центре будет создана библейская школа. После известного всему миру кровавого террористического акта жители Беслана потянулись к Богу, охотно прислушиваются к свидетельствам верующих, каются и начинают христианскую жизнь. В связи с этим у священнослужителей много труда, и мы служим Господу доброй совестью. Я благодарен Господу за то, что Он вразумил и спас меня. И теперь я тружусь для Него и для людей с благодарностью за все, что Он сделал для меня».

Разговор был обычен и дружески прост о друзьях и о личном служении. Неожиданно сердце коснулся вопрос: «А готова ли ты к восхищению?» «Я готова ли?» «Не знаю. Возможно, возможно и нет. Я люблю быть с друзьями в общении и с Христом давно заключила завет. Но а если сейчас восхищение?» Вдруг болезнью, утратой, нежданной бедой всколыхнет сонной жизни течение. Это крик об опасности. Стой! А готов ли ты, друг, к восхищению? И чем ближе душе тот решающий день, тем усердней дьявола рвенья. У стараний его есть известный предел – помешать моему восхищению. А может быть, будет так. Воскресный летний день, на окраине города тишина. В одном благоустроенном домишке хозяин дома, мужчина лет 45, сидя за столом, тихо разговаривал со своей женой. Она просила поехать его в город, за город, в степь, отдохнуть немного от домашней суеты и хотя бы несколько часов побыть в машине. Он не особенно охотно соглашался. Во-первых, ему на работе надоело крутить баранку. А во-вторых, он бы пошел лучше где-то в парк, посидел бы за кружкой пива. Но не хотелось жену обидеть. Она так кротко просила его. Наконец, поколебавшись, он сказал: «Ну, ехать так ехать, собирайся, поехали». «Да вот только я переоденусь, остальное скажу нашей малышке». Так они называли между собой свою младшую дочь Валю. «Она стол уберет и все сделает». Вскоре она вышла в легком сереньком платьице. В руках ее любимая книга. Заметив его недовольный взгляд, она, поспешив к машине, села на заднее сиденье. Выехав за город, в степь, он тихо вел машину по глухой грунтовой дороге. А мимо мелькали пожелтевшие нивы, пожелтевшие пшеницы, весело пели жаворонки, порхали мотыльки. Он видел в лицо, в зеркало свое лицо, покрасневшее, с припухшими веками, признаками сначала тайного, а потом явного порока алкоголя. Видел он также склоненную головку жены с ее поседевшими нитями в ее редеющих волосах. Она читала: «Не надоест тебе эта книга? Ну что ты там еще вычитала?» Она подняла голову от книги: «А вот послушай, что я тебе прочитаю. А я говорю вам, возведите очи ваши на ниву. Посмотрите, как она поспела и побелела к жатве». «О, это подходящее», — сказал он. «Да вон и комбайны выстроились в ряд». «А еще что?» «А еще вот что. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой остается». Фраза оборвалась на полуслове. Он испуганно резко затормозил, взглянул в зеркало, выскочил из машины, рванул заднюю дверцу. Машина была пуста. Жена исчезла. Удивительным образом на заднем сиденье лежало ее платье, книжка. Он растерянно оглянулся, и его бил озноб. Наконец, опомнившись, вскочил в машину, круто развернувшись, дал газу. И снова замелькали поля, пшеница, мотыльки. Все было по-прежнему. А в сердце звучал голос. Такой нежный, такой близкий голос жены. «Тогда двое будут на поле. Один берется, другой остается». Его сердце страшилась и тосковала. Его мозг лихорадочно работал. Неужели?
Неужели я допустил большую ошибку, отступив? Он торопился домой. Но по дороге домой он решил заехать к дому матери, которая была христианкой. При подъезде к дому он нашел всех домашних в слезах. Они безуспешно искали мать, но та где-то исчезла. «Вы ее не найдете», – с дрожью в голосе сказал он, догадавшись, куда исчезла жена и мать. Теперь его сердце щемило, потому что он вспомнил свою младшую дочь, которая также молилась и не отставала от этой веры, веры бабушки и мамы. Подъехав к дому, навстречу выбежала старшая дочь и крикнула: «Папа, папа, а Валя где-то исчезла!» Но, взглянув на отца, она осеклась, что с отцом подумала, да и мамы в машине нет, и, словно почувствовав беду, бросилась в свою комнату. Оставив машину, отец грузно поднялся в комнату дочерей, сел на стул и глухо зарыдал. Он вспомнил, как он обижал младшую дочь и жену своими придирками, своими запретами. Перед ним стал вопрос во всей своей остроте: что будет дальше? А по городу ходили невероятные слухи. Поезд стал на переезде, загородил дорогу. Когда побежали, машиниста не оказалось. Автомобиль врезался прямо в дом. При расследовании водителя не оказалось. Продавец исчез, пианист исчез. Не дохватало много людей. А с горизонта надвигалась громадная черная туча. Она, как живая, закрывала собой весь небосклон. Вдали слышались длинные глухие раскаты грома. А в сердце звучал голос. Такой нежный, такой близкий голос жены. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой остается. Дорогой друг, проверь себя, чтобы тебе не оказаться таким, как Слово Божие говорит: один берется, другой остается. И опять, не стыдясь раскаяний и слез, прихожу я к тебе, мой Бог, за прощение. Это ради меня ты замедлил, Христос. Приготовь же меня к восхищению. Дай мне взвесить на святости точных весах свою веру, любовь и прощение, чтоб с улыбкой счастливой войти в небеса в светлый день моего восхищения. Слава Богу!

покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Дары Святого Духа». В нашей предыдущей вступительной беседе я объяснил 4 главных цели, ради которых Бог сделал доступными верующим духовные дары. Первая цель – создать место, то есть условия для Божьего суверенитета. Вторая цель – поднять нас выше царства наших естественных способностей. Третья цель – подтверждать наше свидетельство о Христе. И четвертая цель – дать возможность верующим внести свой вклад в общее дело, в общее добро для общего назидания. Я также объяснил, что эти 9 даров могут логически быть разделенными на 3 группы. По 3 духовных дара в каждой. Первая группа – это дары откровения. Вот они – слово мудрости, слово знания, различение духов. Вторая группа – это дары силы. К ним относятся вера, чудеса и исцеление. Третья группа – это группа голосовых даров. Она состоит из даров, для проявления которых нужны голосовые органы человека. Это дары языков, а также дар интерпретации языков и пророчества. Сегодня мы будем говорить о первом из 3 даров, первой группы, то есть даров откровения. Этот дар назван «Слово мудрости». Я начну чтением 1 послания к Коринфянам, 12 главы, стиха 8, где апостол Павел упоминает этот дар. Читаю. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом». Обратим внимание на то, что слово мудрости и слово знания являются очень близкими понятиями. Мудрость и знание – это действительно похожие вещи, но они очень различны. И очень важно видеть эту разницу между ними. Для того, чтобы понять эту разницу, взглянем на некоторые их признаки. Мудрость является направляющей, тогда как знание несет в себе информацию. Целью мудрости есть дать нам правильное направление. Об этом ясно говорится в книге Экклезиаста, 10 главе, 10 стихе. Вот что говорит Соломон. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». Мудрость умеет это исправить. В оригинале сказано «мудрость полезна указанием направления». Здесь речь идет о человеке, пытающемся срубить дерево топором. Но лезвие топора тупо, и человек тратит напрасно много времени и силы. Мудрый же в такой ситуации говорит ему: «Отточи свой топор». Мудрость показывает также, где рубить это дерево, и результатом этого есть успех. Итак, главной фразой здесь есть фраза «мудрость полезна указанием направления». Мудрость и знание часто взаимозависимы. Часто они идут вместе нога в ногу. Так, например, в книге притчей, 15 главе 2 стихе сказано: «Язык мудрых сообщает добрые знания». Одна вещь – иметь знание, но другая вещь – иметь мудрость, чтобы употреблять, оперировать им правильно. Иногда мы встречаем людей, имеющих много знания, но которые не знают, как его употреблять. Иногда люди употребляют знания для своего собственного уничтожения. Но имея мудрость, мы употребляем наше знание правильно. Дальше. Как один, так и другой дар – это слово «маленькая часть общей Божьей мудрости» или «Божьего тотального знания». У Бога имеется вся мудрость и все знание, но Он нас не обременяет им. Он дает нам сверхъестественно Святым Духом слово мудрости, слово знания. Это специфическое слово, в котором мы имеем нужду в данной ситуации. Я желаю иллюстрировать это на примере одной истории из книги «Деяния апостолов». В этой книге
в 15 главе описывается совещание всех лидеров церкви, имевшее место в городе Иерусалиме, чтобы решить очень важный вопрос. Какие требования следует предъявлять язычникам, обратившимся в христианскую веру? Там были все великие лидеры, апостол Павел и его группа, Иоанн и его группа, Иаков со своей группой. Там были также и еврейские христиане, которые были твердо убеждены в том, что языческие новообращенные ко Христу должны совершать обряд обрезания и держаться закона Моисея. Там было много дискуссий и разногласий. Тогда Бог дал Иакову слово мудрости, и он сказал: «Братья, слушайте меня». Затем он цитировал отрывок из книги пророка Амоса о восстановлении скинии Давида и о язычниках, ищущих Господа, тех язычниках, на которых было начертано имя Господа. И он применил, отнес этот отрывок из книги пророка Амоса к настоящей ситуации. Вот что фактически говорит он в книге «Деяний апостолов», 15 главе, 19 и 20 стихах. Читаю. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Это было очень ясное и простое определение. Все, что требовалось от этих языческих обращенных, было воздержание от четырех вещей: от идолов, от блуда, от удавленного и от употребления крови в пищу. И это имело глубокое и жизненное влияние и силу на последующую историю церкви. А теперь посмотрим на результаты, достигнутые через слово мудрости. Прежде всего, разум Божий был объявлен Божьему народу. Сначала они, то есть участники совещания, были разделены на группы. Проявлялось разноречие, но через это слово мудрости, принесенное через Иакова, все пришли к ясному пониманию того, что требует Бог, и этот жизненно важный поворотный пункт вошел как важная часть церковной истории. Во-вторых, слово мудрости совершило, возвратило полную гармонию между Божьими детьми, участниками совещания. В последующих стихах мы читаем рапорт о том, как и о чем это апостольское совещание окончилось. В книге «Деяния апостолов», 15 главе, 22 стихе сказано: «Тогда апостолы и пресвитера со всею церковью рассудили». Эти слова говорят об общем решении всей церкви. В «Деянии апостолов», 15 главе, 25 стихе, мы читаем о том, что они написали общее письмо к уверовавшим из язычников. Вот что здесь сказано: «То мы, собравшись единодушно, рассудили» и так дальше. Обратите внимание на то, что слово мудрости объединило всех верующих, и они стали проявлять единодушие в области мышления. И дальше в книге «Деяний апостолов», 15 главе, 28 стихе сказано: «Ибо угодно Святому Духу и нам» и так дальше. Участники Иерусалимского совещания перешли от своих прежних группировок к единодушию, больше не прибегая к человеческим спорам. Они получили Божий разум, данный им Святым Духом. И это дало верующим ясное направление и совершенное единство, которое является главным для прогресса Божьего дела. Но слово мудрости может также оперировать и на личном уровне. Я желаю дать вам пример слова мудрости, данного моей семье в критический момент нашего прошлого –

был короткий промежуток времени, когда войска Объединенных Наций учредили короткое прекращение огня. Мы нуждались в Совете Божьем, чтобы знать, что нам делать в этом коротком промежутке времени прекращения огня. Мы позвали наших маленьких четырех дочерей и склонили свои колени, молясь к Богу и прося Его указать нам наш путь. За окнами ярко вспыхивали огни от взрывов, а также винтовочных выстрелов. Ситуация была страшная. После того, как мы закончили нашу общую молитву, наша маленькая 11-летняя дочь-арабка, которую жена называла Кирстен, встала с колен и сказала моей жене: «Когда мы молились, я видела очень узенькую дорогу, на которой было много баррикад. Но когда я смотрела, пришел ангел и устранил все баррикады, после чего дорога стала открытой и затем все время расширялась». Кирстен, я должен сказать, имела тесную связь с Богом, несмотря на свой небольшой возраст. Это видение маленькой Кирстен дало нам ответ на наш вопрос. Мы оставили Иерусалим беспрепятственно, хотя, судя по-человечески, это было сделать невозможно. Мы вышли из Иерусалима в последний момент перед возобновлением боя. Этот личный пример того, как слово мудрости в нашей семье разрешило нашу жгучую проблему и, быть может, спасло нашу жизнь. Слово мудрости – это вполне реальный дар Святого Духа.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

А где же Бог, когда нам больно? Когда страдаем мы в тиши? И слезы катятся невольно, а помощь будто не спешит. А где же Бог, когда нам страшно, а на молитву тишина? Что уповаем мы напрасно, твердит лукаво сатана. Когда в отчаянном порыве один вопрос лишь задаем, душой усталой в надрыве, но ответ будто не ждем. А где же Бог? А Бог, Он рядом. И оглушительный ответ нужно смотреть с духовным взглядом. Бог рядом с нами среди бед. А Бог, Он рядом у кровати, где умирающий старик. Он рядом с ним в пустой палате, последней жизни делит миг. А Бог, Он рядом там, в подвале, где тихо плачет сирота. Отца и матери не стало ей страшно здесь, она одна. А Бог, Он рядом там, у двери, где операция идет. С женой, что дышит еле-еле, и там под дверью мужа ждет. А Бог, Он рядом с мальчуганом, ему ведь даже нет 5. Он никогда не видел маму, красивы глазки, но слепы. А Бог, Он рядом в переулке, где шумный город, жизнь кипит. Нашла старушка в урне булку, в слезах за хлеб благодарит. А Бог, Он рядом с той вдовою, что будто вовсе не жила. Душой израненной судьбою скорбит, что жизнь вот так прошла. А Бог, Он рядом возле мамы над пьяным сыном на полу. Он тратит жизнь свою упрямо, и нету сил помочь ему. А Бог, Он рядом в доме старом, им нечему платить залог. Семья бедна, детей немало, помочь им может только Бог. А Бог, Он рядом с той душою в соседстве, что с тобой живет. С печальным взглядом, в сердце с болью, что мир душе все не найдет. Бог в сострадании, в милосердии, сквозь боль свою взгляни на мир. Вы не одни, и есть надежда для тех, кто Господом храним. Вы осмотритесь, сколько рядом сердец, блуждающих во тьме, кто смотрит в жизнь печальным взглядом, с бедой своей наедине. А Бог, Он рядом, Он спасает. И если ты знаком с Христом, делись им с теми, кто не знает. Ты ближних с Богом познакомь. Быть может, станет меньше боли, надежду кто-то обретет. Если мы движимы любовью, то мы не спросим, где же Бог? А Бог, Он рядом, оглянитесь, Он вместе с вами делит боль. Он любит вас, и вы делитесь, дарите ближнему любовь. Слава Богу.

Момент творения. Муравьиный гений. Представьте себе дачный домик, в котором ученый обычно проводит выходные. Вот он поставил блюдце с шоколадными конфетами на деревянный табурет, помещенный в таз, частично заполненный водой, потому что муравьи боятся воды. Чтобы создать для муравьев еще больше препятствий, он покрыл внешнюю сторону таза слоем медленно высыхающего клея, будучи уверен, что к его возвращению на следующей неделе шоколад останется нетронутым. Когда же ученый вернулся через 6 дней, шоколад весь был облеплен муравьями. Как им это удалось? Муравьи перебрались через клей благодаря жертве своих собратьев. Некоторые из них пожертвовали собой, чтобы из своих тел построить мост через поверхность, покрытую клеем. После этого с помощью кусочков травы и древесины муравьи построили еще один мост, плавучий, через воду к ножке табуретки, откуда было легче всего добраться до шоколада. Ученый также заметил, что отдельные, отчаянно смелые муравьи поднимались к потолку, добирались по нему до определенного места прямо над блюдцем и сверху прыгали на шоколад. В притчах 6.6 и 30.25 муравьи упоминаются как пример мудрости. Сказано, что у них можно многому научиться. Мудрость – это дар Творца. Начало мудрости – страх Господень. А Иисус Христос – вся полнота Его мудрости. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

«Я прославлю прославляющих меня». Первое царство, 2:30. Имя Эрика Лиделла 1902-1945 года было в списке участников забега на 100 метров на Олимпийских играх. Но когда он узнал, что предварительный забег был запланирован на воскресенье, он сказал капитану команды, что бежать не будет. Он считал, что, проявляя такое неуважение к Дню Господнему, он тем самым оскорбляет самого Господа. Разразилась буря негодования. Его обвинили в желании испортить другим удовольствие, в том, что он позорит свою страну в узколобом религиозном фанатизме. Но он твердо стоял на своем. Заметив, что предварительный забег на 220 метров был запланирован на будний день, он попросил капитана команды разрешить ему бежать, хотя это и не была его коронная дистанция. Он выиграл первый забег, потом второй, потом полуфинал. В день финального забега, направляясь к черте старта, он почувствовал, что кто-то вложил ему в руку записку. Развернув ее, он прочитал: «Я прославлю прославляющих меня». В тот день он не только выиграл забег, но и установил новый мировой рекорд. Господь удостоил его великой чести быть послом на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны он был интернирован японцами и умер в концлагере, получив таким образом и венец мученика. Эрик Лиделл занял место в одном ряду с такими слугами Бога, как Иосиф, прославляющий Бога своим высокоморальным поведением, и которого Бог прославил, дав ему возможность спасти свой народ во время голода. С такими слугами, как Моисей, наградой за преданность которого стало освобождение народа израильского из египетского рабства. С такими, как Даниил, отказ которого идти на уступки принес ему в конце концов высокое положение в Персии. Он стоит рядом с Иисусом, самым великим из них всех, прославивших Отца так, как не под силу никому из людей, и которому было дано имя превыше всех имен.

«Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

А сейчас я хочу вам рассказать о моей первой поездке в Англию. Получив несколько настоятельных приглашений потрудиться в деле распространения пробуждения в Англии, осенью 1849 года мы с женой сели на корабль и в начале ноября после нелегкого плавания прибыли в Саутгемптон. Там мы встретили пастора церкви из Хаутона. Мистер Пота Браун, великодушный человек, о котором я буду часто упоминать, отправил своего пастора Джеймса встретить нас. Мистер Пота Браун был квакером. Он и его партнер занимались мукомольным бизнесом и принадлежали к независимой конгрегации Сент-Айвзе. Их очень волновало духовное состояние региона. Англиканская церковь, как им казалось, очень мало прилагала труда для спасения душ. После долгих молитв и обсуждений они договорились предпринять все меры, чтобы дать образование детям, которые проживали в их деревне и в соседних селах, а затем распространить это начинание как можно дальше. Они также решили применять эти методы, обустраивая места поклонения, воздвигая церкви, независимые от государственной. Вскоре после того, как они начали эту деятельность, партнер мистера Брауна умер. Его жена, полагаю, умерла до этого. Перед смертью партнер мистера Брауна умолял не оставлять начатое дело, но заниматься им целеустремленно и с энтузиазмом. Мистер Браун увлекся этим трудом. Его друг оставил большое наследство своим детям. Мистер Браун был простым человеком и тратил на себя и свою семью немного денег. Он нанял школьного учителя для детей деревни, где они проживали. Построил там маленькую церковь для общих богослужений. Нести пасторское служение они предложили одному человеку, который придерживался гиперкальвинистских взглядов. Соответственно, он трудился год за годом, но не добился тех результатов, которые бы оправдали ожидания мистера Брауна. Мистер Браун часто разговаривал с этим служителем о том, что необходимо добиваться лучших результатов. Он платил ему зарплату и также жертвовал деньги на различные программы, направленное на то, чтобы способствовать пробуждению. Он вкладывал деньги в открытие воскресных школ, поддерживал материально учителей, а также тех, кто занимались духовным трудом. Но очень малое количество людей присоединялись к церкви. Вскоре пастором там стал преподобный Джеймс, баптист, талантливый человек, вдохновенный проповедник и искренний труженик. После его проповедей стали каяться люди, и их маленькая церковь увеличивалась количественно и возрастала в вере. Они расширили территорию своего влияния вплоть до соседних городов и имели неплохие результаты, но все равно не знали, как более эффективно способствовать пробуждению. Находившиеся под опекой мистера Брауна дети его партнера, три брата и три сестры, выросли и уже стали молодыми юношами и девушками. Это была прекрасная, богатая семья, но они были людьми невозрожденными. Мистер Браун имел много близких и влиятельных друзей, о чьем спасении очень беспокоился. Также он волновался и за детей своего покойного партнера, желая, чтобы и они покаялись. Мистер Джеймс успешно трудился среди бедных людей, принадлежавших к низшим слоям общества. Но у него ничего не получалось среди более образованных и богатых. Братья часто обсуждали этот вопрос, так как им хотелось, чтобы Евангелие распространялось и среди высшего сословия. Когда мистер Джеймс прочитал мои лекции о пробуждении, он предложил мистеру Брауну написать мне и узнать, смогу ли я приехать к ним, чтобы потрудиться в их стране. Я получил от них настоятельную просьбу посетить Англию. В то же самое время ко мне пришли подобные письма и от других служителей из Англии. Таким образом, осенью 1849 года мы с женой отправились в Англию. Прибыв туда, мы несколько дней отдыхали, а затем я начал трудиться в сельской деревушке.
Вскоре я обнаружил, что мистер Браун был поистине замечательным человеком. Хотя он был воспитан в среде квакеров, но он прилагал все силы для того, чтобы привести к спасению окружающих его людей. Он был довольно богатым человеком. История его жизни подтверждала библейскую истину. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет». На деле распространения Слова Божьего он тратил свои деньги, будто принц, и чем больше отдавал, тем больше умножалось его состояние. Когда мы были там, двери его дома были открыты с утра до вечера. Он постоянно приглашал к себе людей, многие из которых приезжали издалека, и постоянно у него за обеденным столом было многолюдно. Таким образом, у меня была хорошая возможность беседовать с ними и приглашать на наши собрания. Пробуждение началось сразу же. Детей его партнера вскоре заинтересовали вопросы веры, и они обратились ко Христу. Благая весть распространялась среди тех людей, которые приходили из соседних сел. Они слушали и с радостью принимали слово. Велась обширная работа среди друзей мистера Брауна, за чье покаяние он так ревностно молился. Еще до того, как я уехал, все они пришли к Богу. Таким образом, Господь не оставил ни одного человека, о ком он волновался и за чье обращение долго молился. Дом молитвы был маленьким, но каждое собрание он был заполнен. Преданность и посвящение мистера Брауна и его жены просто меня впечатляли. Их гостеприимности, казалось, нет границ. Школьный учитель был христианином и почти каждый день на завтрак, обед и ужин приходил в дом к мистеру Брауну и наслаждался общением с нами. Джентльмены из соседних городов вставали рано утром, чтобы успеть до начала рабочего дня попасть к нам на завтрак. Плоды его труда можно было заметить и годы спустя. Мистер Харкарт рассказал мне, что все время, пока он трудился в Хаутоне, он проповедовал в прекрасной духовной атмосфере посреди людей, которые много упражнялись в молитве. Я недолго находился в Хаутоне, полагаю, где-то несколько недель. Среди тех братьев, которые

который имел большое влияние в городе и во всей стране. Когда мои лекции о пробуждении были впервые опубликованы в Англии, мистер Джеймс написал к ним предисловие, в котором давал им высокую оценку. Но когда я приехал в Бирмингем, мне рассказали, что после того, как мистер Джеймс высоко оценил их на заседании служителей, до него дошли слухи, что пробуждение, которое произошло в результате моего труда, имело негативные последствия. Ему так предоставили дело, что он забрал обратно свои слова, которые публично говорил в пользу тех лекций о пробуждении. Однако, узнав, что я в Бирмингеме, он пригласил служителей независимых церквей на завтрак к себе домой и попросил меня тоже быть там. Это был обычный способ решения дел в Англии. Когда мы собрались у него дома и уже закончили завтрак, он сказал своим братьям-служителям, что видит их неспособность достичь поставленных перед ними целей, что они вполне удовлетворены тем, что стабильно получают зарплату, и тем, что люди, соблюдая традицию, посещают собрания. Они, к сожалению, успокаивают себя тем, что воскресная школа работает, и внешне все хорошо. Но покаяние человека в большинстве церквей является редким событием, и потому живущие рядом с ними люди идут в погибель. Мистер Роу, с которым я начинал трудиться, рассказал мне, что в общине мистера Джеймса было не менее 1500 нераскаявшихся грешников. Наконец, служители согласились предоставить мне возможность проводить собрания в разных независимых церквях. Но в течение нескольких недель я ограничил свое служение тем, что трудился только в общине мистера Роу. Там началось такое сильное пробуждение, какого они раньше никогда не видели. Оно охватило весь приход, и большинство нераскаявшихся обратилось ко Христу. Мистер Роу с головой окунулся в этот труд. Я увидел в нем хорошего и верного человека. Его взгляды не были сектантскими или ограниченными. Он открывал свое сердце для Божьего водительства и изливал себя в труде, спасая души людей. День за днем он беседовал с приближенными, направляя их ко Христу. Он посвящал делу Божьему почти все свое время. В Англии я использовал те же методы, что и в Америке. Это были проповедь, молитва, общение и собрания для приближенных. Но вскоре мистер Джеймс от разных людей стал получать письма, в которых его предупреждали остерегаться последствий моей деятельности. У него были знакомые по ту сторону Атлантического океана, и некоторые из них, как я понял, предостерегали его. Он был очень откровенен со мною и рассказал мне об этом. Я ответил: «Брат Джеймс, я понимаю, что на вас лежит большая ответственность, так как вы человек влиятельный. От вашего решения зависит многое. Вот вас и хотят убедить, что я еретик. Но вы слышите мои проповеди всякий раз, когда я выступаю в служениях. И можете сами сделать вывод, проповедую я Евангелие или нет. У меня с собою был двухтомник моего систематического богословия. Я спросил его: «Вы слышали, чтобы я когда-либо проповедовал что-то, кроме Евангелия?» Он ответил: «Нет, ничего такого». «Хорошо», — ответил я. «У меня с собой систематическое богословие, которое я проповедую у себя дома и везде, куда приглашают. Я хочу, чтобы вы его прочитали». Он к этому отнесся очень серьезно. Вскоре я увидел, что каждый вечер с ним на собрание приходит один весьма почтенный джентльмен. Всякий раз, когда приглашали приближенных собраться в отдельной комнате, мистер Джеймс и его спутник шли туда и внимательно слушали все, что там говорилось. Кем был этот почтенный джентльмен, я не знал. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Но мистер Джеймс не представлял меня человеку, с которым он приходил.

и после служения также не подходил ко мне, чтобы побеседовать. Только через несколько недель мистер Джеймс пришел с этим почтенным джентльменом ко мне. Он представил меня доктору Редфорду, сообщив, что это один из самых известных богословов. Мистер Джеймс попросил его приехать в Бирмингем с тем, чтобы посетить собрание и дать оценку моему богословскому труду. Он сказал, что они несколько дней подряд читали его, и доктору Редфорду захотелось со мной побеседовать относительно некоторых вопросов. После нашей беседы мистер Редфорд искренне сказал: «Брат Джеймс, у меня нет причин считать мистера Финея нездравомыслящим. У него свой метод утверждения богословских истин, но я не вижу, чтобы его утверждения существенно отличались от наших». Доктор Редфорд задержался в Бирмингеме еще на некоторое время. Затем он вернулся домой и с моего согласия взял с собой мое систематическое богословие. Он сказал, что внимательно его прочитает, а потом выскажет мне свое мнение относительно прочитанного. Я заметил, что он действительно очень хорошо разбирался в богословии, был ученым и настоящим христианином. Поэтому мне на самом деле хотелось, чтобы он высказал свои замечания относительно моего богословия. Я всегда стремился к тому, чтобы глубже вникать в вопросы теологии, поэтому прямо попросил его это сделать. Он взял двухтомник с собою и начал тщательно исследовать, терпеливо и критически прочитывая каждую главу. Затем я получил от него письмо, в котором он выражал одобрение моим взглядам и просил, чтобы я приехал к ним в город проповедовать, как только смогу уехать из Бирмингема. Я находился в Бирмингеме около 3 недель. Тогда в городе произошло очень много интересных случаев покаяния. Хочу рассказать лишь об одном из них. Полагаю, всем известно, что в Англии идеи унитаризма впервые были разработаны и публично провозглашены в Бирмингеме. Доктор Присли был одним из ведущих, если не основным унитарианским служителем в Англии. Как я обнаружил, в Бирмингеме до сих пор собирается его конгрегация. Однажды вечером, перед тем, как уехать из этого города, я проповедовал, взяв в основу следующий стих: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Сначала я подробно остановился на божественной личности Святого Духа, а затем показал, каким образом люди противостоят божественному учению. Даже когда их обличает Святой Дух, они упорно следуют прежнему курсу, несмотря на то, что в этом случае они противятся Святому Духу. В тот вечер Господь положил мне на сердце сказать обличительную проповедь. Моей целью было показать, что, признавая свою зависимость от Святого Духа, люди в то же время постоянно ему противятся. Когда я вернулся из церкви, леди, которая присутствовала на собрании, пришла в гости в тот дом, где мы остановились, и сообщила, что на служении видела унитарианского служителя. Я заметил, что наверняка проповедь звучала странно для него. Она ответила, что надеется на то, что проповедь пойдет ему на пользу. Вскоре после этого, когда я трудился в Лондоне, мне пришло письмо от того унитарианского служителя, в котором он рассказывал о великой перемене, которая произошла в его христианской жизни благодаря услышанной проповеди. Вот это письмо. 16 августа 1850 года. Преподобный и дорогой сэр, узнав о том, что вы покидаете Англию, полагаю, я окажусь неблагодарным, если позволю вам уехать, не выразив чувства признательности за то, какую пользу принесла мне ваша проповедь, которую вы говорили в Бирмингеме. Думаю, это была последняя проповедь, которую вы произнесли в нашем городе, и она была о противлении Святому Духу. Для того, чтобы вы поняли, какую пользу
пользу мне принесла ваша проповедь, необходимо кратко рассказать о себе. Я получил образование в одном из колледжей и готовился к служению в независимых церквях. Я начал свое служение и занимался этим около 7 лет. В это время мои богословские взгляды начали постепенно изменяться. Эта перемена стала происходить отчасти из-за различных философских размышлений, а отчасти из-за ухудшения моего духовного состояния. С глубокой скорбью скажу, что я потерял то благочестие, которое у меня было во время обучения в колледже. Главным образом это и повлияло на мое дальнейшее отступление. Я даже не прочитав все труды доктора Уильямса о суверенитете Бога и его справедливости, безоговорочно принял его взгляды. Я стал придерживаться принципов универсального спасения и убедил себя в том, что грех — это просто несчастье, которое временно допускается, или, скорее, это необходимое зло, которое лечится бесконечной мудростью и добротой. Вечное наказание, согласно таким взглядам, было бы немыслимой жестокостью со стороны Бога по отношению к хорошему человеку. Таким образом, искупление стало восприниматься мною как совершенный абсурд, основанный на нефилософском понимании греха. Я стал закоренелым унитарианцем и в начале 1848 года публично исповедал свои взгляды. Принял служение в унитарианской церкви. Спустя некоторое время я начал интересоваться деизмом, но обнаружил, что совершенно запутался в своих убеждениях. Я содрогнулся от ужаса и стал пересматривать свои принципы. Мои философские взгляды в корне изменились. Учение об ответственности грешника возродилось в моем сознании в самом строгом и буквальном смысле. Мне нет необходимости вдаваться в мелкие подробности, чтобы показать тяжесть моей внутренней борьбы и глубину душевных страданий. Приблизительно за 2 недели до того, как услышал вашу проповедь, я четко понял, что Евангелие — это истина, и что нужно принять Библию, а иначе я погибну во тьме. Вы можете представить ту внутреннюю боль, которую я перенес. С одной стороны, осознание греховности становилось сильнее изо дня в день, и я чувствовала необходимость во Христе. Я находился в ужасном состоянии из-за того, что утаивал истину от людей, которые ждали от меня наставления. С другой стороны, я понимал, если открыто признаю, что ошибся, приняв унитарианство, эта новость мгновенно облетит всю окрестность. Мне было стыдно за себя, за мою жену и детей. Я был слишком горд, чтобы решиться на этот шаг. Находясь в таком состоянии, я услышал вашу проповедь. Вы помните ее и легко поймете, какой эффект она произвела. Я понимал, что вы говорите правду. Ваш призыв достиг моего сердца. И той ночью по пути домой я пообещал Богу, невзирая ни на что, немедленно вновь посвятить себя Спасителю, которого так долго оскорблял. Мир Божий, которым я сейчас наслаждаюсь, действительно превыше всякого ума. Никогда раньше я не находил такого удовольствия в деле служения. Я полностью ощутил на себе то, что сказал Павел. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Не могу передать, с какой благодарностью произношу ваше имя. Благодарю Бога за то, что по Его милости попал на то служение, где услышал вас. Если бы я не услышал вашу проповедь, то, думаю, у меня не хватило бы мужества преодолеть гордость и раскаяться в своем заблуждении. Моя душа снова бы ожесточилась, и я бы умер в своих грехах. По благодати Божьей все те достижения, которыми увенчались мои труды, я приписываю вам, потому что, думаю, будет несправедливо скрыть от вас плод ваших трудов. Пусть Бог по своей бесконечной милости и благодати подарит вам долгую жизнь
и еще большую плодотворность, нежели та, которой до этого Он вас благословлял. Постоянно о вас молюсь». В то время, когда пришло это письмо, я трудился с преподобным Джоном Кэмпбеллом в старом храме Уайтфилда в Лондоне. Я передал это письмо ему, чтобы он прочитал. Он читал с глубоким волнением, а затем воскликнул: «Но только ради этого вам стоило приехать в Англию!» Полагаю, где-то в середине марта я уехал из Бирмингема в Уорчестер, чтобы трудиться с доктором Редфордом. Он предложил, чтобы моя работа по богословию немедленно была опубликована в Англии, так как был уверен, что эта книга принесет много пользы. В Англии его мнение относительно богословских вопросов имело большой вес. Я помню, что доктор Кэмпбелл в одной из статей, опубликованных в его газете, утверждал, что доктор Редфорд является самым великим богословом в Европе. В Уорчестере я находился несколько недель, проповедуя в церкви доктора Редфорда, а также в баптистской конгрегации этого города. Там произошло множество удивительных случаев покаяния, и работа на самом деле была интересной. Некоторые состоятельные джентльмены этого города сделали мне интересное предложение. Они хотели заказать разработанное сооружение для проведения богослужений, которое можно было бы по железной дороге перевозить из одного места в другое и при незначительных затратах устанавливать там, где нужно. В комплект входили бы сиденья и вся необходимая мебель для проведения служений. Планировалось, что это сооружение будет площадью 150 квадратных футов и сможет вмещать 5 или 6 тысяч человек. И если я соглашусь использовать его и в течение 6 месяцев проповедовать в нем в разных местах, как того потребуют обстоятельства, тогда они оплатят всю его стоимость. Но я решил посоветоваться со служителями ближайших церквей. Они сказали, что лучше этого не делать, потому что считали, что более полезно будет проповедовать из-за кафедры в уже имеющихся в общинах в разных регионах Англии, нежели проводить независимые служения, как мне посоветовали те джентльмены. Поскольку у меня были причины полагать, что служители не одобрят такое новшество, я отклонил это предложение. Однако сейчас думаю, что, вероятно, совершил ошибку. Посещение общин независимых церквей показало, что они, как правило, оказывались малочисленными и настолько отчужденными от официальной государственной церкви, что с тех пор я начал сомневаться в своем решении. Я считаю, что мог бы достигнуть большего в Англии, путешествуя со своим собственным передвижным зданием, отправляясь туда, куда желал бы, и проповедуя всем людям, независимо от конфессий. Если бы сейчас вернуть прежние силы, то я обязательно посетил бы Англию снова и провел бы такой эксперимент. Мой духовный труд в Уорчестере очень повлиял на доктора Редфорда. Во время майского юбилея в Лондоне он обратился к Союзу Англии Уэльса и предоставил им очень интересный отчет обо всем происходившем. Я тоже посетил те майские собрания и собирался начинать труд с доктором Джоном Кэмпбеллом в Лондоне. Хотя доктор Кэмпбелл был пастором, но он сам не проповедовал. Он жил в доме приходского священника и получал зарплату. А на кафедре каждые несколько недель его замещали самые популярные служители, которых он мог нанять, чтобы они проповедовали. Те, кто знакомы с духовной работой, понимают, что церковь не достигнет высокого духовного состояния, когда кафедра постоянно находится в распоряжении приезжих проповедников. Здание церкви доктора Кэмпбелла было огромным, сиденья располагались очень компактно, и там вмещалось 3000 человек.
Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Благослови вас всех, Господь!

же Бог мира да осветит вас во всякой полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сию». 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Мы живем в промежуток времени между свершившимся и грядущим, между «уже» и «еще не». Бог уже перешел к осуществлению своего плана благодати. Пророки уже произнесли свои пророчества. Иисус уже приходил. Он уже пострадал и умер. Он уже победоносно восстал из мертвых. Уже пришел Дух Святой. Нам уже дано Евангелие. Но Божья работа в мире еще не закончена. Еще не завершен Его труд в наших сердцах. Последний враг еще не положен под ноги Его. И Он еще не готов сказать: «Возлюбленные, все готово, войдите в Мое Царство». Мы находимся в центре самого важного процесса, который совершается сейчас в мире — в процессе освящения. Мы еще не стали теми, кем по благодати можем быть. Битва с искушениями и грехом еще продолжается. Еще ведется война за власть над нашим сердцем. Мы еще даже близко не подошли к тому, чтобы стать непорочными. Нет, на самом деле мы еще так далеки от совершенства. Мы впадаем в искушение, поддаемся неправильным мыслям и желаниям, говорим то, чего говорить не следует. А в нашем поведении можно ясно увидеть грехи нашего сердца. Поэтому мы никак не можем доверить вопрос нашей безопасности самим себе. Мир можно обрести не в степени нашей верности Богу, но лишь в Его абсолютно непоколебимой верности своему дару благодати нам. Бог никогда не жалеет о своих обещаниях. Ему никогда не становится скучно, и Он никогда не утомляется. Он никогда на нас не раздражается и не грозится все бросить и уйти. Он никогда не устраивает себя выходной, чтобы полностью сосредоточиться только на себе самом. Он никогда не отказывается от своих обязательств к нам из-за того, что обратил внимание на кого-то другого. Он никогда не дает обещаний, которые не собирается выполнять. Его любовь — не мимолетное увлечение. Он никогда не грозится перестать нас любить, чтобы шантажом добиться от нас желаемого. Он никогда не составляет список наших проступков, чтобы в удобный момент использовать его против нас и получить от нас то, что ему нужно. Он никогда не проявляет неверность у нас за спиной. Он абсолютно верен в самом полном смысле этого слова. И вот что нам важно понять. Его верность — это не признак того, что вы очень хорошо себя ведете. Нет, это знак того, как совершенно свят, праведен, добр и благ Бог. И даже в моменты вашей самой большой неверности Он остается верным.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

на коленях, сердечко в молитве, тихо-тихо взывает к Отцу. В тайной комнате важная битва. Вот уж слезы текут по лицу. В тайной комнате сердце изнанка, нараспашку и чувства, и мысль. На коленях стоит христианка, и молитвы уносятся ввысь. В тайной комнате столько свершилось, в тайной комнате столько побед. Сколько слез раскаяния пролилось, сколько с Богом безгласных бесед. Здесь гордыня смирялась без счета, и злоба прекращала кричать. Здесь ворчание минорная нота вдруг, как пауза, стала молчать. Здесь любовь потихоньку взрастает, милосердие рвется служить. Сердце все здесь переосмысляет и стремится для Господа жить. В тайной комнате много свершится. Да поможет нам каждому Бог на колени вставать, не лениться, самый важный вести диалог.

покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей» и у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада в новой встрече с вами и, конечно же, благодарна Господу за возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа «Встреча друзей» — это возможность сказать самые важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что они сейчас слушают Радио МВИ. Для них это может быть приятной неожиданностью и добрым благословением. Я напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp всегда можно по номеру телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно воспользоваться приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. С удовольствием прочитаем ваши поздравления, приветы в прямом эфире и исполним ваши музыкальные пожелания. Пусть этот прямой эфир подарит каждому христианское ободрение и еще раз напомнит, как важно говорить друг другу слова любви, благодарности и поддержки. Прежде чем перейду к вашим заявкам, хотелось бы поделиться с вами небольшим духовным размышлением из Слова Божьего. Сегодня обратим наше внимание к 8 главе послания апостола Павла к римлянам, где мы находим прекрасное напоминание о Божьей заботе, Его верности и любви к нам. И в 26 стихе читаем: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Какое утешение содержится в этих словах? Бог не безразличен к нашей жизни. Он знает наши переживания, видит наши трудности и понимает даже то, чего мы порой не можем выразить словами. Дух Святой подкрепляет нас в немощах и ходатайствует за нас по воле Божьей. И поэтому, проходя через испытания, нам не следует унывать и терять надежду. Ведь Господь продолжает совершать свою работу в нашей жизни. А далее в 28 стихе апостол Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это не означает, что в жизни верующего не будет трудностей, но даже через испытания Господь совершает свой добрый замысел. И следующий стих открывает нам одну из главных целей Божьего труда над нами, чтобы мы становились подобными образу Его Сына Иисуса Христа. И немного дальше апостол Павел задает вопрос: «Если Бог за нас, кто против нас?» И завершает эту главу прекрасной уверенностью в том, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Какой мир и покой мы можем иметь, когда доверяем Богу и Его Слову? Ведь наш Господь, Он неизменен. Он верен своим обещаниям и никогда не оставляет тех, кто принадлежит Ему. Поэтому будем укрепляться в вере, искать Божью волю в Священном Писании. И с молитвой доверять Ему все обстоятельства нашей жизни. Пусть Господь поможет каждому из нас не только знать эти обетования, но и жить твердой уверенностью в Его любви и верности. И сейчас мы вместе с вами прослушаем музыкальную композицию группы «Альфа» «Тебе, Господь, я доверяю».

на номер 919-283-98-68. На нашем веб-сайт также можно оставить заявку radiumvid.com или же пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube. Или же отправляйте заявки через приложение Radio MV. Мы будем рады передать ваши добрые пожелания и вместе наполнить наш эфир словами любви, ободрения и прекрасной христианской музыкой. А сейчас перейду к нашим заявкам. И это первая заявка у нас музыкальная. Один из наших радиослушателей попросил поставить песню Анатолия Попудрябко «Не найдет душа моя покоя». Прямо сейчас по вашей просьбе, радиослушатели, прозвучит эта песня. Пусть она послужит ободрением для каждого слушателя. Слушаем прямо сейчас.

дорогие друзья, в нашем эфире по просьбе радиослушателя прозвучала песня Анатолия Попудрябко «Не найдет душа моя покоя». А в продолжении программы озвучу два поздравления, которые поступили для одной замечательной именинницы Ольги Гажула, которая сегодня, 2 октября, отмечает свой 78-й день рождения. Дорогая наша мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Прежде всего, благодарим Господа за твою жизнь, за твое любящее сердце, за заботу и тепло, которыми ты столько лет согреваешь нас. Мама – это особенный Божий подарок, ценность которого с годами мы понимаем все глубже. Мы желаем тебе крепкого здоровья, мира и много светлых, радостных дней. Пусть Господь обновляет твои силы, утешает в переживаниях и каждый день напоминает тебе о своей любви. А самое главное наше пожелание – пребывай в Господе, крепко держись за Его руку и никогда не теряй надежды на Него. Пусть в каждом прожитом дне твоя вера становится только крепче, а сердце наполняется благодарностью за Его милость. Также на память хотим оставить прекрасные слова из Священного Писания, Псалом 91. «И в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь». Дорогая мамочка, пусть в эти годы твоя жизнь продолжает приносить добрые плоды, а Божья благодать сопровождает тебя каждый день. Мы тебя очень любим, дорожим тобой и благодарим Бога за то, что ты у нас есть». С любовью вас поздравляют ваши дочери Маша и Аня, проживающие в штате Техас. Они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Мама» в исполнении Валерия Шибитов. И также еще одно поздравление, которое оставлено для вас, Ольга. Сегодня, 2 октября, свой 78-й день рождения отмечает наша дорогая мамочка, бабушка и прабабушка Ольга Гажула. С большой любовью вас поздравляет семья Оксаны и семья Любы, а также все ваши внуки и правнуки, проживающие в штате Вашингтон. Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка, поздравляем тебя! Благодарим Господа за тебя, за твою жизнь, за твою любовь, заботу и доброе сердце. Какое большое благословение иметь маму, за которую можно благодарить Бога и которую можно окружать своей любовью и вниманием. Мы желаем тебе крепкого здоровья, спокойных и светлых дней, радостных моментов и много душевного тепла от близких людей. Пусть Господь каждый день обновляет твои силы, наполняет сердце своим миром и дарует утешение во всех переживаниях. Пусть вера всегда поддерживает тебя, молитва приносит покой душе, а надежда на Господа остается твердой и неизменной. Также благословляем тебя словами из Священного Писания. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Дорогая наша мамочка, пусть эти благословения сопровождают тебя во все дни твоей жизни. Пусть Господь бережет тебя, укрепляет и дарует еще много добрых дней в окружении любящей семьи. Мы очень любим тебя, дорожим тобой и благодарим Бога за то, что ты у нас есть. Мы также вас, Ольга, желаем поздравить с днем вашего рождения. Присоединяемся к этим сердечным поздравлениям. Пусть Господь благословляет вас, вашу семью, хранит вас, хранит ваше сердце в мире и, конечно же, наполняет каждый день своим присутствием. Желаем вам крепкого здоровья и радости в каждом дне. По просьбе детей для вас прозвучит в подарок песня «Мама» в исполнении Валерия Шибитова.

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». И только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «Мама» в подарок для именинницы Ольги Гажула. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно теплое и сердечное поздравление. Завтра, 3 октября, свой день рождения отмечает замечательный и всеми любимый брат и муж Виктор Ефимов. С большой любовью вас поздравляют ваша жена Инночка и все родные. Дорогой Витя, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. С днем рождения, брат-христианин! Мы тебе желаем на пути радостью духовной наполняться и молитвой неба прикасаться, чтобы влёк тебя Голгофский крест, чтобы тот, кто умер и воскрес, упованием был твоим всегда, чтоб любовь Христа тебя вела. Пусть Господь укрепляет твою веру, обновляет силы и дарует мудрость в каждом дне. Желаем тебе всегда находить радость в общении с Господом, оставаться верным Его Слову и с усердием продолжать служить Богу и ближним. На память оставляем слова из Священного Писания: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» Желаем тебе и всей твоей семье обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит ваш дом в мире и любви, а каждый Новый год жизни будет наполнен Божьей милостью и благодатью. Мы любим тебя, дорожим тобой и благодарим Господа за тебя. Мы также вас, Виктор Ефимов, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь благословит вас, дарует вам духовную радость и еще благословит долгими плодотворными годами жизни для Божьей славы. И в музыкальный подарок для вас прозвучит одна из ваших любимых песен «Хвали, о душа моя, Господа» в исполнении семьи Ягольниковых.

друзья, мы с вами прослушали прекрасный благословенный псалом «Хвали, о душа моя Господа», который прозвучал в подарок для именинника Виктора Ефимова. А следующее поздравление у нас отправляется в штат Вирджинию. Завтра, 3 октября, свой день рождения отмечает дорогая Леночка Чубрикова-Шкавран. С любовью тебя, Лена, поздравляю твои подруги Инна и Олеся. Дорогая наша Леночка, от всего сердца поздравляем тебя с днем твоего рождения. Благодарим Господа за тебя, за твою жизнь и за то, что Он подарил нам радость знать тебя. Желаем тебе не просто счастливых дней, но и сердца, которое умеет замечать Божью доброту даже в самых простых мелочах. Пусть каждый новый день приносит тебе радость в Господе, душевный мир и множество поводов для благодарности. Пусть Господь наполняет твою жизнь любовью, дарует мудрость в решениях и страх Божий, который помогает всегда избирать то, что угодно Ему. Пусть твои отношения с Господом становятся все глубже, вера крепче, а сердце остается чутким к Его голосу. И какие бы обстоятельства ни встречались на твоем пути, пусть у тебя всегда будет твердая уверенность, что Господь рядом, и Его благодати достаточно на каждый день. На память для тебя оставляем стих из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Леночка, мы очень ценим тебя, любим и благодарим Бога за тебя. Пусть вся твоя жизнь будет прекрасным свидетельством Божьей любви и верности. И пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. В подарок для тебя прозвучит музыкальная композиция Ольги Вельгус «Ты мое упование».

Наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для Лены Чубриковой «Шкавран». А сейчас передам еще одно прекрасное поздравление. Свой 40-летний юбилей отмечает дорогая Галина Гарбар. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляют сестры из молитвенной группы. Дорогая наша Галочка, от всего сердца поздравляем тебя с твоим прекрасным юбилеем. Благодарим Господа за твою жизнь и за то, что Он объединил нас в молитве и христианском общении. Желаем тебе, чтобы с каждым годом ты все глубже познавала Божью любовь, возрастала в вере и мудрости, а твое сердце всегда оставалось чутким голосу Духа Святого. Пусть Господь благословляет твою семью, наполняет дом миром и радостью, укрепляет твои руки для добрых дел, а сердце для искренней молитвы. Пусть впереди будет еще много благословенных лет, наполненных Божьей милостью, ответами на молитвы и драгоценными моментами общения с Ним. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Дорогая Галочка, пусть вся твоя жизнь будет прекрасным свидетельством Божьей верности и любви. С юбилеем, любим тебя, ценим и от всего сердца благословляем. С любовью, сестры из молитвенной группы. Все они желают, чтобы для вас, Галина, в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Мы также вас, Галина, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепляет духовно, физически и отвечает на ваши молитвы. Счастья и любви вам! Следующая песня прозвучит для вас в подарок.

0: serця.
1: Песня «Благословляем именем Создателя» прозвучала в подарок для Галины Гарбар. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. С большой любовью мама и все родные поздравляют с днем рождения дорогую Мирославу Миранчук. Дорогая наша Мирослава, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе обильных Божьих благословений во все последующие дни твоей жизни. Пусть Господь направляет каждый твой шаг, дарует мудрость в принятии решений и свое доброе устройство во всех обстоятельствах. Пусть в твоем сердце всегда живут мир, радость и твердая надежда на Господа. А если на жизненном пути встретятся трудности, пусть твоя вера не ослабевает, но еще больше укрепляется в доверии Небесному Отцу. На память для тебя оставляем прекрасные слова из книги Притчи, 3 глава, 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Пусть Господь ведет тебя своим путем, исполняет в твоей жизни свою благую волю и помогает всегда оставаться верной Ему. Мы тебя очень любим, дорожим тобой и благословляем от всего сердца. С любовью, мама и все родные. Мы также вас, Мирослава, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. И в подарок для вас по просьбе родных прозвучит песня в исполнении Дмитрия Бирюкова «Начало победы. Любовь».

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Мирославы Миранчук». А далее в продолжении программы озвучу еще два поздравления. Первое отправляется в город Сакраменто, штат Калифорния, где 1 октября отметил свой день рождения Александр Мартынович. Вас поздравляет Александр Алиферчик. Дорогой Александр, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь благословит тебя непоколебимой верой, мудростью и духовной силой. Желаю, чтобы среди всех земных забот ты никогда не терял из виду самого главного – вечности со Христом. Пусть каждый прожитый год приближает тебя к Господу, а твоя жизнь приносит добрые плоды для Его славы. На память оставляю слова из Священного Писания. Откровение, 2 глава, 10 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Пусть это драгоценное обещание укрепляет тебя на всем жизненном пути. И просьба Александра, чтобы для вас Александр Мартынович в подарок прозвучала песня «Жизнь прекрасная ждет впереди». И еще одно поздравление желаем поздравить дорогую Любу Бойко с днем рождения. Вас поздравляет Валентина Миранчук. Дорогая Люба, от всего сердца поздравляю тебя с днем твоего рождения. Пусть Господь обильно благословит тебя и воздаст за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь и внимание, которое ты даришь окружающим. Желаю, чтобы добро, которое ты сеешь в жизни других людей, возвращалось к тебе Божьей заботой, радостью и неожиданными благословениями. Пусть Господь обновляет твои силы, хранит твой мир и дарует мудрость в каждом дне. И пусть прекрасные слова из послания к Галатам будут для тебя ободрением. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». С днем рождения! Пусть Господь благословляет тебя и весь твой дом. С любовью, Валентина Миранчук. Мы также вас, именинники, поздравляем, Валентина Миранчук и Александр Мартынович. Пусть Господь благословит вас и исполнит эти добрые пожелания, оставленные для вас. Божьих благословений и всех благ вашей жизни. Для вас в подарок прозвучит песня «Жизнь прекрасная ждет впереди».

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Любы Бойко и именинника Александра Мартынович. А следующее поздравление – это особое семейное поздравление. Прекрасный юбилей. 50 лет совместной жизни отмечают Михаил и Ольга Список. С золотой свадьбой вас поздравляют дети, внуки, друзья и соседи. Поздравление передает Галина. От всего сердца поздравляем вас с золотым юбилеем вашей семейной жизни. Полвека вместе – это целая история, в которой были и радости, и испытания. Но через все эти годы Господь провел вас своей милостью. Благодарим Бога за вашу семью. Желаем вам крепкого здоровья, мира и еще многих благословенных дней рядом друг с другом. Пусть любовь, которая соединила вас все эти годы и сегодня согревает ваши сердца, а дети и внуки всегда будут для вас радостью и утешением. И самое главное, пусть впереди вас объединяет не только дорогая память о прожитых годах, но и прекрасная надежда на вечную встречу с Господом в небесном Иерусалиме. Пусть слова из 22-го псалма будут вашим утешением. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Золотой свадьбой пусть Господь благословит вас и всю вашу большую семью. И здесь просьба, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «То ли падают с неба жемчужные ливни». Песня «Иерусалим» в исполнении группы «Трио Левит». Мы также присоединяемся к этим сердечным пожеланиям. Поздравляем вас, Михаил и Ольга, с золотой свадьбой, с юбилеем совместной жизни, со дня свадьбы. Пусть Господь благословит вашу семью, исполнит желание вашего сердца и дарует ответ на ваши молитвы. Многих еще вам благословенных лет жизни вместе. Следующая песня прозвучит для вас.

дорогие радиослушатели, вот и подошло к завершению время прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо всем, кто был с нами в течение этого часа. И в завершение нашей передачи прозвучит песня «Осень, осень, листья пожелтели», которую попросили поставить наши радиослушатели из города Сакраменто, штат Калифорния. Осень уже вступила в свои права, раскрашивая природу золотыми красками и напоминая нам о красоте Божьего творения. Пусть эта песня подарит каждому из вас немного осеннего тепла и добрых размышлений. А я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю каждому из вас прекрасных выходных, обильных Божьих благословений, благословенных богослужений, Божьей охраны и мира вашим семьям. Оставайтесь с Господом и на волнах радио МВИМ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Страдания Иова. В стране Уц жил благочестивый и очень богатый человек по имени Иов. Он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Иов любил Господа и постоянно славил его в молитвах. Но сатана, помышляя погубить его, желал, чтобы он перестал славить имя Бога и начал злословить его. Однажды пришел сатана к Богу. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Сатана ответил: «Я ходил по земле и обошел ее». Господь сказал ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Тогда ответил сатана Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и его стада распространяются на земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Тогда Господь решил доказать врагу всего человечества, что сердце Иова предано ему, и что Иов будет продолжать его любить, несмотря ни на что. Поэтому Бог сказал сатане: «Все, что у него, в руке твоей». Дьявол, имея попущение, начал всеми способами вредить Иову. Он погубил всех его детей и разорил все имущество. Но вместо того, чтобы похулить Бога, Иов сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». А жене он сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всех своих словах Иов не согрешил перед Господом. Тогда сатана поразил его ужасной болезнью, проказой. Страдание Иова было велико, и он отчаялся. Когда трое из его друзей услышали о постигшем его несчастье, то пришли утешить его. Но вместо проявления участия они стали обличать его, говоря, что Бог не наказывает праведников. Иов же надеялся на всемогущего Создателя и ожидал помощи от него.

Иов после вынесенных испытаний. Никто не пожалел Иова, кроме Господа, который с любовью следил за ним. Иов надеялся на Господа и сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Когда к нему пришли трое друзей и разговаривали с ним, вдруг послышался шум сильной бури, и из бури раздался голос самого Господа. Бог стал задавать вопросы, на которые было трудно подыскать подходящий ответ, и Иов яснее понял всемогущество и величие Творца. Когда Господь кончил говорить, Иов сказал ему: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Бог, испытав Иова, полностью возвратил ему его потерю и послал ему вдвое больше того, что он имел прежде. А друзьям, оказавшимся жалкими утешителями, Господь сказал, что гнев его горит на них за то, что они говорили о нем не так верно, как Иов. Поэтому Бог повелел им принести за себя жертву и попросить Иова помолиться за них, так как только его молитву он примет. Друзья поступили по указанию Господа и после молитвы Иова получили прощение от Бога. После вынесенных испытаний к Иову пришли братья, сестры и все прежние знакомые и принесли ему подарки. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Долго еще жил Иов после постигших его бедствий, и родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. На всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова.

0: Майя все утро играла во дворе. Когда мама позвала ее, то руки ее были в земле, а на лице грязь, и выглядела она заморашкой. Мама улыбнулась. «Тебе весело было играть, Майя?» – спросила она. На стул она поставила тазик с теплой водой и мыло, так, чтобы Майя могла достать. «А теперь, моя дорогая, хорошо вымой свои ручки и личико. Скоро папа придет на обед». Майя надулась.
1: «Я не хочу мыть!» – возразила она. «Я не грязная!»
0: Мама немного подождала, но когда увидела, что Майя не начала умываться, она серьезно сказала.
2: «В таком виде ты не должна садиться за стол, дорогая моя. Если ты не умоешься, то должна будешь остаться без обеда».
0: Майя с минуту постояла, но затем, видя, что мама настроена серьезно, опустила ручки в тазик и стала мыть их и умывать личико. Люси была постарше Майи. Она все это время наблюдала за тем, что будет делать Майя. Когда она увидела, что Майя решила быть послушной и начала мыться, она спросила.
1: «Мама, почему вы с папой можете делать все, что вам нравится, а дети постоянно должны делать то, что вы им говорите? Я думаю, что это несправедливо. Я бы хотела, чтобы мы поступали тоже, как нам нравится».
0: Мама вначале ничего не ответила. В сердце она взмолилась. «Господи, помоги мне объяснить просто, чтобы мои девочки поняли».
3: «Должна ли была Майя умыться?» – спросила мама.
1: «Да», – ответила Люси. «Если нет, то она должна была...»
3: «Понести наказание», – продолжила мама.
0: «Люси, ты говоришь, что папа и я все делаем, как нам нравится. И это правда. Но если мы решим поступить неправильно, тогда мы тоже должны понести наказание. Это наказание будет намного строже, чем я или папа наказываем вас. Наказание это будет от Бога. Маленькие дети не всегда могут отличить правильное от неправильного. Чтобы помочь им, Бог подарил им родителей и учителей, похвалить их, когда они поступают правильно». В этот момент мама положила свою руку на головку Майи.
3: «Или наказать, когда они непослушные.
0: Мои маленькие девочки могут поступать, как им вздумается, если их выбор правильный. А затем, когда они вырастут, и рядом не будет мамы, чтобы сказать им, что делать, я надеюсь, что они сами поймут, что правильно».

другая церковь. Брат Меннард объявил, что первым будет урок по изучению Библии. Колин взяла учебник и быстро нашла нужную страницу. Когда наступила тишина, учитель начал задавать вопросы по теме предыдущего урока. «Колин, когда Амасия пошел войной против эдомитян?» Не ожидая услышать свое имя, она резко поднялась и уверенно сказала, «чтобы расширить территорию своего царства». В тот же момент раздался смех Сьюзи, и Колин увидела, что другие ученики тоже улыбаются. Смутившись, она вопросительно посмотрела на брата Мейнарда. «Я спросил не почему, а куда пошел Амасия для войны с эдомитянами», – спокойно пояснил учитель. От смущения Колин не могла вспомнить ответ. Ее щеки пылали. «Кеннет, пожалуйста», – брат Мейнард посмотрел на другого ученика. «В Соляную долину». Колин села и склонилась над учебником, радуясь, что внимание учеников переключилось на Кеннета. Только Сьюзи продолжала хихикать. На перемене Колин заметила, что Сьюзи никуда не пошла. Красные щеки выдавали ее волнение. «Интересно, что с ней случилось?» – подумала Колин. И вышла во двор, залитый ярким солнечным светом. Сев на скамейку, она принялась наблюдать за веселой игрой школьников. В конце перемены неожиданно подошла Сьюзи и что-то невнятно пробормотала. «Что ты сказала?» – озадаченно переспросила Колин. «Прости меня за то, что я смеялась над тобой на уроке», – повторила Сьюзи громче. «Прощаю», – любезно кивнула Колин. Сьюзи улыбнулась и побежала в здание школы. Колин медленно пошла следом. Вот почему она осталась в классе. Наверное, с ней поговорил брат Мейнард. Хорошо, что она извинилась. Если бы мы снова стали друзьями, было бы просто чудесно. И вдруг ее осенило. А может, мне надо меньше читать и больше общаться с девочками? Эта мысль была настолько неожиданной, что у нее перехватило дыхание. Она вошла в класс, сняла куртку и села за парту. После школы Колин, как всегда, приступила к выполнению домашних обязанностей. Наполнив мойку водой, она услышала, что зазвонил телефон. Мама была в подвале, поэтому трубку взяла Дорис. «Я никогда не смогу отвечать на звонки», – подумала Колин, готовая погрузиться в горькие мысли. Но тут Дорис коснулась ее плеча и сказала: «Тетя Ханна хочет поговорить с тобой». Колин от удивления открыла рот. «Со мной?» Дорис пожала плечами. «Да, она просит позвать именно тебя». Чувствуя, как задрожали ее руки, Колин взяла телефонную трубку. «Алло?» «Добрый день», – послышался четкий голос. «Как дела у тебя в школе? Все хорошо?» «Да», – ответила она, все еще находясь в оцепенении. «Неужели она разговаривает по телефону?» Несмотря на волнение, она ясно слышала мягкий голос тети. «Помнишь, я говорила тебе про Руф Бейерс?» «Да». «Вы уже узнали ее адрес?» «Узнала. Возьми ручку и запиши». К этому времени Колин почти успокоилась и аккуратно записала адрес. Тетя Ханна передала всем привет и положила трубку. Возвращаясь к мойке, Колин что-то весело напевала. За ужином мама сообщила, что днем звонила тетя Бетти. «Что она хотела?» – спросил папа, разрезая кусок курицы на маленькие кусочки для Люси. «Она пригласила нас на воскресный ужин. Мы сможем поехать?» Колин замерла, желая услышать, что скажет отец. «Интересное предложение», – проговорил он. «Почему бы не поехать? Что ты ей ответила?» В глазах мамы появился огонек. «Я сказала, что, скорее всего, мы приедем. У тебя ведь нет в этом месяце уроков в воскресной школе, так что нас ничто не держит. Я пообещала перезвонить, если не получится. Думаю, что надо поехать. Мы уже давно не виделись». «Отлично!» – воскликнула Дорис. «Значит, в воскресенье мы побудем у них на собрании?» – спросил Брэндон, приглаживая свои темные волосы. «Конечно!» – ответил папа, подавая Люси ложку картофельного пюре. Колин вытерла рот салфеткой. «Ужасно! Это просто ужасно!» – забеспокоилась она. И восторг от разговора с тетей Ханной мгновенно испарился. «Конечно, дядя Арон и тетя Бетти мне нравятся. У них будет интересно. Но я не люблю ходить на собрания в других городах. Как я буду разговаривать с девочками? У меня и дома хватает проблем». Она услышала, как Арнольд спросил, есть ли у дяди Арона дети. «Конечно», – засмеялся Брэндон, «только они почти все женаты. Дома осталось двое, одному 19, а другой всего лишь на год старше меня, ему 15.
Арнольд помрачнел. «Мне не очень нравится посещать чужие церкви, если там нет ровесников». «Зато есть отличная возможность приобрести новых друзей», — улыбнулся папа. «Знакомиться интересно», — заметила Дорис. «Сначала немного волнуешься, а потом это проходит». «Не у всех», — тихо проговорила Колин. «Ты запросто можешь заговорить с кем угодно, а я не могу». Последнюю фразу она произнесла шепотом. «Улыбка совершает чудеса», — мягко сказал отец. «Тебе не нужно много говорить. Ты же знаешь, что пустая телега тарахтит очень громко». Он многозначительно посмотрел на Дорис. «А тихие воды глубокие», — добавила мама. «Как это понять?» — поинтересовался Арнольд, отправляя в рот ложку с пюре. «Это значит, что мудрые люди обычно не говорят много», — объяснил отец. «Есть молчаливые люди, а есть разговорчивые, и это неплохо. Нам нужны и те, и другие». Он посмотрел на старшую дочь. «Самое главное – быть дружелюбным, и тогда все будет хорошо». Колин верила этому с трудом, но возражать или протестовать не стала. Неделя незаметно подошла к концу. Колин еще не успела привыкнуть к мысли о чужой церкви, как уже была в ней. Вешая куртку на вешалку, она увидела девочек в углу вестибюля и тут же почувствовала привычное напряжение. Она не стала подходить к ним, а села на скамейку рядом с мамой. Еще до начала собрания начали петь. Колин взяла сборник и рассеянно оглянулась. Она не расслышала номер песни. Беззвучно шевеля губами, Дорис сказала «122». Страницы песенника оказались склеенными, когда Колин торопливо искала нужную страницу. Но петь она не смогла, потому что не знала песню. Вторая песня была знакома, и Колин тихонько запела вместе со всеми. Брат, который отпускал детей на библейские уроки, говорил ясно, и Колин хорошо слышала, в какую комнату должны идти подростки 12 и 13 лет. Она зашла последней и села на край скамейки. Учитель стоял далеко, и Колин плохо понимала, что он говорил. В конце занятий учитель предложил всем по очереди прочитать по одному стиху библейский текст по теме урока. Когда начали читать девочки, сидящие на ее скамейке, она постаралась понять по губам, в каком месте они читают. «Если передо мной три человека, значит, я должна читать 28 стих», – взволнованно определила она. Все закончилось благополучно. И перед последней проповедью Колин с радостью присела возле матери. После богослужения девочки снова собрались в углу вестибюля. Колин видела, как они оживленно что-то обсуждали. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным», промелькнуло у нее в голове. Она заставила себя подойти к девочкам и улыбнуться. Они как-то сразу смущенно замолчали. Девочка, стоящая рядом, уставилась на ее слуховой аппарат. А другая спросила, словно маленького ребенка, «Как тебя зовут?» «Она думает, что я умственно отсталая», — возмутилась Колин, но постаралась снова улыбнуться. «Меня зовут Колин. Мы приехали к дяде Арону и тете Бетти. Дядя Арон — старший брат моего отца». Она почувствовала, как закружилась голова. Ей редко приходилось говорить так много незнакомым людям. «Понятно», — мило сказала высокая, стройная девочка. Они переглянулись, не зная, что еще можно спросить у ущербной гости. Вдруг кто-то из девочек громко чихнул. Все засмеялись. Смех снял напряжение, и девочки снова весело заговорили. Колин пыталась следить за разговором, но у нее это уже не получалось. «Если я не понимаю, что говорят знакомые девочки, то как я могу понять тех, кого совсем не знаю?» – подумала она и, не говоря ни слова, направилась к выходу. Стараясь выглядеть спокойной и невозмутимой, она надела куртку и пошла к машине. Закрыв за собой дверь, Колин взяла в руки книгу, но перед тем, как открыть ее, она выглянула в окно. Теплое солнце напоминало о приходе весны. Трава возле дома молитвы была уже ярко-зеленой. «Интересно, у нас уже появились нарциссы?» – подумала она. «Как хорошо, что пришла весна. Потом наступит лето. Эти девочки уже забыли обо мне, и мне надо постараться не думать о них». Она открыла книгу, но неприятное напряжение не скоро оставило ее. Колин увлеклась чтением и читала до тех пор, пока отец не припарковался у большого дома из белого кирпича. «Заходи, Колин!» –
пригласила ее тетя Бетти, когда она остановилась у крыльца. «Прости, что не подошла к тебе после собрания. Мы, пожилые женщины, слишком долго разговариваем друг с другом». Она улыбнулась и пожала руку Арнольду. «Хорошо, что она не стала искать меня в молитвенном доме. Я ведь сидела в машине», — вздохнула Колин. В доме тети Бетти стоял приятный запах жаркого, картошки и булочек. Колин втянула в себя этот живительный аромат и почувствовала, что утренняя боль стала затихать. Разговор за столом Колин слышала хорошо. Ее младшие братья и сестры стеснялись в гостях и не шумели так, как дома. Голос дяди был звучным и ясным, и Колин слышала его рассказ о том, как жили на этой ферме несколько десятилетий назад. Она наслаждалась уютной обстановкой и с затаенной грустью думала, почему жизнь не бывает такой приятной и интересной всегда? Не надо стараться быть дружелюбной с девочками, которые считают, что ты недалекого ума. Не надо пытаться поддерживать беседу. Придет ли такое время, что мне всегда будет хорошо и уютно, как сейчас? Не прячься за книгой. «Мама, я отнесу в почтовый ящик письмо Руфине», сказала Колин, заглянув на кухню. Она вышла на улицу и невольно зажмурилась от яркого солнечного света. «Сегодня необычно тепло. Наверное, можно пойти в школу без свитера». Она сняла слуховой аппарат с левого уха и вытерла его салфеткой. «Из-за жары даже слуховой аппарат нагревается», – пожаловалась она кошке, бежавшей следом. Колин сняла аппарат с правого уха и проделала с ним то же самое. С двумя аппаратами в одной руке и с письмом в другой она остановилась у обочины. Соседские дети в ожидании автобуса, отвозившего их в государственную школу, весело играли в догонялки. Колин посмотрела направо, потом налево и перешла дорогу. Бросив конверт в ящик, она закрыла крышку, и тут же ее лицо озарила приятная улыбка. «О, уже появились нарциссы!» Она наклонилась, рассматривая зеленые росточки вокруг столба, на котором висел почтовый ящик. Колин медленно пошла назад, любуясь голубым небом, по которому плыли белоснежные кучевые облака. Она совсем забыла, что переходит дорогу и должна посмотреть по сторонам. Вдруг что-то заставило ее оглянуться. Словно два чудовищных глаза на нее смотрели фары старого автомобиля. Подобно испуганному кролику, Колин отскочила на обочину. Пожилой водитель покачал головой и медленно проехал мимо, приветливо помахав ей рукой. Колин перевела дыхание и побежала домой. «Почему я не услышала, что едет машина?» – удивилась она. «Ведь могла произойти авария». «Ой!» – вскрикнула она, почувствовав в руке слуховой аппарат. «Вот разиня!» Она быстро надела аппарат, взяла на кухне контейнер с бутербродом и вышла на остановку. После школы Колин столкнулась в дверях с Далласом. «А мы сразу после ужина едем к дедушке с бабушкой», – объявил он, радостно сверкая темными глазами. «Отлично!» – обрадовалась Колин и побежала в свою комнату. Она быстро переоделась и пришла на кухню. Ей не хотелось, чтобы мама напоминала о ее обязанностях. «Быстрее!» – торопила она Дорис. «Чем быстрее мы справимся, тем быстрее выедем». «И чем быстрее выедем, тем дольше сможем погостить», – засмеялась Дорис. Захватив со стола тарелку с отходами, она с грохотом закрыла за собой дверь и выскочила на улицу. Вскоре вся семья была готова к поездке. «Мне нравится ездить дедушке и бабушке Хорстом», – сказала Дорис, ерзая на сиденье. «И мне тоже», – дружески отозвался Арнольд. «Что ты сказала?» – переспросила Колин. «Я люблю ездить дедушке и бабушке Хорстом», – повторила Дорис. «Они намного моложе папиных родителей и не такие старые, как дедушки и бабушки, о которых пишут в книгах». «Ясно, что ты имеешь в виду», – улыбнулась Колин. В это время Брэндон что-то сказал. Девочка повернулась к нему и переспросила. «Что?» «Я сказал, что сегодня дядя Калвин, наверное, тоже приедет», – повторил Брэндон и повернулся к Арнольду. Мальчики начали что-то оживленно обсуждать, но что именно, Колин так и не поняла. Дорис и Даллас над чем-то смеялись. Папа с мамой тоже о чем-то разговаривали. Колин съежилась и стала похожа на мокрую тряпичную куклу. «Вот и все. До меня снова никому нет дела», – подумала она, угрюмо глядя на проплывающие за окном поля и небольшие поселения.
Газоны уже зазеленели, тут и там расцвели крокусы. Но у Колин было далеко не весеннее настроение. «Почему я не такая, как все?» – спрашивала она себя уже в который раз. «Почему я не могу разговаривать, как все? Мне тоже хочется знать, что происходит вокруг. Все хорошо слышат, и им не надо постоянно переспрашивать. Пока я пойму, что говорят, другим становится уже неинтересно. Жаль, что я не взяла с собой книгу». Встреча с дедушкой и бабушкой была шумной и радостной. Колин поздоровалась с ними, как полагается, и направилась в гостиную, где стоял большой книжный шкаф. Она внимательно просмотрела названия книг и остановилась на толстом томе. Прижав к себе находку, она забралась в мягкое кресло и обо всем забыла. «Колин, хочешь поиграть в прятки?» – услышала она знакомый голос и подняла глаза. «О, привет! Я не знала, что ты приехала!» Колин обняла свою двоюродную сестру Джинни, дочь дяди Калвина. Они были ровесниками, но Джинни больше общалась с Дорис, а не с Колин. «Мы хотим поиграть в прятки», — повторила Джинни. «Тетя Ханна будет с нами. Ты пойдешь?» Колин внимательно посмотрела на свою высокую светловолосую сестру. «С тетей будет очень весело», — подумала она и посмотрела на книгу, лежащую на коленях. «Но мне трудно прятаться, меня всегда быстро находят». Она вздохнула и пожала плечами. «Может, в другой раз?» «Хорошо», — кивнула Джинни и побежала на улицу. «Ей вообще-то все равно, буду я играть или не буду», — обиженно подумала Колин. Читать ей больше не хотелось. Она уже готова была выйти во двор, но подумала, что вряд ли что-то услышит, и остановилась. Заставив себя забыть об игре, Колин вновь сосредоточилась на чтении. Она прочитала несколько глав и вдруг, подняв глаза, увидела, что перед ней на стуле сидит тетя Ханна. «Что нового в школе?» – спросила тетя Ханна. Но Колин не расслышала вопроса. «Что вы сказали? Что нового в школе?» «В общем, все по-старому», – ответила Колин. С одной стороны, ей было приятно, что тетя Ханна пришла поговорить с ней. Но с другой – досадно, что не успеет дочитать хорошую историю. Она неохотно отвела взгляд от книги и тихо вздохнула. «Ты уже написала Руфине?» Тетя Ханна сделала вид, что не заметила недовольства Колин. «Да, сегодня утром бросила конверт в почтовый ящик. Мне очень хочется, чтобы она тоже что-нибудь написала. Надеюсь, мы с ней подружимся». «Я тоже надеюсь», – задумчиво сказала тетя Ханна. Некоторое время они сидели молча. «Знаешь, Колин, у тебя могут быть и другие друзья». «Вы имеете в виду тех, кто хорошо слышит?» – тетя кивнула. «Я так уже не думаю», – с горечью сказала Колин. «Много раз я пыталась подружиться с кем-нибудь, но ничего не получилось. Незнакомые девочки думают, что я умственно отсталая, а в школе все устали мне без конца повторять. Когда они что-то повторяют, им становится неинтересно. Вы просто не знаете, как это плохо отличаться от других». Колин не хотела, чтобы тетя Ханна видела ее слезы и, открыв книгу, изо всех сил попыталась их сдержать. «Да, я не знаю, что значит отличаться от остальных людей, но ведь и ты этого не знаешь», – спокойно сказала тетя. «Посмотри вокруг и увидишь тех, кто тоже плохо слышит». «Я еще не встретила ни одной глухой девочки. Руф Бейерс будет первая. Мне стыдно, что я не такая, как все. Вы не знаете, как это тяжело отличаться от ровесниц». Тетя Ханна засмеялась. «Девочки, с которыми я дружила в юности, давно вышли замуж и стали мамами. Сейчас у меня другие подруги, за которых я благодарю Бога. Но знаешь, было время, когда и ко мне приходило искушение думать, что я не такая, как все, потому что мои подруги заводили семьи, а я оставалась одна». Колин робко улыбнулась. «И все же я думаю, что мне тяжелее всех». «Не жалей себя», — повторяла Колин, глядя в книгу. «Вы считаете, что я жалею себя?» Наконец подняла она глаза. «Да, я никогда об этом не думала». Колин посмотрела в окно ничего не видящим взглядом. «Мне понятно твое смущение», — с любовью проговорила тетя. «Ты плохо слышишь и из-за этого чувствуешь себя неловко. Но вместо того, чтобы прятаться за книгой, постарайся кому-то помочь. Даже если у тебя что-то не получится, не сдавайся и не жалей себя. Ищи того, кто будет рад твоей помощи». Колин сидела молча и неподвижно. Она знала, что тетя желает ей только добра, и потому хотела запомнить каждое слово.
«Ох, я же хотела приготовить какао!» – спохватилась вдруг тетя. Она встала и, положив руку на плечо племянницы, напомнила. «Не забывай об этом молиться. Только с Божьей помощью мы можем исправляться». Тетя Ханна улыбнулась своей подбадривающей улыбкой и поспешила на кухню. Колин сидела неподвижно и в мыслях твердила. «Не жалей себя, не прячься за книгой, не сдавайся, помоги кому-нибудь». Она тяжело вздохнула и вытерла навернувшиеся слезы. «Мне все равно тяжелее, чем другим». «Ну вот, снова начинаю жалеть себя. Может, то, что сказала тетя Ханна, правда? Может, надо сделать так, как она советует? Но изменится ли что-нибудь? О, как мне хочется, чтобы моя жизнь изменилась!» И вдруг ее осенило. «Не прячься за книгой, помоги кому-нибудь». Колин вскочила и побежала на кухню. «Вам помочь?» Тетя Ханна многозначительно улыбнулась. «Разложи, пожалуйста, вот этот зефир и позови всех к столу. На улице резко похолодало». Колин быстро разложила зефир и вышла на крыльцо. Позвать всех было для нее нелегким делом. Она всегда вела себя тихо и старалась быть незаметной. И вдруг ей надо позвать всех на какао. К счастью, на ступеньках сидел отец и читал книгу. На его вопросительный взгляд она тихо сказала: «Тетя приглашает всех к столу». «На какао?» – догадался он и глубоко втянул в себя приятный запах. «Чудесно! Мальчики!» – его голос было слышно не только во дворе, но и в сарае. «Всех приглашают на какао!» Колин вернулась на кухню. «А где мама?» – спросила она у тети, которая раскладывала на большом блюде фигурное печенье. «Не знаю, зачем вообще я так стараюсь?» – рассмеялась она. «Ведь как только придут едоки, от моего старания не останется и следа». Она весело посмотрела на Колин. «Мама наверху. Бабушка хотела показать ей новое одеяло, которое недавно сшила». Перепрыгивая через ступеньку, Колин побежала наверх. «Всех приглашают на какао», – отчетливо сообщила она и побежала обратно. Дети уже сидели за столом. Колин подала малышам печенье и с наслаждением стала пить какао. Она уже почти все выпила, когда пришли бабушка и мама. Колин быстро допила свою порцию, надеясь до отъезда прочитать еще хотя бы несколько страниц. Но, выходя из кухни, она заметила, как Люси ухватилась за мамину руку, мешая ей пить какао. Колин в нерешительности остановилась. Она боролась с желанием дочитать интересный рассказ и новым решением помогать окружающим. «Иди ко мне, Люси!» – несмело позвала она сестренку. «Иди, я дам тебе печенье!» Она взяла девочку на руки. «Спасибо!» – искренне сказала мама. Колин радостно улыбнулась, почувствовав себя полезной.